0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

Эй. Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! В начале этой недели подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Заслуженные награды в 10 номинациях получили самые успешные и активные представители малого бизнеса. Своим упорным трудом, талантом, энергией предприниматели двигают вперед экономику Екатеринбурга. Городской конкурс, который проводился уже в 5-й раз, это знак признательности всему бизнес-сообществу. 1 июня, в День защиты детей, встретился с юными талантами уральской столицы. Каждый из ребят, с которым мне довелось пообщаться, увлечен своим делом и искренне любит Екатеринбург. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашей работы. Вместе с детьми обсудили, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний наших юных горожан. Всю неделю для ребят из Екатеринбурга и китайского города Чэнду проходит совместная смена в рамках международного молодежного лагеря. Идея организовать такой проект возникла год назад, когда делегация Екатеринбурга, в составе которой были представители администрации, вузов, школ и предприятий, находилась в Поднебесной для проведения встреч и переговоров с партнерами. Лучший способ укрепить дружбу между нашими городами и странами – это дать возможность молодому поколению общаться напрямую. 3 июня официально стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В парке Маяковского поздравила ребят с этим важным событием в их жизни. Более 6500 школьников смогут попробовать себя в 7 разных направлениях деятельности. От благоустройства и медиа до краеведения и работы археологами. Для ребят это бесценный опыт и возможность определиться с выбором будущей профессии. Считанные дни остаются до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды. Поддержать тот или иной объект можно двумя способами. На портале госуслуг или с помощью волонтеров. Важен каждый голос. Главное – сделать рывок и набрать еще как минимум 50 тысяч откликов жителей Екатеринбурга. Уже сегодня стартует одно из самых ярких событий лета. 3-й фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Это мероприятие уже давно перешагнуло границы Свердловской области, привлекая участников и зрителей со всех регионов нашей страны. Первый день фестиваля посвящен году уральского рока. На главную сцену выйдут легендарные участники Свердловского рок-клуба. С полной программой трехдневного фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Движение». Будьте здоровы, берегите себя.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: А вы знаете завод-ровесник Екатеринбурга, который до сих пор работает по первоначальному профилю? Конечно, это Верхосецкий завод. В 2026 году ему исполняется 300 лет. ВИС был основан опытным специалистом горнозаводского дела Вильгельмом Дегениным и построен в 2 верстах от города. Как вспомогательный завод для Екатеринбургского завода, чтобы перерабатывать чугун в сталь или при необходимости сбрасывать для города воду из пруда. А продукт Верхосецкого завода листовом кровельном железе заговорили во всем мире в начале 19 века. По сей день даже ходят легенды, что крыши здания английского парламента и собора Нотр-Дам-де-Пари были покрыты верхосецким железом. Однако подтвердить эту информацию сложно, но и опровергнуть тоже. Ведь металл с завода тогда активно продавали в Англию, Францию, Испанию и Америку. В Отечественную войну 1812 года ВИС изготавливал артиллерийские снаряды по заказу Пермского горного правления. А после московского пожара того же года железо ВИЗа поставили на все крыши пострадавшего города. В годы Великой Отечественной войны на Верхосецком заводе в сутки выпускали 250 снарядов, 2000 мин, 1000 гранат. А в механическом цехе изготавливали детали легендарных боевых машин «Катюша». Верхосецкий завод – единственный завод, оставшийся со времен основания города и работающий бесперебойно. В наши дни завод выпускает современные сантехнические изделия – стальные эмалированные ванны, поддоны, мойки и комплектующие к ним.

0: Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: 5 по 7 июня в третий раз будет проходить один из самых крупных фестивалей Екатеринбурга «Движение». В этом году на нем планируется множество бесплатных активностей. Например, в самом центре города можно посмотреть на зрелищное мотошоу, посетить вкуснейший гастрофест и послушать выступления Вячеслава Бутусова, Сергея Бабунца, группы «Елки», «Чиж и компания» и «Северный флот». Главные активности пройдут на нескольких площадках. В историческом сквере, на улице 8 марта, на акватории городского пруда и в музейном комплексе в Верхней Пышме. Полную трехдневную программу можно посмотреть на сайте фестиваля по тегу «Движение» 6+.
3: В субботу в парке Маяковского большим фестивалем отметят День эколога. На главной сцене выступит группа «Эко», певица Лера Валерия и хор «Мажор». На аллее пройдут йога, выставка, свопы. На лесной сцене «Коляда театр» покажет постановку «Пузырь, соломинка и лапоть». У центрального входа устроят мастер-классы и сбор вещей на переработку. Кроме этого, пройдут кинопоказы и спортивные активности. Конечно же, цель фестиваля – показать, как можно эффективно и полезно использовать мусор и разного рода отходы, приучить детей к тому, что город не может существовать без окружающей его зеленой и водной среды. Первые мероприятия начнутся в 9:00. Приходите всей семьей. Вход свободный. 0+.
2: А еще в эти выходные открывается новый сезон «Лето на заводе». Креативный кластер, популярный уже не первый год, из-за шквалистого ветра перенес официальный старт с прошлых выходных, поэтому вся праздничная программа состоится 6 и 7 июня. Вас будут ждать концерты, мастер-классы, лекции, перформансы и другие мероприятия. Будет возможность покататься на новых аэрокатамаранах, послушать свежие диджейские сеты, погулять по территории, а дети с удовольствием займутся своими делами в большой игровой зоне. В общем, приходите всей семьей. 0+.
3: В литературном квартале с размахом проведут Пушкинский день. В день рождения писателя Александра Сергеевича устроят яркий тематический праздник. В парке литературного квартала для тех, кто хочет научиться красиво танцевать, проведут мастер-класс по бальным танцам. Организуют читку известных пьес с разных театральных площадок города. Поставят выставку по произведениям писателя и дадут возможность сыграть в настоящее онегинское лото. Суббота. Литературный квартал. Начало в 13:00. Вход свободный. 0+.
2: Ну а завершить выходные можно, посетив праздник добра. Проходить он будет в Дендропарке на улице 8 марта. И подойдет для всей семьи. Из активностей вас ждут мастер-классы по готовке трайфлов. Это такой слоеный десерт из английской кухни. Цветочный своп, на котором можно будет обменять свой домашний цветок на какой-то другой. Можно даже временно. Розыгрыш вкусных подарков от главного ресторана парка. Семейное многоборье. Шуточные соревнования, направленные на сплочение и новые знакомства. В общем, будет точно весело. Стартуем в 14:00. Вход свободный. Дендропарк. 0+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107.6.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город-ФМ».

0: Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: летчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Фестиваль на призы Свердловского архитектурного института, состоявшийся в Свердловске 6 июня 1981 года, официальными властями был признан несостоявшимся. Все упоминания о нем запретили. Но не все соблюдали эти правила. Вузовская газета «Архитектор» представила более чем подробный отчет. Не только текстовый, вспоминает состоявший тогда в редколлегии фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин.
1: Там есть вот как раз на этом уцелевшем листке, на самом деле листов-то было много, потому что и все группы надо было описать, и мы писали про группы, как-то это графически иллюстрировали, да, насколько могли. И поскольку надо было какие-то картинки, отвечающие характеру более или менее, произвести, вот там есть ворона, которая очень круто отрисована Славой Бутусовым.
0: Приведенная в начале песня «Крылья» группы «Эр-клуб» победителя зрительского голосования фестиваля тоже не случайно. По крайней мере, именно она, возможно, неосознанно, стала толчком к еще одному важному и художественному событию. У любого мероприятия и вообще организации должна быть своя эмблема, логотип, визуальный образ. И когда 5 лет спустя открылся рок-клуб и состоялся уже его первый фестиваль, он не стал безликим и неприметным, рассказывает Ильдар Зиганшин.
1: Позже, когда уже открылся рок-клуб, для того, чтобы хоть какая-то там идентификация была, я в рок-клубе, среди прочего, там занимался графической художественной частью, да, в том числе. То есть вот многие бейджи к фестивалям рок-клуба мной сделаны. По-моему, первому этому фестивалю я показывал Коле Грахову, говорю, вот смотри, можно сделать эмблему для того, чтобы была просто отличительная, то есть от питерского рок-клуба или еще с какими-то событиями, чтобы никто ничего не путал. Давай попробуем как-то обозначить, что у нас вот такой есть символ. Он со мной согласился, и 2 буквы, С и Р, ну, то есть Свердловский рок, да, сам знак, он из себя много чего представляет, перевернутую ноту, как такой элемент бунта. И если всматриваться, значит, вот как там многие из зала, значит, им там еще и белая ворона померещилась одновременно, ну, то есть типа клюв и глаз.
0: Изображение вороны и номер газеты «Архитектор», все, что сохранилось и удалось найти, приведены в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все части проекта. Ну а Вячеслав Бутусов, напомню, на фестивале САИ присутствовал как корреспондент газеты, в том числе брал интервью у Александра Помтыкина и Насти. Позже в созданной им группе «Наутилус Помпилиус» без птичьей темы тоже не обойдется.

0: твердых плечей.
1: Но это грустная песня, да и уже не Свердловского периода, да и слова принадлежат Илье Кормильцеву. А вот другая, веселая и тоже упоминавшаяся в нашем цикле композиция, как раз посвящена Бутусову, и там не обошлось без Вороны, которая, в свою очередь, утвердила окончательный логотип рок-клуба. Поговорим об этом далее.

соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Наташа Милая из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
3: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Родительский комитет. Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Начинается наш дневной блок и программа «Родительский комитет». Как всегда в это время, у микрофона сегодня ведущий Борис Оболин, потому что мы сегодня будем говорить отчасти о спорте. С чего у нас началось лето? С Дня защиты детей оно начинается всегда. И на поле футбольного манежа «Урал» состоялся финал ежегодного турнира по футболу на призы Екатеринбургской городской думы. Спортивный праздник в честь Международного дня защиты детей депутаты организовали в третий раз. И в нашей студии сегодня как раз депутаты городской думы. Сергей Козлов, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Алексей Мещеряков.
4: Добрый день.
2: И помощник депутата Андрей Альшевских, президент футбольного клуба «Стар Варс» Алексей Рузанов.
5: Добрый день, уважаемые родители, слушатели.
2: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на официальном портале «Екатеринбург РФ». Поэтому смотрите, а если есть вопросы, то задавайте. Эфирный мессенджер «Макс» работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Либо телефон прямого эфира 227-107-6. Итак, турнир уже третий. А с чего все начиналось? Ну, собственно, кто начнет? Алексей?
4: Начиналось все с того, когда мы восьмой созыв Думы. И когда восьмой созыв Думы избрался, мы решили, что нужно сделать турнир такой общегородской для детей. То есть идут сначала отборочные матчи по районам. Лучшие из лучших отбираются, и представители каждого района уже встречаются 1 июня, непосредственно в День защиты детей, чтобы показать все, на что они способны, все, что они могут, умеют. И вот в этом году у нас уже второй раз подряд побеждает команда Октябрьского района. То есть уже выявляется лидер, который, скорее всего, будет и дальше принимать участие в этом турнире.
2: Так, с чем связан смех Алексея Рузанова?
5: Да нет, я наоборот очень рад, что есть такие ребята. С каждым годом вообще мастерство ребят растет, уровень игры у них повышается и интерес повышается. Вот я думаю, пора уже каким-нибудь радио там, службам присоединяться, вести прямой эфир.
2: Так приглашайте.
5: Приглашаем. В следующем году уже вот приглашаем. Вот. Потому что действительно это интересно, когда дети, у нас особый акцент идет у нас. Многодетные дети, малоимущие дети участников СВО, дворовые команды принимают участие, а школы вот присоединяются к нашему турниру. Всех объединяет один вид спорта, любовь к футболу. То есть у нас в футболе не только мальчики участвуют, есть в командах девочки. К сожалению, финальная часть у нас команды, в которых участвовали девочки, они не попали, но
2: имеется в виду смешанные составы, да?
5: Да, да, девочки участвуют, это классно наблюдать. Это про развитие футбола нашего города, нашего региона.
2: Это точно привлечет. Сергей, ваши впечатления от турнира?
3: Ну, удивительный турнир. Во-первых, действительно, сетка была достаточно насыщенная. Не все районы я видел, но у нас в среднем по району сколько было команд?
5: Четыре команды на район.
3: Четыре команды, хорошие команды, где-то дворовые. Но уровень у всех приблизительно одинаковый. Боролись до последнего. И я видел, какой был накал. По поводу финала там и отборочных, это отдельная история, но там все эмоции, которые существовали вообще, там и слезы, и радость, и задор, и в то же время такая спортивная злость, но был чистый футбол, все мне понравилось, никаких травм, ничего не случилось, дети все-таки играют поаккуратнее и друг друга жалея и уважая. Поэтому интересно смотреть, что мы все-таки действительно третий раз его провели. Такая некая, все-таки у нас была смысл наше, единение депутатов, все дозвались. Алексей уже правильно сказал, что почти все, кто участвовал, и мы участвовали и там финансированием, и какими-то привлечением инвесторов. Ну, моя компания финансировала там, тоже вместе со всеми наравне. Поэтому и впредь будем участвовать. Я думаю, что мы и юбилей проведем, и 5 лет. И это спокойно тоже будет наше одно из самых основных мероприятий в Думе, которое касается детишек. Но не единственное явно.
2: Тогда напомните еще раз, как попасть на турнир. Что любому более-менее талантливому ребенку, который считает, что он хороший в футболе, или его родителям, ну или просто знакомым, которые считают, что их товарищ талантливый футболист, куда обращаться?
5: Примерно в феврале, в марте мы объявляем набор команд. То есть можно непосредственно ко мне, либо мы указываем номер почты. Выходит у нас положение, где команды могут заявиться. Любая команда в своем районе. Главное, чтобы это были не профуровни. Потому что смысл дворовые команды и дети, которые непрофессионально занимаются спортом. И...
2: То есть дети, которые уже состоят в детских школах, в командах или там даже на первенстве выступают... Не считается.
5: Нет. Есть команды, как бы, ну, разные уровни команд. Есть профшколы, например, как мини-футбольный клуб «Синара», футбольный клуб «Урал», там, «Синтур», там, ну, у нас немного таких спортивных достаточно школ, дюшки какие-нибудь. Там уровень ребят и подготовка ребят совершенно другая. Тут чуть другой смысл. Приобщите ребят к здоровому жизни, которые из дворов, и уже они уходили на более высокий уровень. То есть стремились попасть в команду какого-нибудь профессионального клуба. Вот какой смысл здесь.
2: Алексей Мещеряков, вопрос как главному ответственному за спорт в Екатеринбургской городской думе. Насколько доволен вот именно таким ходом событий? И в чем еще, может быть, стоит добавить?
4: Очень важно в предварительных матчах, что дети играют у нас на площадках, которые... Построил город за эти вот 7 лет на дворовых площадках, которые были реконструированы по программе «Спорт в каждый двор». Вот это очень важно показывать людям, что эти площадки работают, что на них можно выходить, играть, можно создавать команды и достигать таких вот результатов, которые мы видели вчера на игре. То есть игры достаточно были динамичные, вот как Сергей Николаевич сказал, очень сильные были команды, игроки, вот, и это такой возможность проявить себя, и поддерживаю, да, слова Алексея, это возможность выйти на какой-то другой уровень, показать свой результат, проявиться.
2: А что там было-то уж? Расскажите.
4: На турнире?
2: Да. Что за интрига, какой счет? Мне вот даже самому интересно.
4: Да, Алексей, расскажи поподробнее.
5: У нас вообще в одной из групп получилось одинаковое количество очков у команд, и решалось то выйти с группы с первого со второго места по разнице забитым пропущенным мячам. Вот это говорит об уровне, что команды одинаковые, все заряжены прям вообще до конца. И вот, и, видя вот этот баланс... Приятно наблюдать, что мы собрали именно вот одинаковых команд. У нас нет команд, которые приходят, там 20-0 проигрывают. Все вообще достаточно одинакового уровня. Это 8 финалистов. А вообще, как бы в каждом районе, если взять по 4 команды, да, 2-4 команды одинакового уровня. Это, блин, вообще великолепно. Это потрясающе на самом деле.
4: Они что... растут друг об друга.
5: Конечно, да.
4: Нет такого, что кто-то доминирует прямо очень сильно. Вот. И поэтому, если будут принимать участие команды, там, Урала, например, или Весенара, будет не совсем интересно.
3: Но цель все равно. Ну, мы же говорим не только о популяризации, да, там, спорта, но и селекции. Вот мы уже на играх увидели отдельных представителей команды футбольного клуба «Урал». Они хоть там и тренируются, но поглядели на детей, приглядели отдельные таланты. Я думаю, что скоро какие-то будут предложения для детишек однозначно. Поэтому, ну, мы же пытаемся возродить ту систему, которая была в советское время, называется детский спорт во дворе. Дворовые команды, когда профессиональные тренеры именно там звезд наблюдали. Может быть, из этого что-то выйдет. И очень надеемся, что мы все-таки делаем это. Именно 2-3 серьезных футболиста из этих маленьких сегодня футболеров. Получится, это будет прекрасно, мне кажется.
2: Но если даже не футбол, а хоккей привести пример. Павел Дацюк начинал на такой же открытой площадке, на таком же корте, который зимой заливают льдом, летом, ну, когда снег растает, там футбол играют и так далее. И я как раз сейчас помню свое детство, когда практически вот все эти корты, их же сотни по городу было, и они постоянно жили. Вечером, а то и днем кто-то на них гонял. Это вот потом наступило время, когда они превратились в пустыри, и редко кто их использует по назначению.
3: На самом деле, хотелось бы действительно добавить, вот Алексей правильно сказал, что очень, очень крутая, мне кажется, программа «Спорт в каждый двор».
2: Безусловно, это
3: и, конечно, неоспоримо. И, конечно, там все время есть проблемы с финансированием, но мы настаиваем, отгрызаем, и периодически все-таки это получается, и каждый год все равно появляются новые коробки.
2: А напомните, кстати, сколько у нас их в прошлом году появилось, и какие планы на этот год?
4: В прошлом году мы построили, если я не ошибаюсь, 5. Точнее, не построили, а реконструкция прошла.
3: Реконструкция, да.
4: Была. Да, то есть с нуля не строим. Вот те, которые уже есть, они попадают в программу. И финансирование идет 50 на 50. 50% область, 50% город. Но в прошлом году, к сожалению, область не смогла нам помочь в этом деле. Поэтому планы были намного больше. Вот поэтому мы сделали то, что смогли. Вот, надеюсь, что в этом году получится сделать все, как мы планировали. Если...
3: Больше 5.
4: Больше 5, точно, в районе 7.
2: А сами районы хотя бы приблизительно?
3: Вообще хаотично выбирается.
2: То есть весь город?
3: Весь город меня хватит. На самом деле обсчитывается почти все коробки, которые существуют. Рассматриваются в виде заявки все коробки. Потом рассматривается детально сметный расчет по поводу, сколько нужно будет вложений. Но в основном, вот мы говорим о реконструкции. Ну, фактически это не реконструкция, это совершенно новая коробка, которая появляется со всеми. С раздевалками, с хорошим полем, с хорошим покрытием. И здесь, ну, это не реконструкция, это действительно новое строительство. Но просто в том месте, где исторически это всегда находилась коробка дворовая.
2: Исторически в этом месте в любой программе «Город ФМ» всегда наступает полезная пауза. Не изменяем традиции и через какое-то время продолжим.
1: Повтор программы.
6: Реклама на 107.6.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
9: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
10: Даже не помню.
9: Без дел, без телефонов, без спешки.
10: Без шумного города.
9: Мы как будто снова познакомились.
10: Нет, мы просто вернулись.
9: Куда?
10: Друг к другу.
8: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
11: 18+.
12: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
13: Но у меня тоже работа.
12: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
14: Дело. Я тоже пошел.
13: А ты куда?
14: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
15: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
13: Как вкусно!
12: А взрослым к вам можно?
16: 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: программы.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Это программа «Родительский комитет». Мы тут продолжаем тоже за кадром обсуждать. Получаем сообщения от радиослушателей. Но я еще раз напомню для тех, кто к нам только что подключился, что сегодня мы подводим итоги ежегодного, уже третьего по счету, турнира по футболу среди детей в честь Международного дня защиты детей на призы Екатеринбургской городской думы. Депутаты Алексей Мещеряков и Сергей Козлов, а также помощник депутата Алексей Рузанов у нас сейчас в студии. И пришел вопрос, даже не вопрос, такое сообщение от радиослушателя Стаса к нам на мессенджер Макс, +7 999 15 15 107.6, вы тоже можете писать. Рузанов молодец, но здесь чуть более такая эмоциональная формулировка, но поскольку у нас немножечко официальные рамки, я позволил себе речевую обработку. Спорт, волонтерское движение, общественная деятельность, поддержка, Стас. Поддержка вам от Стаса, Алексей.
2: Спасибо, Стас.
1: А вот теперь вопрос довольно-таки серьезный. Футбол. Это только кажется, что в него... Нет, в него, конечно, могут играть все, это самый популярный вид спорта, но собрать команду, прийти на турнир, это только полдела. А в чем играть? Не может же на турнире каждый играть вот в чем у него есть. Плюс мячи, то есть экипировка, форма. Это хоть и не сильно затратно, но в то же время не дешево. Вот с точки зрения формы, снабжения. Опять же, потренироваться ребятам наверняка где-то нужно в команде. Вот как эти инфраструктурно-бытовые моменты решаются и кто за них отвечает?
3: Ну, организаторы отвечают. Это вот у нас целая группа лиц, которая занимается этим вопросом. И аппарат, и молодежная палата, и вот Алексей у нас основной. Ну, здесь мы можем сказать, что там не просто экипировка, это же организация, охрана, питание, это судьи там и так далее и тому подобное. То есть, что там затратная часть достаточно серьезная. Но мы справляемся.
1: Кого-то, может быть, подвести нужно, кто-то далеко живет, или уж так участники не злоупотребляют.
3: Нет, конечно, тут такого нет, мне кажется.
2: Все из города, все сами добираются.
3: Сначала отборочные в районе, потом уже в месте, где проходит Уралмаш традиционно. Поэтому тут, я думаю, что таких сложностей нет. Мы же ни разу никого не привозили.
4: Нет, не привозили сами. Вот, хотел добавить к словам Сергея Николаевича, что вообще экипировка, вот... У меня лично благодарность это депутатам городской думы, потому что это их личная инициатива. Мы не просто экипировку дарим на отборочных матчах. У каждого района есть свой цвет. И в каждом районе финалистам дарится форма в цвет района. И когда 1 июня, то есть 8 районов, 8 цветов, прям это очень зрелищно смотрится и классно.
1: А потом форма остается себе?
4: Конечно, конечно, конечно, ребятам остается форма. Я говорю, что это личная инициатива депутатов, они на свои личные средства все это покупают и приобретают. И также на отборочных играх подарки, и на финальной части. И каждый участник у нас, неважно, какое место занял, он уходит с призами. Что немаловажно.
1: Что за подарки, призы? Наверняка ведь детей это-то тоже интересует.
4: Всегда разные подарки. Есть сладкие подарки, есть полезные подарки. В том году мы колонки дарили. В этом тоже там конструкторы, мягкие игрушки, сертификаты. Что немаловажно, в нашем турнире принимают третий год участие инклюзивные дети. Вот, то есть и... Разносторонне мы пытаемся сделать этот турнир, и чтобы праздник был не только для детей обычных, но и для инклюзивных. Это очень важно в наше время поддерживать все категории детей.
3: Эмоции у этих детей просто зашкаливали. Они бегали по полю. Мамы, конечно, с родителями подходили, благодарили судей, благодарили аппарат, наших ребят с молодежной палаты, кто их там сопровождал. Но для них это... Один из самых, говорит, счастливых дней, это начинается лето, поэтому у них это, ну, феерия такая. Ну, и нам немножечко, да, было как-то так не по себе, при этом, при всем. Ну, мы и дальше продолжаем, это в том году впервые появилось, теперь это будет постоянно, мы будем их привлекать.
2: Да, видеть радость на этих лицах, это дорогого стоит, это вообще бесценно. Это заряжает и нас всех, и аппарат городской думы и молодежную палату. Хотелось бы отдельную благодарность выразить ребятам из молодежной палаты. У нас,
1: да, вот я только хотел спросить про их поддержку.
2: Да, в этом созыве молодежной палаты собрались очень активные, деятельные, добрые, умные ребята, которые неравнодушны вообще ко всем городским вопросам, в том числе и к спорту. И в этом мероприятии они приняли непосредственное участие, очень плотно занимались. Вот Алексею очень сильно помогали, были на награждении, ну и вообще в организации. И, конечно же, аппарат Екатеринбургской городской думы, конкретно Екатерина Сергеевна Лихачева, она была на всех отборочных матчах во всех районах, она организовывала, можно сказать, весь этот турнир организовывал вместе с Алексеем. Вот аппарату отдельное большое спасибо и благодарность и молодежной палате.
3: От меня тоже аппарат это для них начинается уже в январе-феврале.
2: Да, как раз вот самого
3: начала. И они на самом деле, хоть и не видно этой работы вроде со стороны, а это масштабная работа всех соединить, все графики сформировать. При этом при всем надо умудриться сделать так, чтобы все было в рамках того регламента, который существует. И аппарат, незаметно делая свою работу, сделал феерично и в этом году так, что был совершенно другой уровень. Мы с каждым годом становимся все более организованнее. И мне показалось, что в этом году было на порядок выше, чем даже в том.
1: Ну, третий раз, это согласен. Уже показатель стабильности. Ну,
3: мы про это говорим, да.
1: Есть дебютное волнение, есть синдром второго сезона, но на третий-то уже все более-менее отточено, выработано.
3: Ну, может быть, наверное, немножечко сказать там о наших, так сказать, подвижников, кто нам помог там, да?
1: Если позволите, сразу после ответа на очередной вопрос радиослушателя спрашивают, какой цвет у Орджоникидзевского района?
4: У Орджоникидзевского красный цвет.
1: Так, ну, если кого-то тоже заинтересует, пожалуйста. Вот. И снова вас благодарят. Да, вот пишут, все лучшее детям. В детях наше будущее. Большие молодцы, что организовывают такие турниры. Я, если позволите, Сергей, вернусь к одной из ваших предыдущих реплик. Вы сказали, что отборочный цикл — это отдельная история. Вот за этими словами еще что-то скрывается, что мы еще не сказали? Вот что это за отдельная история?
3: Ну, это действительно. Тут мы, когда приходят команды, никто не знает ни уровень подготовки, ничего. Они друг друга еще не видели, не сыгрались. Но при этом, при всем, некоторые команды не сыгрались, они просто собираются буквально за месяц до того и тренируются вместе. Но видно потом, спустя какое-то время, как происходит дружба. И спайка такая, и у них уже там свои определенные звенья, и свои там распасующие. Я видел эту историю, ребята реально остаются в этой команде, и после турнира играют в дворовых командах уже отдельно собираясь.
2: Расплоченные уже, да. Вот прошедшие.
3: Не всегда турнира. Даже в отдельных классах, в одной школе, в разных. Но это такое, можно сказать, что мы все отцы, многодетные отцы, поэтому тут вопрос такой, нам ребенка вытащить на улицу, поиграть в футбол, это дорогого стоит, и поверьте, это, наверное, сегодня очень полезно. Тем более впереди каникулы.
1: Только-только лето началось, да. Каникулы только-только раскручиваются, а турнир уже закончился.
3: Ничего подобного, мы будем еще один турнир делать, небольшой. Ну, по крайней мере, мы вот с Алексеем проговорили, это будет турнир такой локальный, будет порядка 7-8 команд. Ну, так сказать, предподготовка к будущему турниру.
1: А когда он планируется?
3: Он планируется на конец июня.
1: А, ну то есть совсем скоро уже.
3: Да.
1: То есть для вас та работа подготовительная, она сейчас уже идет.
3: То есть я с Алексеем уже проговаривал этот вопрос. Это наша компания будет делать всю организацию, а он поможет нам организовать всю составляющую, так сказать, официоза.
1: То есть, если что, за заявками там заявиться в турнир, это к Алексею обращаться. Так, Алексей, как к тебе обратиться?
2: К Алексею Рузанову.
1: А, к Алексею Рузанову.
3: Алексей тоже будет в теме, поэтому можно обращаться и к нему. Никаких вопросов.
1: То есть только-только вот мы сказали, что следующий турнир начинаем собирать заявки только зимой, январь-февраль, только началось. И тут выясняется, что нет. Есть шанс еще и у тех, кто не успел попасть, кто не смог попасть вот на этот турнир поиграть. И для тех, кто, что называется, еще не наигрался, кому мало вот этих соревнований, пожалуйста, предстоящие. Давайте тогда еще раз напомним, как попасть, куда обратиться, или вот просто, или вот просто сейчас, если нам в МАКС кто-то напишет, это будет считаться заявкой?
3: Да почему нет? Берите.
4: Да, конечно. Заявки. Мы же будем видеть эти сообщения также на официальном...
1: Если что, пишите, мы контакты все
4: переадресуем. На официальный портал городской думы можно будет написать. Пожалуйста, да, все рассмотрим.
3: Мы готовы, имеем команду такого состава, там, там-то, там-то, название такое, тренер такой-то, все.
4: Конечно, чтобы обратная связь была, надо контакты свои оставлять, чтобы можно было связаться как-то, а не так просто, что написал, мы хотим, а потом вы нас не позвали, потому что кто хотим, много кто хотит, но надо приложить немножко руку.
1: А откуда мы знаем, что вы есть? Как бы мы вас позвали? Вот тут еще такой шуточный, может быть, а хотя, может, и не шуточный вопрос в Максе нам радиослушатели присылают. Может, новый состав Урала соберете?
3: А почему нет?
2: Была такая мысль.
1: Подождите. Значит, в каждой шутке только доля шутки.
4: Доля шутки есть такое.
3: Слушайте, мы вообще за то, чтобы Урал был полон уральцами. Поэтому и играл так.
1: А в последнее время так оно, кстати, и происходит в плане состава.
3: Поэтому, что нет. Может, эти новые звезды и зажгут новый Урал.
1: Ну, а откуда, с другой стороны, начинали те же, тот же Ишков, Мосин? Ну, Мосин, Бондарев и Воронов, они вообще из области, что называется.
4: Ну, с Урала же. Важно, что это местные ребята, и надо развивать, я думаю, молодое поколение. Они показали своей игрой, что они достойно могут выступать на самом высоком уровне. То есть есть интересы даже, смотрите, с клубов, с премьер-лиги, с ЦСКА, вот Воронова купил. Ну, это о чем говоришь, что есть у нас таланты. Надо в них больше верить, развивать их.
1: Вот именно, дали бы этим талантам еще игровое время. Ну ладно, это мы сейчас уже чисто в спортивную плоскость уходим. А вот совершенно серьезный вопрос, опять же, нам в Макс приходит от радиослушателя. Номер, еще раз напоминаю, плюс 799-15-15-176. Волонтеры нужны на турниры?
3: Да они всегда нужны, мне кажется, волонтеры. Всегда, потому что, ну, представляете, сетка, да? То есть, ну, не всегда молодежная палата где-то успевает, аппарат тоже. Мы всегда рады любой помощи, и тем более, если человек тоже заряжен, передать это добро детям. Почему нет?
4: Конечно, всегда приветствуется любая помощь, ну, и соучастие. Мы делаем масштабнее, это будем делать мероприятие, и каждый человек может присоединиться, помочь. Это будет очень прекрасно.
1: Ну, вообще, самые разнообразные турниры, которые вот проводит не только городская дума, но они действительно покоряют вот этой вот своей какой-то, с одной стороны, дружелюбием, а с другой вот настоящим искренним спортивным азартом. Вот опять же, да простят меня, что я сейчас так немножечко Екатеринбурга спортивного сюда натягиваю в родительский комитет, но смотрел я, даже работал в субботу финал Лиги чемпионов. Ну, при всем уважении, профессионалы, действительно, у всех мечтают туда попасть. Но разочаровал абсолютно матч с футбольной точки зрения. Ну, скукотища же полная. Ну, я понимаю, что там прагматика, что у Арсенала он за 20 лет второй раз все вышел в финал. Но вот мне такое ощущение, которое по вашим рассказам, что вот у вас финальный матч прошел гораздо зрелищнее, динамичнее. Вот его смотреть было особенно привлекательно. Может быть, даже мне покомментировать его было поинтереснее. Потому что, ну, финал финалом, но запас баек всегда есть, но как-то очень быстро они у меня в какой-то момент закончились. Ладно, там хоть еще били поворотом. Поэтому ребятам я вот еще хочу такое пожелание сделать, что вы помните, что вы не только для себя играете, но и для зрителя, поэтому результат результатом, но где-то все-таки вот позвольте себе эту раскрепощенность. И если вам, участникам этого турнира, когда-нибудь доведется в больших матчах участвовать, ну вот вы вспомните этот мальчишеский задор, вот этот вот азарт, и переносите его уже на профессиональную почву. Ненадолго еще раз прервемся, послушаем выпуск новостей. Если у кого-то есть вопросы, присылайте в МАКС, плюс 799-15-15-176. Вопрос, сообщение есть. Зачитаем очень скоро.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 10:30. Город
5: FM на 107.6. Новости на Город FM.
6: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
7: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды. национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
6: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы. Там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
5: О погоде.
6: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Продолжаем программу «Родительский комитет» и продолжаем подводить итоги финала ежегодного турнира по футболу на призы Екатеринбургской городской думы. Спортивный праздник в честь Международного дня защиты детей депутаты организовали в третий раз. А вот как раз депутаты городской думы Алексей Мещеряков, Сергей Козлов и помощник депутата Алексей Рузанов у нас сейчас в студии. Плюс 799-15-15-107-6. Ваши вопросы, пожалуйста, присылайте. Спорт, любой спортивный турнир, это не только безопасность, не только экипировка, но тут еще и правила честной игры, это еще и судейство. Без судей-то ведь нельзя.
2: Да, без судей нельзя. Отдельные слова благодарности у меня областной федерации футбола. То есть у нас судьи достаточно квалифицированные. Это говорит об уровне нашего турнира. То есть наш турнир вообще городской думы является на таком достаточно серьезном уже уровне. Вот, и судейская бригада всегда на высоте работает. Честно, как бы у многих вообще любителей футбола к судьям всегда есть вопросы. Но в этот раз и как бы в прошлый раз судьи вообще прямо на высшем уровне проявили свои самые лучшие качества.
1: Объясняют решение.
2: Объясняют,
1: микрофонами, конечно, не снабжены судьи.
2: Нет, пока нет, микрофонами, камерами не снабжены. Но почему бы и нет? Как у нас делается. То есть у нас судьи, девочки есть. Наташа Киржавина у нас представляла судейскую бригаду областную. Поэтому интересно наблюдать за ними, за их решениями, как они вообще подходят, как работают с детьми. Это важно, кстати, вот иметь такого квалифицированного судью, который будет всегда объяснять тебе, не говорить просто там свистнул, иди туда, а ребенок не понимает. Судьи подходят, объясняют, вот так-так. Бьется штрафной, бьется там, допустим, аут подается с линии обязательно, чтобы мяч был на линии.
1: Ну и обязательно, чтобы какой-то промежуток. Но в любом случае, каждый вид спорта — это не просто игра, состязание, соревнование, это еще и твое обучение, ты сам погружаешься. Я знал и слышал истории про взрослых-то профессиональных футболистов, которые честно и искренне выясняли, что, оказывается, в правилах еще и такое есть. А уж, казалось бы, игроки-то, выходящие на поле, они себя всегда считают самыми главными знатоками правил. Даже, может быть, поболее, чем те, кто эти правила самые контролирует. Алексей Мещеряков не так давно организовал турнир по регби среди детей. И, я так понимаю, тут тоже продолжение последует.
3: Продолжение будет, да. Мы организовали турнир среди детей по тег-регби. Это не полный контакт. Там нельзя делать захваты, приемы какие-то силовые. А нужно сорвать ленточки. То есть ребенок сорвал ленточку с другого, это значит, мяч должен перейти другому игроку. Но все остальные правила такие же. 6 июня у нас будет еще один турнир. Приедут ребята из Тюмени, из Тобольска. Это уже межрегиональный будет турнир. Будет пляжный регби. Это очень интересный формат. Будет 5 на 5. Возраст детей 12-14 год. Это, ну, 14 лет в среднем. Будет полностью женская команда. Мы для нее тоже форму сделали, розовую рать. Вот у нас есть большая команда. Мы недавно в рамках турнира «Трудовые резервы» в Челябинске победили команду «Малахит». Вот это вот действительно очень интересно, зрелищно было. 15 на 15, 30 взрослых здоровых мужиков, там в возрасте до 40 лет, 100-килограммовых, играют в регби. Вот, и это очень было весело. У детей, конечно, тоже будет хорошая, правильная организация. Они будут на песке играть на стадионе «Локомотив Изумруд» на улице Стачек 3. Вот, всех желающих приглашаю приехать, поболеть, зарядиться этой атмосферой. И в том числе и футболистов, которые хотели бы попробовать себя немножко в другом виде спорта. Здесь меньше ногами нужно работать, больше руками. Вот, приезжайте посмотреть, поболеть за команды.
1: У меня такой общий вопрос сразу ко всем гостям. А получается, кто все-таки главнее? Благодаря кому у нас вот так вот более-менее интенсивно проходит спортивная жизнь именно для подобных команд? Это инициаторы, энтузиасты, которым не все равно? Или это вот все-таки депутатский корпус, на стороне которого и помощь финансовая, и поддержка, и, если что, возможность договориться с представителями власти?
3: Я думаю, это однозначно симбиоз. Нельзя тут кого-то отдельно выделить. Это симбиоз.
4: Депутаты-энтузиасты.
3: Депутаты-энтузиасты.
1: Объединить депутаты. Да-да-да, правильно.
3: Причем депутаты и есть энтузиасты. То есть мы каждый на своей работе работаем. То есть у каждого депутата есть своя зона ответственности, чем он занимается.
1: Алексей Мещеряков, глава областной федерации регби, если что.
3: Да. Вот, и, конечно же...
1: Не раскрыл ничего.
3: Все правильно. Ничего бы не получилось без энтузиастов, которые непосредственно в поле работают. Вот таких, как Алексей. Это прямо большой нам подарок, как депутатам, потому что он взял на себя всю эту полевую работу, всю полевую организацию. Вот, так что нельзя однозначно, вот как вы, Борис, задали вопрос, нельзя так однозначно сказать. Все прилагали большое участие. Депутаты где-то больше финансово помогли. Вот, и в организации этого мероприятия.
1: Ну, с другой стороны, если всего этого не было, то организовать турнир было бы сложнее, если вообще не сказать, невозможно.
0: Ну, да. Группа единомышленников. У нас большая группа единомышленников.
3: Объединенная общей целью сделать мир чуточку лучше.
1: Вот к вам, как к группе единомышленников, еще вопрос от радиослушателей. Еще раз напоминаю, что вопросы к нам в Messenger Max принимаются по номеру +7 999 15 15 176. Летом это футбол. А что, если подобные турниры на городском уровне организовать зимой по хоккею?
0: Не задумывались мы еще пока, да?
2: Да, пока об этом не думали.
1: А среди вас хоккеисты есть?
0: Ну, вот, видимо, поэтому не задумывались, потому что все футболисты и регбисты тут у нас. Ну, пока мы найдем, да, повод поучаствовать, если кто-то возьмет организацию.
3: Кто-то возьмет, если инициативу, мы поддержим. И однозначно, может быть, такой же есть человек, как в мире спорта в мире футбола Алексей, такой же вот в мире хоккея, если появится, к нам придет и скажет, я готов взять на себя это. Мы тогда...
0: Кстати, идея неплохая, надо задуматься.
3: Да, классно. Да. Хорошо, что озвучили сейчас здесь. Возможно, кто-то из наших слушателей этим загорится, этой идеей зажжется, и пусть обращается к нам, к любому из нас.
1: Ну, тем более мы все наши программы выкладываем на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Будем очень благодарны, если все, кто потом наш подкаст в социальных сетях найдут, поделятся с ним, комментарии напишут, ну и другой полезной информации тоже, и другую полезную информацию для себя тоже заберут. Да, вот тут продолжают время от времени комплименты Алексею Рузанову писать, что это невероятно заряженный человек. Но это действительно так. А я бы добавил еще, что за энтузиаст от хоккея потянутся, от баскетбола, от волейбола, а там, может быть, и не только до игровых видов дойдет. В этом смысле, в чем еще Екатеринбургу все-таки нужно прибавить? И насколько, вот, может быть, наш опыт как-то и другие города перенимают? Вот тоже Челябинск. Проходит там что-то подобное?
3: Я не слышал, чтобы на таком уровне, чтобы депутаты организовывали нечто подобное. Нигде не слышал. Вот у нас проходит форум муниципалитетов по местному самоуправлению, и коллеги из других городов приезжают, но они этот опыт воспринимают как новый. То есть я не слышал, чтобы где-то проходило что-то подобное. Возможно, если они увидят нашу практику, если им это понравится, то, пожалуйста, милости просим, можем обменяться опытом, рассказать, как мы все это делаем. Это очень правильно, потому что мы же приурачиваем это к Дню защиты детей, а защита детей — это не только вот такая вот защита сверху, это предоставить возможность выступить на таких мероприятиях, объяснить, что важно быть сильным самому, чтобы занимались спортом, чтобы умели сами себя защитить.
1: Тут еще нам пишут, что турнир очень понравился, видимо, кто-то из участников. Так, пожалуйста, не стесняйтесь, что же вы так, тем более у нас уже почти программа заканчивается. Вот, я еще посмотрел отчеты, для ребят же было еще шоу подготовлено по футбольному фристайлу.
2: Да.
1: То есть была еще вот такая составляющая, а мы как-то вот ее не упомянули.
2: Да, у нас третий год подряд ЕКБ футбол принимают участие, то есть фристайлеры — это одни из лучших и сильнейших в России. Сколько знаю, один из участников вообще чемпион мира по фристайлю. Поэтому для детей видеть такие новшества — это прямо на грани чего-то невозможного. Ну, для меня, для самого лично, для футболиста, я когда смотрю и вижу, какие они элементы делают, я думаю, да ладно, разве так можно? Пластику, координацию, все это совмещать. дорогого стоят.
1: Я вот одного только еще не могу понять, почему команды городской думы футбольной в этом смысле не существуют. Могли бы вы...
2: Она существует.
1: Но... Товарищеский матч, если не с детьми, то хотя бы, знаете, поделиться половиной дети, половиной депутаты. Вы тоже такой микс устроили.
3: В прошлом году мы вообще заняли первое место, получили кубок, победили все команды. У нас тоже ежегодно проводится благотворительный турнир. Его проводят совместно с Екатеринбургской епархией. Вот. И в прошлом году мы заняли первое место, а в этом году,
2: третье, если не ошибаюсь,
3: третье.
0: Второе, мне сказать.
2: Нет, третье место мы заняли.
1: Третье. Кто больше?
0: Второе, третье, да.
2: Да. В группе мы первое, а так третье место мы заняли.
3: Так что команда Екатеринбургской городской думы есть по футболу, и мы тоже, и депутаты, принимают участие в этих турнирах. Вот кубок стоит у нас в кабинете председателя Анны Дмитриевны Гурарий. Надеемся, что
0: впервые
3: еще добавим.
0: Впервые,
3: да, за все это.
0: За всю историю, думаю.
1: Ну что ж, я вас с этим тоже поздравляю, но куда более важно, что поздравляем с очередным успешным турниром на призы городской думы, посвященного Международному дню защиты детей. Если кому-то интересно, быстренько озвучу результаты. Команда «Факел» из Октябрьского района — первое место. «Космодром-11» Ленинский район — второе место. ВФЛ Верхесецкий район — третье место. Но самое главное, что побеждает спорт, что побеждает вовлеченность детей в этот здоровый образ жизни, в этот правильный путь к победе, которым мы продолжим следовать далее. Как-то так немножечко пафосно получилось, но зато искренне. Алексей Мещеряков и Сергей Козлов, депутаты Екатеринбургской городской думы, помощник депутата Алексей Рузанов, он же невероятно заряженный, как мы теперь знаем, человек, президент АНО «Футбольный клуб Star Wars», организатор турнира, сегодня были в программе «Родительский комитет». Огромное вам всем еще раз спасибо, спасибо. Удачи и до новых встреч.
3: Спасибо, Борис.
2: Благодарю. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
0: Всего доброго.
4: Повтор программы. Реклама на 107.6.
5: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: 18+.
5: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.
1: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут. Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! В начале этой недели подвели итоги конкурса «Предприниматель года». Заслуженные награды в 10 номинациях получили самые успешные и активные представители малого бизнеса. Своим упорным трудом, талантом, энергией предприниматели двигают вперед экономику Екатеринбурга. Городской конкурс, который проводился уже в 5-й раз, это знак признательности всему бизнес-сообществу. 1 июня, в День защиты детей, встретился с юными талантами уральской столицы. Каждый из ребят, с которым мне довелось пообщаться, увлечен своим делом и искренне любит Екатеринбург. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашей работы. Вместе с детьми обсудили, что еще можно сделать для поддержки талантов и творческих начинаний наших юных горожан. Всю неделю для ребят из Екатеринбурга и китайского города Чэнду проходит совместная смена в рамках международного молодежного лагеря. Идея организовать такой проект возникла год назад, когда делегация Екатеринбурга, в составе которой были представители администрации, вузов, школ и предприятий, находилась в Поднебесной для проведения встреч и переговоров с партнерами. Лучший способ укрепить дружбу между нашими городами и странами – это дать возможность молодому поколению общаться напрямую. 3 июня официально стартовала летняя трудовая кампания для подростков. В парке Маяковского поздравила ребят с этим важным событием в их жизни. Более 6500 школьников смогут попробовать себя в 7 разных направлениях деятельности. От благоустройства и медиа до краеведения и работы археологами. Для ребят это бесценный опыт и возможность определиться с выбором будущей профессии. Считанные дни остаются до завершения голосования по программе формирования комфортной городской среды. Поддержать тот или иной объект можно двумя способами. На портале госуслуг или с помощью волонтеров. Важен каждый голос. Главное – сделать рывок и набрать еще как минимум 50 тысяч откликов жителей Екатеринбурга. Уже сегодня стартует одно из самых ярких событий лета. 3-й фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Это мероприятие уже давно перешагнуло границы Свердловской области, привлекая участников и зрителей со всех регионов нашей страны. Первый день фестиваля посвящен году уральского рока. На главную сцену выйдут легендарные участники Свердловского рок-клуба. С полной программой трехдневного фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Движение». Будьте здоровы, берегите себя!

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио «Город ФМ».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефизконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Повтор программы.
1: Дамы и господа, добро пожаловать. Это Екатеринбургский тест-драйв на 107.6, город ФМ. Добро пожаловать. Зовут меня Юля Курочкина. У меня в студии прекрасные, замечательные гости. Присоединяйтесь к нашей беседе. Я пока представлю с удовольствием. Дмитрий Бердников, руководитель Федерации мото-джимханы Свердловской области. Дмитрий.
2: Привет, любимый город, привет мотоциклистам, на связи в радиоэфире Федерация мотоджимханы Свердловской области.
1: Вот это представился, так представился. И Евгений Девятко, главный судья соревнований Федерации мотоджимханы Свердловской области. Евгений.
3: Привет, привет, уважаемые слушатели.
1: Супер. А у меня, кстати, вопрос. Я же на четырех колесах передвигаюсь. У меня, конечно, радио работает в машине. А вот мотоциклисты, вы вообще что-то, вот, ну, какой-то эфир, волна, музыка, что-то есть у вас во время движения? Или вы в тишине?
2: Вообще мы слушаем звук потока автомобилей.
1: Ага.
2: Есть мотоциклисты, которые действительно ездят с музыкой. Мы не рекомендуем это делать, потому что на мотоцикле ты должен быть сконцентрирован, понимать дорожную ситуацию, ориентироваться по звукам. Поэтому мы ездим исключительно под звук потока.
1: И под мысли, под собственные. Получается так. Хотя где-то я видела, что уже припаркованные байки стоят, и что-то вроде радиоприемника.
2: Это уже целая культура. Есть мотоциклисты с медиа-системой, аудио, то есть разного уровня. Кстати, к нам на тренировку такие ребята приезжают и иногда включают роковую музыку, это смотрится стильно.
1: Для настроения.
3: Чтобы прокачать тренировку.
1: Но мы на самом деле, конечно, сегодня не про звучание, не про то, что в наушниках. Давайте так, все мотоциклисты остановились, включили волну, послушали. Или посмотрели нас уже, да, например, в нашей трансляции в группе ВК. Мы сегодня хотим говорить про официальные областные соревнования Федерации Свердловской области, да, Федерации мотоджимханы. Поправьте меня, это первые такие у нас крупные, масштабные, вот масштабная такая большая встреча?
2: Соревнования мы проводим ежегодно, но в этом сезоне у нас формат тот же, так скажем, но подход к документам, он изменился. У нас есть правовая форма технического организатора, плюс подача документов. Сейчас это все, правда, в тестовом режиме, это впервые мы это делаем. Нарабатываем, так скажем, пакет документов и опыт. И задача, чтобы в июле провести уже четко по документам официальные соревнования. И в августе. Сейчас мы проводим два этапа. Это чемпионаты Свердловской области, соревнования Свердловской области. А в августе у нас будут межрегиональные российские соревнования. Мы будем это проводить с Федерацией России. К нам приедут ребята на подмогу. То есть вся вот подготовка именно больше к августу. Сейчас мы обкатываем, тестируем. Но сама гонка будет у нас проходить в нашем стандартном режиме. Но мы об этом скажем позже.
1: Для понимания людей, далеких от джимханы или, может быть, от мото, да, вот движения такого, что это вообще дает спортсменам, вот такие соревнования такого масштаба? Они что, медали получают, может быть, не знаю, звание мастера спорта, просто крутое признание все на руках начинают носить?
2: Вот как минимум участие в соревнованиях. Екатеринбург славится количеством новичков. Ребята 1-2 раза приезжают на тренировку, мы их уже сразу загоняем на соревнования.
1: А, да?
2: А потому что соревнования — это лучшая тренировка. Когда спортсмен, новичок стоит на старте, ему надо собраться эмоционально со своими мыслями, выполнить трассу, которую мы заложили, и побороться с самим собой.
1: И с собой в первую очередь, конечно, да. С волнением, да, вот с этим.
2: Да, нас и вот эти соревнования, которые мы проводим уже ежегодно, это поддержка нашего региона, поддержка города, поддержка партнеров, которые занимаются автомобильной химией, одеждой, наши екатеринбургские бренды, областные бренды. То есть есть возможность приехать, получить классные призы.
1: Ну, а по... Не только признание.
2: По разрядной системе эта система, она пока не обкатана. Вот мы сейчас заходим в этот этап. Система связана с подачей документов. Там есть алгоритмы. Сейчас с этим совсем разбираемся. В идеале, когда если мы придем и уже прям все четко сделаем, то будет возможность у ребят получать разряды кандидатов в мастера спорта, но это будет связано с Федерацией России. Поэтому пробуем. Страна двигается, Москва двигается, Казань двигается, Екатеринбург был, точно должен быть в этом списке.
1: Хорошо, о соревнованиях. Евгений, ну вы главный судья.
3: Да.
1: Вот если коротко, опять же, ну давайте, для меня, да, я вот такая забывчивая, значит, соревнования по мото-джимхане. Это происходит, ну, некоторое выполнение элементов, то есть нужно проехать трассу, да,
3: да,
1: из точки А в точку Б вернуться. А мы что оцениваем вообще? Какие могут быть на вот, казалось бы, ну ты же один, ты ведь, или там они в парами выезжают?
3: Нет, один человек на трассе.
1: Ну ты вроде один. Ты эти все шашечки объезжал, разворачивался, поворачивался, ножками вот так вот по земле, значит, не перебираешь.
2: Вот сейчас Евгений скажет по поводу ножек.
3: Да-да-да. Смотрите, ситуация такая, то есть спортсмен, во-первых, должен грамотно проехать трассу, то есть затратить как можно меньше времени на это все. Не задеть элементы трассы, ну и, соответственно, не упасть. Падение, это не считается штраф, но пока он поднимет мотоцикл, пока он встанет, запустит,
1: это
3: все время идет его личное. Потому что, поэтому много факторов для спортсмена, которые мешают ему выполнить все идеально.
1: Для примера, какой самый вот скоростной проезд трассы? Это секунды, это минуты?
3: Это минуты, скорее всего. Ну, и все зависит от трассы. У нас каждое соревнование новая трасса. У нас есть люди специальные, которые рисуют, придумывают трассы. И чем сложнее и интереснее, тем лучше. Ведь спортсмену не только надо проехать трассу, но еще и запомнить ее перед этим.
2: Когда он ждет своей попытки, мы выдаем трассу на регистрации. Им дается 40 минут на запоминание.
1: Вы даете трассу?
2: Да. Да.
1: Они это картинка какая-то?
2: Да,
1: картинка.
2: Это схема. Они ее запоминают, потом проходят ногами. У них есть 40 минут на это дело. И ждут своего старта. То есть он, когда выходит на старте, а некоторые топчики, уже спортсмены, они вот, видите, человек с закрытыми глазами стоит, что-то где-то там ездит. Они ее так вот прогоняют. И когда ты выходишь на старт, если ты еще там, например, спортсмен топового уровня, ты борешься за траектории, борешься за секунды, за сотые секунды у них борьба идет. А новичку задача проехать, не забыть.
1: Выжить!
2: Любители. Начинаются амбиции, когда класс любителей, там уже начинается гонка, борьба. Тоже там не сотые уже секунды, где-то просто секунды. Ну, то есть...
1: Слушайте, я вспоминаю такой вид спорта, марафон лыжный в Ханты-Мансийске, и как-то мы, значит, присутствовали на этом мероприятии спортивном. И, ну, все спортсмены, всякие Бьерн Даллин и другие наши ребята, они, ну, сколько? Ну, час, полтора, ну, два, ну, в общем, пробежали свой марафон. И мы как-то ждали, я помню, наши 5 часов, парнишку, который приехал к нам как участник, значит, команды африканской какой-то, значит, страны, но мы его всем стадионом, значит, все, кто вот присутствовали тогда, аплодировали, поддерживали, чтобы он все-таки добрался до финиша, он добрался, но 5 часов. Интересно, вот здесь вот в мото-джимхане какой может быть, ну, отрицательный рекорд, то есть сколько могут ползти по трассе?
3: Ну, у нас бывают такие случаи, когда спортсмен упал, у него что-то там вытекло, что-то еще, потом после поднятия мотоцикл не запускается, он руки опускает, и у нас также весь стадион его поддерживает, и мы медленно и верно укатываемся к финишу. Ну, то есть, если мотоцикл не запустился, то попытка считается незасчитанной, но все равно все поддерживают, у нас очень дружная команда и очень дружные фанаты.
2: У нас позитивчик такой, и мы такие моменты всегда поддерживаем. Это случается у класса новичков, например, когда кто-то долго едет трассу, там есть номинация специальная какая-нибудь, и пусть весь мир подождет, либо есть если кто-то упал, там что-то у него не сломалось, то есть он король асфальта. То есть мы всегда самое долгое...
1: Ты лучший среди последних,
2: награждается номинация «Самое быстрое время гонки», и смотрим, кто дольше всех проехал, чтобы поддержать человека, чтобы он приехал. И король времени, например.
1: Потрясающе. Жень, ну все-таки хочется некоторых подробностей от вас. Мы все, ну, примерно, да, опять же, плюс-минус, сравнивая с другими какими-то видами спорта вообще, ну, человеческими, вот я вспоминала сейчас вот за кадром, да, футбол, как, например, судьи, или в хоккее, скажем, да, там скорость шайбы такая бешеная, что, ну, необходимо видео, некоторая фиксация, чтобы можно было, да, посмотреть, туда ли она вылетела, законно ли она залетела в ворота, например. А вы, как судья, что оцениваете, что отсматриваете? Ну, в конце концов, трасса, ну, сколько она, кстати, по длине? 500 метров.
2: Метров 700 у нас сейчас трасса.
1: Метров 700. Но 700 метров едет человек на мотоцикле. Это довольно, ну, в целом объемная ситуация, да, и мужчина взрослый, или женщина, плюс мотоцикл занимает какой-то вот объем в пространстве. Ну что там, чуть-чуть колесом подзадел, может быть, какую-то фишку. Ну что, прям придираться будете?
3: Да, мы будем придираться, потому что это секунды, а для каждого спортсмена очень важны секунды. И тут еще плюс конкуренция. Раньше мы, конечно, использовали только свои глаза, но сейчас у нас есть видеотрансляция, конкретно ВК, которую и мы используем, и спортсмены, для того, чтобы оценивать ту или иную ситуацию. То есть у нас возникают спорные ситуации, это бывает довольно-таки часто, и спортсмены приходят со своими видео, с нашими видео, с трансляцией, и мы разбираем это все, смотрим и показываем ошибки, которые спортсмен совершил.
1: Ну, вообще, как это устроено? Ну, спортсмен же за рулем, он же сам себя снимать не может.
3: Ну, то есть наша видеотрансляция, либо фанаты этого спортсмена, они тоже, бывает, видео записывают и приносят нам как доказательство.
1: То есть камера следит за каждым проездом, получается?
3: Да, конечно, у нас несколько камер.
1: Это бегущий какой-то оператор? Опять же, вспоминая, например, легкоатлетические забеги, знаете, когда оператор бежит, как бы, ну, такая шутка. А у вас как вот уже за мотоциклом бежит? Живой человек?
3: Нет, у нас трасса хоть и, ну, 700 метров, но она компактная очень. И мы ставим на возвышенность оператора, и оператор следит за каждым спортсменом.
1: Как раз отлавливает, да?
3: Да-да-да, конечно.
1: Но спорить часто приходится со спортсменами?
3: Я уверен, что каждое соревнование это будет у нас.
1: Всегда находится кто-то...
3: Конечно, конечно. Потому что все не увидишь. У нас, конечно, судьи. У нас судьи на трассе. Это так называемые флагмаршалы. Я постоянно слежу за трассой, за спортсменам конкретно. Но бывает, что-то упускаешь, потому что отвлекающих факторов очень много на соревнованиях.
1: Один отвлекающий фактор в нашем эфире, знаете, какой?
2: Реклама?
1: Да. Небольшой полезный перерыв. Вернемся в студию через пару минут.
0: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
6: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург, Ясная, 31. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Стартуй по готовности, у нас говорят.
2: Вы слышите голос организаторов больших соревнований Федерации мото-джимханы Свердловской области. Это Дмитрий Верников и Евгений Девятко тоже находятся здесь рядом с нами, главный судья соревнований. Мы вот знакомимся, ну, в целом, да, как будто с мото-джимханой. Дим, скажи, мы в этом году с тобой познакомились или в прошлом, и я вот еще впервые, да, а что такое мото-джимхана, расскажи, а как это работает. Я навсегда запомнила, что можно определить человека на мотоцикле, который проходил мото-джимхану, вот по этим ножкам, которые, значит, перебирают, да-да-да-да, ножки, которыми он перебирает, например, на перекрестке. Но вот в целом за это время, ну это я год знакома с тобой и с мото-джимханой, ты-то, конечно, вы там погружены в процесс уже много лет. Но какое-то наблюдение можете вы отметить? Становится ли больше желающих заниматься? Вообще, как эти тренировки сейчас у вас организованы? Давайте вот в этом направлении поговорим. Количество желающих пройти мото-джимхану, получить этот опыт, становится больше?
1: Очень. Это стало популярным. У нас больше 300 человек тренирующихся. Мы проводим тренировки в трех городах. Это Екатеринбург, Мега, это музей автомобильной техники Верхняя Пышма. Сейчас для нас новое открытие. Это Береза Карт. У нас есть Джимхана Трек Дэй.
2: Подождите, а что насчет русского языка?
1: А я по-русски.
2: Как вас понять, пожалуйста, Дмитрий?
1: Русский язык, фигурное управление мотоциклом на трассе для картинга.
2: То есть это вот трек, когда вот по кругу, да, асфальтированная, да, такая трасса.
1: В общем, это что-то похоже на шоссе, на кольцевые мотогонки, но это другая дисциплина. Мы это все-таки делаем с джимханой. То есть мы не даем спортсменам, новичкам разгоняться. Мы там ставим свои элементы. Все равно базовые там вращения, зависания где-то, то есть такие вот, мы сохранили это дело, но формат получился комбинированным. Мото-джимхана и шоссейно-кольцевые мотогонки. И, честно сказать, не хватает нам уже организаторов на проведение тренировок.
2: Да, потому что столько желающих попасть?
1: Вчера было Березовске 50 человек. На Меге у нас сегодня тренировка новичков, там у нас Никита ими занимается тоже. Задача, чтобы было их не больше 20, но они едут, мы никого не выгоняем, то есть это очень популярно. Плюс в городе ребята тоже занимаются, проводят тренировки. Это стало, по крайней мере, в Екатеринбурге так же популярно, как в Москве, в Казани, в Челябинске. Очень большое движение.
2: Но все мы знаем, что это в первую очередь полезно для безопасности.
3: Да,
2: да?
3: Конечно.
2: То есть езды. Мото-джимхана — это не про скорость, это вот как раз про навык владения, да, своим телом, своим байком, вот, взаимодействие, да, вот, с собой в пространстве. Но мне интересно, как тренировки устроены. Вот я, например, плаваю, у меня вот есть шапочка, очки и купальник. Мне, по сути, больше ничего не надо. Вот я время освободилась, пошла, наплавала свои, там, не знаю, там, километра полтора. А как у вас? Это же все равно это байк привезти, наверное, форму, да, приобрести. Шлем обязательно нужен. Тут еще тренер стоит, ругается, а там жара или дождь какой-нибудь. Как это происходит?
3: Ну, смотрите, для того, чтобы заниматься мото-джимханой, не обязательно какое-то специальное оборудование, нужен только мотоцикл. То есть ты как мотоциклист сдал на права, у тебя есть мотоцикл, шлем, это все, что по правилам необходимо, и ты приезжаешь к нам, остальное мы дадим. Вот помню, в прошлом году на тренировке, к сожалению, у нас тренер опоздал или не приехал вообще, для новичков. И я пошел с новичками заниматься. Знаете, какое удовольствие в конце тренировки получать от них благодарность? Они настолько благодарны, они прям готовы чуть ли не кланяться, но спасибо, большое спасибо. Я говорю, да за что? Это вам спасибо, что вы приходите, вы нас поддерживаете, и это в первую очередь для вас. Вы учитесь грамотно управлять мотоциклом, чтобы не попадать в аварийные ситуации на дороге.
1: Процесс тренировок у нас разный, рассчитан на разный уровень мотоциклистов. И форматы тоже отличаются. В понедельник в Верхней Пышме мы проводим общую тренировку. Туда приезжают все на том мотоцикле, который у них есть. Он должен быть зарегистрирован. У человека должна быть категория, защитная экипировка. Во вторник у нас тренировка на Меге для любителей и спортсменов. Это уже ребята, которые опытные. Это уже ребята, которые готовятся к соревнованиям. В среду у нас тренировка общего характера. Проводим на Меге, чтобы было территориально людям удобно, и в Березовске.
2: Ага.
1: А в четверг у нас тренировка специфическая. Она только для новичков. наш тренер Никита тренирует один блок, второй блок элементов зависания, вращения, развороты, посадка на мотоцикле, взгляд, там, маневрирование.
2: Взгляд?
1: Да. Так, тренировка полного интенсива, 2 часа. Люди просто не отдыхают, нет времени на постоять. Никита их просто...
2: Аккуратно. Аккуратно.
1: Никита их просто тренирует.
2: Приличное слово.
1: Очень, очень интенсивно. И когда люди уже готовы с новичковой тренировки, они приезжают на общие, и дальше соревнования, и тренировка любителей. Спортсменов. И,
2: Дим, у меня вот такой вопрос. А в какой момент звание новичка снимается с человека? То есть в какой момент он переходит в категорию условно-опытного?
1: Есть два момента. Есть у нас люди, которые классно катаются, но не участвуют в соревнованиях, но уже прогрессируют. А они уже приезжают на тренировку, где более динамично проходит весь процесс. А новичком ты перестаешь быть, когда ты заявился на соревнования, по времени получил квалификацию, тогда ты уже любитель. Но ты, тем не менее, даже если ты уже не новичок, а любитель, но купил новый мотоцикл, обычный, например, дорожник, ты можешь приехать на новичковую тренировку, его прикатать, протестировать. Меняются сейчас тенденции, кстати. Вот мы за это время... Сначала мода была на спортивные мотоциклы.
2: Uh-huh.
1: Чопперы, понятно, это классика, это железо.
2: Дядьки бородатые любят такое.
1: Это стиль, это направление, которое будет жить, ну, наверное, вечно. Вот, то есть сначала тенденции были в пользу спортов, спортивных мотоциклов.
2: Ну, хотелось это всем так вот низко нагнуться,
1: поза креветки,
2: да, и лететь.
1: Быстро, газ в палас и поехали. А потом начали люди покупать некиды. Некиды — это уже более укороченные мотоциклы, городские, легкие. Сейчас мы замечаем, что появляется тур-эндуро мотоциклы. Это уже для путешественников высокие. И мы прямо отслеживаем, что люди меняют. К нам он несколько лет назад пришел на одном мотоцикле, на некиде. Сейчас у него большой. Он говорит: Дим, можно на новичковую тренировку? Надо технику прикатать. Все, велком к Никите. Никита знает секреты.
2: Хочется пламенный привет передать Никите, да, пожалуйста.
1: А только дальше потом он начал быстро ездить. Велком к Андрюхе. Андрюха — это спортики, любители. Очень сурово.
2: Дим, ты отметил, что меняется, да, вот вы наблюдаете тенденцию, как меняется интерес вот, к размеру, к объему, да, мотоциклов. А у меня немножко такой девчачий вопрос. У меня подружка ездит на красивой итальянской, как-то веспа, что ли, это называется. Ну, что-то так. Есть такое?
3: Да.
2: Ну, это даже не байк, это...
3: Скутер.
2: Скутер, да. А вопрос, а вот таким человечкам, которые вот на скутере, или вот эти, знаете, вот доставщики наши сейчас катаются на этих электрических табуретках в одну, в другую сторону, а таким людям надо ли проходить джимхану? Как вы думаете?
3: Я думаю, обязательно, потому что они тоже участвуют в потоке, и к нам на тренировку приходили ребята на скутерах. То есть и они тоже остаются довольными, потому что даже такой, с такой маленькой легкой,
2: да,
3: простой техникой нужно уметь совладать. И гораздо красивее, когда ты вот этот убираешь беговел, и красиво все машинки в пробочке объезжаешь. На тебя приятно смотреть.
2: Моя подружка чисто фоткается на нем, знаете.
1: Пусть приезжает к нам на тренировку фоткаться.
3: Научим ездить.
1: Мы научим. На самом деле, да, она является участником дорожного движения. Она должна владеть вот этими навыками. А люди, которые не тренируются, можно ездить 10-20 лет за рулем мотоцикла. Но когда они приезжают на тренировку, элементы выставлены, построены так, что если у вас есть вопросы по технике управления, по посадке на мотоцикле, будет выполнить сложно. И когда ты развиваешь свои навыки управления, тренируешься, на дороге ты себя чувствуешь плюс к скиллу там, на 10-20%.
2: Точно.
1: Ну и тренировка у нас всегда стандартно начинается все-таки с лекции, с пропаганды безопасности дорожного движения. Mm-hmm. Вас ждут дома, берегите себя, не гоняйте.
2: Я еще хотела, раз мы здесь пока обсуждаем тренировки, формы, чуть-чуть о площадке. Вот что она новая в Березовском, что это именно какой-то трек. Дайте пояснение, то есть есть чем это полезнее, что ли, или сложнее, или интереснее для тех, кто вот пойдет тренироваться на джимхане? То есть почему именно этот самый карт мы используем?
1: Это интересный формат. Диме Сторожеву спасибо большое за то, что нашел эту площадку. Договорился о встрече. Мы встретились с Сергеем, который, вот, ну, собственно, руководитель «Береза карт». Посмотрели нестандартный формат, то есть это трек, но в Японии раньше, по крайней мере, катались по парковым дорожкам, то есть это есть что-то похожее на японское, и формат интересный, но мы оставляем виражи некоторые, это имитация маневрирования, входа в поворот, виадуки прохождения, то есть там нужно правильно занять положение на мотоцикле. Mm-hmm. То есть это уже где-то оставляем более скоростные элементы, чем мы можем себе позволить, но тем не менее все равно скорость там 20-25 километров в час, ну, это не быстро, но тем не менее отточить навык захода в поворот, выбор траектории. И это формат Екатеринбург, у нас площадки маленькие, мы славимся тем, что мы тренируемся на затычных элементах, руль в отбойник и так далее. То есть приезжаем куда-то в другой город, где более ходовые, более скоростные моменты, там Челябинск, Москва, и мы не привыкшие к этому.
2: Куски вот эти вот, да? Трасс, этому... каких-то шоссе, что-то.
1: Да. Ага. А почему вот, лично я поддержал эту идею? Потому что мы ездили на соревнования в Пермь, на картодром Камская долина, выступали там на соревнованиях по мото-джимхане, но на треке. И это вызвало восторг. Это интересно. Это выход за рамки стандартных.
3: Хочу еще от себя добавить. У любого мото-джимханиста спросите, что главное на треке. Он вам скажет зацеп. И вот именно на картодроме там очень хороший зацеп асфальта, потому что мы до этого тренировались на парковках, на различных, и там постоянно пыльно, что-то пролито, что-то... Ну, разметка вот эта, она тоже скользит. Колеса выскальзывают, и все, и человек падает. А здесь у нас идеальный трек, идеальный асфальт, идеальный зацеп.
1: Вообще, мы считаем, что чем хуже условия для тренировок, тем лучше. Это дождь, это разметка, это масляные пятна. Но для березовских...
2: Это не, подождите, это не шутка.
1: Да, да, серьезно.
2: То есть действительно, чтобы
1: серьезно.
2: Было пожестче вот
1: да,
2: так.
1: Побороться со страхом, то есть, чтобы люди не боялись. Мы тренируем экстренное торможение, маневры на разметки, там, какие-то разные, чтобы человек, если упал, то он упал это на безопасной скорости, но практически на ходу, чтобы он знал, что падать... можно правильно, грубо говоря. Вообще лучше не падать.
2: Желательно.
1: Конечно, да. Но тем не менее, чтобы страха, разметки не было. Страх твой главный враг. Всегда там, ну, в любом, наверное, виде.
2: Ну, слушай, ну, это же некоторое спасение жизни, что если конечно. Ты совсем без страха, ну, это вопросики некоторые к психике.
1: Я не знаю, как это... Это как спа. Это как расслабление. Приехать на классный асфальт, поманеврировать. Это просто кайфушки.
2: В удовольствие.
1: Это русское слово теперь.
2: Ну, давайте так, определенные кайфушки мы вам тоже, да, как альтернативу предлагаем. Это новости, да, узнаем, что случилось
1: прекрасно.
2: В Екатеринбурге. Такие кайфушки у нас в эфире. Вернемся в студию через пару минут и обсудим соревнования.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
5: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды. Национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос Это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
4: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
6: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: повтор программы.
1: Ребят, это Екатеринбургский тест-драйв. Мы здесь разучиваем разные полезные и важные слова. По готовности стартуем, да? И кажется, мы готовы ворваться в еще один блок нашего эфира. Мы сегодня в том числе, да, обсуждаем официальные областные соревнования вот Федерации мото-джимхана Свердловской области. В этом году, вот сейчас, да, эти соревнования пройдут 6 июня,
2: то есть субботу.
1: Вот буквально совсем на днях. Надо сказать, что я просто отмечу, да, что есть у меня некоторое ощущение, что как будто бы мы вот из года в год все множим, плодим, увеличиваем количество событий, на которых мотоциклистов, ну, становится не просто десяток, а, ну, тысячи. Извините. И те, кто готовит эти, да, соревнования, такие встречи, и те, кто участвует. Но это, вы сами-то как это оцениваете? Это классно? Это круто? Мы,
3: да,
1: становимся,
3: конечно,
1: в мотоциклетной столицей, получается, Екатеринбург. В какой-то степени.
2: Да, мотоциклов становится много, это популярно. И наша задача, чтобы это было еще и культурно.
1: Хотелось бы, правда? Но вы, в принципе, всегда подставляете свое как-то байкерское плечо. Вы всегда, в принципе, да, участвуете и в открытии, например, мотосезона, и в закрытии. Вы помогаете, как-то контролите, маршалите. Не знаю,
2: да,
1: можно ли,
2: да,
1: такое слово
2: это
1: использовать.
2: Часть нашего блока. У федерации есть команда маршалов. Мы сопровождаем открытие, закрытие мотосезонов Екатеринбург, Полевской, Березовский, Нижний Тагил. Ребята по сторонам, которые следят за порядком, чтобы никто в колонне не ездил на заднем колесе, никто аварийных маневров не совершал. Ребята следят за порядком.
1: А еще
2: работают с городом. То есть, когда колонна, это ограничивает людей, пешеходов. Есть негатив. И наши ребята культурно проводят диалоги. То есть над тем, чтобы мероприятие прошло с минимальным негативом для города.
1: Ну, некоторая такая пастушья функция, я это определяю для себя.
2: Загонщики.
1: Ну, да, да, это... да. Но вы как на них? Гав-гав-гав кричите? Как
2: вы это не работает. Это приводит к негативу. Схема нерабочая. У нас есть очень много таких ребят, спортивных, высоких, которые правильно разговаривают.
1: Просто взглядом, да, миленький, ну, хорошенький. Ну, куда ты поехал?
2: Особенно люди, которые уже взрослые, они очень любят про мотоциклы. Просто спросить: здравствуйте, у нас сейчас колонна, буквально там 2-3 минуты мы уедем. Все, такие вот диалоги мирные. Позитивные.
1: Ну, супер, супер. Ну вот давайте вернемся к соревнованиям, потому что мирно, позитивно, классно 6 июня можно стать гостем, а участником, кстати, еще можно стать?
2: Да.
3: Да. У нас регистрация до 11 часов в пятницу.
1: Так.
3: То есть можно свободно, имея только мотоцикл, ты регистрируешься на сайте Gymkhana Cup и свободно приезжаешь на соревнования. Мы всем рады.
1: Ну, то есть как будто даже не обязательно быть учеником вашей вот,
3: как
1: студии, как я почему-то так называю.
2: Студия.
1: Федерация. Студия танца. Студия танца на мотоцикле.
3: Нет, конечно, не обязательно. То есть мы рады всем. Так же, как и наши ребята, которые у нас постоянно приезжают в другие города на соревнования. То есть это свободный формат. Захотел выступить — выступай.
1: Но мы уже знаем примерное количество вот сейчас зарегистрированных. Это сколько? Ну, десятки, да,
3: около,
1: наверное?
3: 50 человек у нас сейчас зарегистрировано на соревнования. То есть, примерно еще 10% не приедут из-за погодных условий, либо из-за того, что
1: но
3: не
1: это
3: получилось.
1: Вот каждый поедет вот эту трассу примерно в 700 метров, да?
3: Да.
1: Чуть-чуть меньше.
2: Да, каждый только разный человек будет с разным временем выполнять этот раз.
1: Если вы говорите, что это может быть любой участник, желающий, главное, зарегистрироваться, тогда, может быть, давайте попробуем судить. Какая-то подготовка нужна, не знаю, может, вы проверяете на трезвость, извините. Ну, я опять же, вот я занимаюсь плаванием, да, у нас, скажем, просят обязательно, чтобы мы снимали кардио, чтобы на соревнования приносили, что вот, смотрите, я могу, я на ваших соревнованиях не уйду в мир иной, останусь здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то определенные условия, не знаю, какая-то подготовка. Позавтракать обязательно или, наоборот, чтобы было легче проезжать, не знаю, будьте на воде сутки.
3: Мне кажется, здесь самое главное — настрой. Да, мы будем требовать в дальнейшем и спортивную страховку от человека, и медицинскую справку, потому что это все равно волнение, это спорт. В любом случае, это нагрузка на сердце, нагрузка на кровеную систему и все остальное. Также мы проводим технический осмотр мотоциклов, чтобы человек безопасно выехал на трек, то есть чтобы никаких подтеков не было. Если вы в курсе, то есть у нас спортсмены подкручивают обороты. То есть это,
1: что?
3: Ну, это функция специальная, чтобы ездить
2: это
3: удобно.
2: Уже от уровня класса спортсмены про, так скажем, корчевание мотоциклов. Такая вот тема.
1: Подкручивание оборотов, корчевание. Мальчишки, я со словарем выйду из студии.
2: Облегчают они технику. И есть тоже...
3: требования к этому. То есть нужен поставить специальный выключатель, когда ты падаешь с мотоцикла, у тебя к руке привязан специальная ниточка, которая...
1: Выдергивает.
2: Kill switch.
3: Kill switch, да. Ну, то есть это иностранное слово, но все-таки...
2: Он сразу же глохнет. То есть если спортсмен отделился от мотоцикла, все, мотоцикл сразу глохнет. И за этим очень строго следят.
1: Ну, как будто бы это необходимо, правда?
2: Обязательно.
3: Да, это спорт. То есть любые требования в спорте, они обязательны. Потому что это любые правила, как и дорожные, пишутся кровью. Помните это,
1: ну, вообще такое... Поддержу. Вообще такой опыт есть, что человек без какой-то специальной подготовки, без, например, каких-то наездов, да, то есть не пробовал, не тестировал, не ходил, не занимался джимханой. Ну, просто по фану.
2: Есть такое. Я даже сейчас вспомнил. Это Леха Юнусов. Мотоклуб Трэшерс. Они, кстати, у вас тут были. Леха заявился на соревнования без тренировок. Но у него большой опыт управления мотоциклом. Он заявился, показал стилек. То есть, кстати, те, кто хочет заявиться, это вызов для каждого. Мы ждем, нужно зарегистрироваться. И люди в классе новички. То есть можно приехать без подготовки, мы выдадим трассу, нужно будет разобраться с ней. В классе новички.
1: А сколько всего классов? То есть кто катается?
2: 6 классов. Это класс новички.
1: Бородатые.
2: Это бородатые новички.
1: Бритые. Какие классы представлены? И они по мотоциклам делятся или по какой-то физической подготовке?
3: Нет, скорее всего, это по времени. То есть... Каждый спортсмен, когда завершает соревнование, ему присваивается очередной класс. То есть он пришел новичком, и в зависимости от занявшего человека первого места, то есть от лидера, у него считаются проценты и ставится класс ему. То есть 6 классов, новички, спортсмены, про...
2: Любители. Круизеры. Ну, это класс награждения. То есть новички, любители, спортсмены, класс про и класс супер-про, это Б. Таких у нас не так много, но они у нас есть.
1: И один кто-то, кто приедет позднее всех, получается.
2: Наверняка.
1: Хорошо, для зрителя, как это все действие будет устроено? Я знаю, что у вас будет свободный вход для зрителей, то есть мы все желающие, пожалуйста, в субботу можем приехать куда? В Березу, да?
2: В Березовский, да, улица Транспортников, Береза Карт. Можно будет посмотреть это вживую, а также вкусно покушать.
1: Да?
2: У нас будут перепечи.
1: А что вы молчали?
2: У нас будет перепечи, у нас будет наш партнер швейное ателье, который нам готовит мерч, там даже можно будет что-то именное нашить.
1: Вышить футболку,
2: Да, можно
1: именем.
2: Будет. У нас будет, у нас будет ведущий, Лерка Хулиганка.
1: О, Лерка, знаем.
2: Это наша несменная ведущая. То есть будет не то, что гонка, будет атмосферно, будет элемент шоу, так скажем. Можно будет приехать посмотреть. Старт у нас в 11. И, ну, я думаю, что до 15 часов можно будет приехать. То есть мы дадим динамику, постараемся сделать соревнования максимально быстро, чтобы не затягивать. Те, кто не успеют, на нашей страничке ВКонтакте будет прямая трансляция. МФС, _66. Наша страничка ВКонтакте, страница Федерации.
1: Ну, про погоду не могу не спросить, потому что, ну, сегодня еще денек, как будто бы летний по-уральски, да. Но завтра, послезавтра, там и температура как будто бы будет чуть ниже, да и дождь нам обещают чуть ли не весь день. Как вы к этому?
2: Мы к этому относимся прекрасно.
3: Мы в любую погоду.
2: У нас уже все заряжено. У нас трансляции, призовые фонды, красота, арки, так скажем, все заряжено. Мы проводим в любые условия. Это влияет на приезд наших топчиков, так скажем, которые в дождь по понятным причинам. У них специальная резина, которую они прогревают, и в дождь она как бы не работает. Но один из них из Перми, мы ждем, пилот. Мы тебя ждем, приезжай к который катает любые в любых условиях. У нас есть местный наш Олежка Ибатов, который стесняется, говорит, будет дождь. От них зависит гонка. От этого класса Б зависит дальше распределение времени. Ребята, прямо из радиоприемников, мы вас ждем на соревнования, ждем ребят из Башкортостана, ждем Челябинск.
1: Мне кажется, это просто Екатеринбург в эти выходные, ну, буквально разорвет от вот этого врум-врум. Это же, как вы, кстати, к конкурентам? Или мы не конкуренты? Вот я сейчас про то, что будет происходить уже по городу, по всему, несколько...
2: У нас... Мы учтем это в дальнейшем и будем потом совместными усилиями делать. Ну, так вот, стечение графиков получилось так, что мы в параллели проводим.
1: Ну, в целом, давайте так, у нас остается совсем немного времени. Понятно, что хочется, чтобы зритель, да, пришел, посмотрел. Но трансляция будет, это вообще
2: да,
1: круто,
2: да,
1: правда?
2: Это для тех, кто не приедет. И, кстати, трансляция, она расширяет нашу аудиторию по другим регионам, особенно когда к нам приезжают с других областей. И у нас мы читаем комментарии. За лучший комментарий у нас номинация, то есть поддерживаю там Саня, Уфа, Мынов, давай, Гаспала, жми. И можно будет посмотреть, потом можно будет посмотреть в сохраненках эфир, сделать там ребята классные видео себе сделать, накладывать.
1: Тень, вопрос вот какой. Мы вот как зритель, например, вот если мы смотрим трансляцию, мы-то здесь местные, все приедем в Березу, обязательно все глазами будем смотреть. Ну как там, еда будет, ну футболки можно будет.
3: Да, ждем.
1: Но если мы смотрим трансляцию, можешь дать пояснение какое-то? Вот, то есть я, скажем, как зритель, хочу, что называется, увидеть какой-нибудь там, не знаю, там косяк, да, что вот тут он задел. Мы это своим неподготовленным зрительским глазом вообще можем отражать?
3: Да, конечно, это видно. То есть когда спортсмен задевает, например, какой-то конус, он либо падает, либо его видно, что он шатается. Есть, конечно, моменты, где нужно несколько раз просматривать, но в основном это очень видно. И любой зритель даже без трансляции увидит. Так что приезжайте и видите все вживую.
1: Супер,
2: задел
1: супер.
2: Конус, поставил ногу, это все штрафное время.
1: Звучит, как, знаете, как вызов, как план. Мы приедем помогать, контролировать, нам тоже все это дело интересно. Ну что ж, будет классно, динамично, зрелищно. Приходите смотреть либо в формате онлайн на странице ВК МФС, _66, ну и лично, да, ждем вас.
2: Ждем.
1: Мото Джимхана в новом формате. Пригоняйте на Саревы, будет классно.
2: Это будет классно. Кто в Якате, у вас есть возможность побывать здесь, приехать в Березовский. Березовский, вам далеко ходить не надо, приходите.
1: Все, спасибо, ребят, большое. Ну, а всем, кто нас слушает, ну что там, в пробке стоите на Малышева? Ну, не скучайте.
2: Всем привет, не скучайте.
1: Музыка для вас в эфире Город ФМ.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
4: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается. Институт Уралтехэнерго на Малышева 105. Сразу за железнодорожным мостом остановка транспорта Генеральская. Здесь 11 января 1986 года состоялось своеобразное возрождение Свердловского рока. Сразу четыре группы «Чай», «Фурфинджус», «Флаг» и «Наутилус Помпилиус» выступили на концерте, который организовал комсомольский лидер института Сергей Хаймин, на всякий случай заручившись поддержкой инструктора Кировского района ВЛКСМ Андрея Глухих. Тот не возражал и себе на горе. Но об этом позже. А играли прямо в красном уголке, под портретом Ленина и его лозунгами. Среди них не было одного из самых знаменитых «Привет участникам пятилетки». А стоило бы. Со времен фестиваля САИ, то есть почти 5 лет, так много групп в одном концерте в Свердловске не участвовали. И зрителей собралось немало. Молодые лидеры апрельского марша Игорь Гришенков и Евгений Кормильцев проникли в помещение через окно в туалете. Первой выступающей группа «Флаг», причем это был их вообще первый выход на сцену.
2: Наш

0: Нрав коллектива тут же проявился по полной программе. Сергей Курзанов со товарищи не желали выступать при солнечном свете и пришлось ждать, пока стемнеет, в январе. Даже голосовали, ну, темно или не темно. Подвела аппаратура, незнакомые с творчеством коллектива вообще не могли разобрать слова. Не слышно было и саксофона, но по другой причине. Музыкант-то присутствовал, в хорошей форме, специально приехал из деревни, но получил отказ от товарищей. Решение оказалось историческим, но сначала о той самой деревне, саксофонными устами.
1: После 10 класса я поступил в культурно-просветительное училище КПУ, или, проще говоря, КУЛЕК, который на Решетниково, который готовил

0: культуры для села. То есть туда приезжали по направлениям сельские школьники, которые умели играть на балалайках, на гармошках, там, плясали на дискотеках и вообще были такие как бы массовики-затейники местного масштаба. После окончания местных же школ им сельсовет или там правление колхоза выдавало направление, они ехали и там формально на тройке сдав никакие экзамены поступали туда, учились 2,5 года, получали диплом о получении среднего специального образования и возвращались в свои клубы работать директорами своих сельских клубов.
1: Думаю, вы все узнали Алексея Могилевского. Сейчас легендарный музыкант и в свое время тоже радиоведущий, автор популярного в начале 2000-х цикла «Гастрольные байки», живет в Санкт-Петербурге, куда мы и дозвонились ему по телефону. Полная версия доступна в программе «Здесь был рок» на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе. Там же опубликованы все выпуски этого проекта. Ну а тогда, в 86-м, бесхозного Могилевского тут же завербовали наутилусы. И в песне «Всего лишь быть», которая в том же году выйдет на альбоме «Разлука», впервые состоялся его саксофонный дебют в составе «Моллюсков». Запись концерта, к сожалению, не сохранилась, поэтому послушаем студийную версию.

0: Все, я поступаю туда, мне вручают саксофон, я сразу быстренько за два занятия овладеваю всеми аппликатурными моментами и начинаю просто резвиться в свое удовольствие, играть всякие там облади-облада. Потом благополучно получаю повестку, ухожу в армию, попадаю в военный оркестр после года практики, причем во взрослом возрасте. Играю я совершенно неправильно, постановка зубов неправильно, постановка рук неправильно, все неправильно. Ну, играю, демобилизуюсь, покупаю себе самоучитель по саксофону, выучиваю три этюда, какие-то там одну джазовую пьесу, и уже поступаю в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского на эстрадное отделение. А учился из рук вон плохо. Я больше всего на свете ненавидел специальность, потому что мне не повезло с педагогами. И только на четвертом курсе меня отвели к старому кларнетисту Боре Якимову, который, посмотрев на меня, поднял мою метущуюся душу, выдал мне произведения, которые мне нравились, выдал мне прекрасного аккомпаниатора, который все понимал, что ему этот джаз, мне он нахрен не нужен, что мне ракешник подавай, там, и все такое.
1: При этом Могилевский во всех смыслах сменил окраску. Звукорежиссер Андрей Макаров, который выполнял в «Наутилусе» и функции костюмера, заставил молодого заведующего сельским клубом сменить тельняшку на футболку с модным рисунком. Более того, присутствовавшие же здесь некие девчонки из арховской тусовки подстригли Алексея. Тогда еще никто не знал, что совсем скоро рвущий душу саксофон станет едва ли не главной акустической визитной карточкой Свердловского рок-клуба, до открытия которого оставалось 2 месяца, а до первого фестиваля — полгода.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

0: Это в Питере по ребрике, а у нас бордюры. И радио «Город ФМ».
1: Я спустя

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной и сети от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия и сети от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте! Вы по-прежнему слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. Федеральный проект формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным, продлен до 2030 года ввиду его высокой эффективности и широкой поддержки жителями. Главная задача федерального проекта – преобразить общественное пространство городов, вывести качество городской среды на принципе новый уровень с учетом мнения жителей. Вот так и проводится у нас голосование. До финиша очередного 2026-го и в Екатеринбурге, и во всей России осталось 10 дней. Ну, если кто-то будет слушать нас потом позже в повторе, в социальных сетях и того меньше. Но самое главное запомните, 12 июня, День России, последний день в 2026 году, когда жители Екатеринбурга могут проголосовать за любимый парк и сквер. В этом году их целых 17. По два в каждом административном районе, Октябрьский 3 исключение, но есть еще два объекта в Чкаловском районе, главу которого Евгения Шипицына мы снова рады видеть в нашей студии. Евгений Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Борис, здравствуйте, радиослушатели.
2: Как там у вас? Напомните, пожалуйста, что за объекты и вообще, нет, давайте все-таки начнем с общего. Насколько чкаловцы, а ведь вы самый населенный район Екатеринбурга.
3: Да.
2: Соответственно, у вас в этом смысле электорат самый массовый всегда. Насколько вот именно чкаловцы уже быстро поняли, что это важно, что это нужно? Вот как бы вы оценили их настрой с этой точки зрения?
3: Ну, еще раз, да. Здравствуйте, да, и хотел бы все-таки остановиться, что да, действительно, Чкаловский район является самым большим районом в городе Екатеринбурге. И по численности у нас уже 301 тысяча жителей, ну и по территории мы тоже самые большие. И в контексте этого, конечно, бы хотелось, чтобы, да, формирование комфортной городской среды, да, реально, действительно, зашло к нам в Чкаловский район. Потому что реально осуществляет...
2: Потому что еще не заходило.
3: Ну, она заходила один раз, да, и я думаю, ниже мы немножко остановимся на этом, то, что действительно 22-23 год нас был, да, победителем, и мы были в комфортной городской среде. Это у нас Солнечный микрорайон, да, это Солнечные аллеи, которые действительно остановился бы и проговорил немножко пониже. Ну, а сейчас просто хотел остановиться на таком моменте.
2: Я, что, кстати, в принципе... прошу прощения, да? Все время как-то вот не осознаю, что Солнечный, это относится к Чкаловскому району. У меня почему-то какое-то подсознание, что Солнечный, это какой-то самостоятельный уже даже район, какая-то
3: отдельная
2: территория.
3: Да, очень красивый, самостоятельный, но тем не менее они находятся действительно в Чкаловском районе, и мы очень гордимся этим микрорайоном и делаем все, чтобы он действительно был благоустроенным, чтобы все замечательно было у него хорошо, и, конечно же, да, было все для того, чтобы жители и Чкаловского района, и Солнечного, да, жили в комфортных условиях.
2: Но при всем уважении,
3: для этого мы все делаем.
2: При всем уважении, для многих Чкаловский это все-таки классика. Вторчермет, Химаш, Уктус.
3: Да, если вот затрагивать немножко и такой момент, то что реально действительно самый большой микрорайон в Чкаловском районе – это Вторчермет, где проживает свыше 40 тысяч жителей. Потом у нас, соответственно, и Ботанический район, и Юг-центр, да, где-то по 40 тысяч. Ну, Химаш, конечно же, да, 40 тысяч. А вот в Солнечном пока насчитывается где-то 25-20 тысяч. И поэтому, в принципе, да, вот инфраструктура всего Чкаловского района способствует тому, что мы действительно компактно существуем и готовы на выполнение любых поставленных задач. Что мы и стремимся делать по формированию комфортной городской среды. Я просто хотел бы остановиться на таком моменте, что в ходе голосования определяется одна общественная территория, которая будет благоустроена в 2027 году. И поэтому, да, сейчас все делается для того, чтобы действительно поддержать инициативу главы города. Реально, действительно, потому что нам необходимо привести к общему контенту, да, где-то 298 тысяч мы должны набрать, чтобы победить, и реально, действительно, федеральные деньги у нас были, да, приведены в город, к нам в город Екатеринбург. Это еще раз говорит то, что принципе, да, вот эти федеральные деньги, которые будут способствовать для развития общественных территорий, способствуют тому, что уже на протяжении определенного периода с 2018 года, по, считаем уже по 2026 год, да, 8 территорий были благоустроены. И большие деньги были выделены на действительно формирование городской среды. Если останавливаться ниже, или, в принципе, мы продолжаем пока, да, в контексте всей работы, готов рассказать то, что действительно в Чкаловском районе мы уже реально действительно 22-23 год побеждали в этом контексте. И, в принципе, были выделены федеральные деньги на развитие микрорайона Солнечной, Солнечной аллеи. И где-то около 222 миллиона нам на Солнечной аллее были выделены. И это очень способствовало тому, что действительно сейчас в Солнечном есть действительно в контексте формирования комфортной городской среды очень уютная зона, которая способствовала тому, чтобы действительно вот эти деньги были реализованы для наших жителей. И показано, что действительно реализация вот этой программы, она необходима. И в дальнейшем, я думаю, мы будем делать все для того, чтобы действительно она продолжалась. Тем более, да, указом президента продлено до 30-го года работа в этой программе, да, в рамке национального проекта.
2: Я бы добавил еще такую интересную статистику по поводу солнечных аллей, где благоустройство было завершено в 2023 году и получился тройной юбилей. Мы помним, конечно, что в 2023 Екатеринбургу исполнилось 30 лет, но в этот год еще было у Чкаловского района 80-летие и у самого Солнечного 10-летие. Вот так вот, три слагаемых успеха.
3: И замечательно. И подчеркивая то, что действительно мы тогда сделали солнечное аллеи, и было построено действительно, да, просторная, многофункциональная пешеходная зона, связывающая жилые кварталы с социальными объектами. Это детские сады, центр художественной гимнастики, это и хоккейная аллея, губернаторский лицей. Самое интересное, и для меня очень, да, немаловажно, это то, что действительно были потрачены деньги на приобретение и посадку. 290 деревьев тогда посадили, 19 тысяч кустарников были посажены, 100 скамеек сделали, да, малоархитектурные формы, песочницы, детские площадки. Все было сделано, и освещение, все для того, чтобы действительно комфортно жили в микрорайоне Солнечном. Ну и чкаловцы радовались, то, что у нас есть такая замечательная, да, солнечная аллея.
2: Разрешите уточняющий вопрос, а кто лично эти деревья высаживал? В том числе жители, может быть, вы, или все-таки это делали сотрудники специальных служб?
3: Нет, это делали сотрудники специальных служб, потому что был проведен
2: символический
3: аукцион.
2: Символически никому не доверили?
3: Нет, мы, в принципе, в рамки субботников туда жители микрорайона Солнечного выходили, да, оказывали помощь и содействие, тем более, действительно, там красота такая была заложена, тем более были газонные рулоны, раскатывали, поэтому и администрация принимала очень активное участие. Кстати, да, управляющие компания там очень хорошая, да, Солнечного, которая действительно оказывала помощь и содействие, и контролировала, и смотрела, потому что там отработана и поливочная система, очень тонко и поливается, и все делается, и поэтому сейчас даже на данный период Солнечной аллеи реально действительно это цвет, да, вот именно этого проекта.
2: И яркое свидетельство того, что он работает, что голосовать нужно, голосовать жизненно необходимо, и самое главное, голосовать просто один клик. Мы потом еще напомним, как это можно сделать. Мы рады за Солнечный, мы желаем всем солнца, тепла, но я знаю, Евгений Викторович, да и вы в курсе, что у нас очень внушительная аудитория из Чкаловского района, вот именно из классических районов, и я подозреваю, что жителям тех же Вторчермета и Химаша сейчас за солнечников радостно, но за себя-то как-то обидно. Ну а у нас-то что? К нам-то вы когда придете? Вот давайте тогда поговорим о чкаловских объектах 2026 года. Кто представлен в голосовании?
3: Вы знаете, на первом этапе мы представляли три объекта. Да, это мы представляли, да, традиционно парк Южный хотели представить. Я подробно расскажу о парке Южном, да. И потом представили парк Чкалова, который находится на Вторчермете. Парк Южный, это у нас находится в центре Чкаловского района. И также мы хотели еще предусмотреть и развить территорию Химаша. Но победили у нас, в принципе, два объекта. Это парк непосредственно Южный, и победил парк Чкалова. А нет, мы еще, знаете, да, выдвигали такую идею, что действительно предлагали Один из проектов – это «Солнечные аллеи. Вторая очередь». Но в свете того, что действительно еще идет жилая застройка, и в принципе, да, если мы даже победили бы и действительно благоустраивали «Солнечные аллеи. Второй очереди», ну, честно скажу, да, коммуникации не проложены. То есть это, в принципе, где-то в какой-то степени, да, ну, вложение денег в пустоту пока на данный период. Поэтому, я думаю, «Солнечные аллеи. Второй этап» – это будет в следующих годах рассматриваться, когда уже жилая застройка подойдет к тому, что, в принципе, коммуникации будут проложены, да, обустроенные дома, и в рамке благоустройства я буду, будем отрабатывать все позиции. А рассказывая непосредственно о тех объектах, которые действительно у нас на данный период сейчас будем благоустраивать, ну, во-первых, это у жителей района есть уникальная возможность проголосовать за парк Южный, который находится и расположен в границах у нас улицы Фучика и улицы Шварца. Сам парк Южный предполагается разбить на определенные зоны. И для меня это немаловажно, потому что реально действительно он сам по себе, ну, честно сказать, специфический. Это зона, одна из зон будет организация проведения культурно-массовых мероприятий, потому что на территории парка Южного мы организуем и проводим, да, такие мероприятия, как новогодняя кампания, да, центральная площадка. Это проводим, организуем дня района, да, площадку для дня города, проводим и организуем, да, день молодежи. Поэтому вот основная площадка культурно-досуговых мероприятий планируется там. Помимо этого, да, мы традиционно хотели бы, да, сделать спортивные составляющие, потому что там у нас действительно есть, да, аллейка, которая предусматривается, и игровые зоны, детские площадочки, это и площадка воркаута, это площадка по выгулу собак, и, конечно же, да, там аттракционные группы, и все вот в этом плане. И следующая аллейка, вторая аллейка, она, в принципе, такая, знаете, историческая значимая.
2: Если вы... Если позволите, Евгений, да, Викторович, мы историческую значимость так в качестве интригующей сюжетной составляющей сейчас обозначим, нам просто нужно ненадолго прерваться, я просто напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице Город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ, на нашей странице ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Записи программ там вы можете с любой, в любое время и в любой последовательности ознакомиться. Небольшая полезная пауза, и потом сразу продолжаем.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
2: Радио «Город ФМ» на 107.6. В нашей студии глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын. И мы продолжаем рассказывать о тех территориях, которые участвуют в голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Южный парк уже не первый год. И вот о той самой аллее с исторической значимостью мы начали говорить о ней до паузы. Сейчас продолжим. Пожалуйста, Евгений Викторович.
3: Просто, да, мы вынашиваем такую идею, если мы победим в этой программе формирования комфортной городской среды, то соответствующим образом, да, продолжим уже начатое, потому что 17 лет назад на территории парка Южный был сделан закладной камень, да, чтобы увековечить память нашего прославленного летчика, героя Советского Союза, Чкалова Валерия Павловича, да, там был сделан закладной камень, способствующий дальнейшему развитию и воздвижению ему памятника. Поэтому вот одна из аллей, хотелось бы, да, действительно продолжить вот эту историческую особенность вот этой в парке Южном, чтобы там сохранялась призыв к тому, чтобы действительно воистину, да, прославлять нашего замечательного чкаловца. Да, ради именно его именем и действительно присвоено это имя нашему Чкаловскому району. Ну а также еще вы знаете, да, действительно, 26 апреля в парке Южном мы торжественно открыли памятный знак ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля этого года им исполнилось аварии 40 лет после аварии, поэтому мы построили тоже, поставили благодаря нашим депутатскому корпусу, спасибо им большущее, вот этот знак. И в продолжении этого мероприятия на нем присутствовали и кадеты 21-й школы, присутствовали депутатский корпус, администрация, жители, непосредственно ботаники юг церкви, центра, да, и поэтому мы хотели бы, да, в продолжении этого, да, то есть вот эти вот символизирующие знаки, наверное, на той аллейке, да, продолжать, чтобы исторически приходили, знакомились с теми событиями, которые действительно повлекли за собой определенную историческую жизнь. Поэтому вот в этом контексте мы бы хотели, да, действительно, чтобы и на аллейке у нас были памятные знаки. Они у нас, в принципе, там существуют. У нас есть аллейка, да, которую мы высадили в честь года наставников, педагогов и наставников. У нас есть там аллейка, которая действительно прославляет, да, жизненный путь Чкаловского района. И поэтому мы в дальнейшем планировали бы, чтобы действительно было. Хотелось бы, чтобы действительно мы победили, да, в этом этапе. И, конечно же, да, чтобы действительно в самом центре Чкаловского района вот этот парк, он действительно был замечательным и хорошим. Второй, да, парк мы выдвинули, и, в принципе, нас поддерживают сейчас жители, это, конечно же, да, парк Чкалова. Он сам по себе тоже исторический парк, и в 1950 года он, в принципе, да, уже, как говорится, рос и пропагандировался, да, жители микрорайона Елизавет туда приходили, гуляли. Раньше это было просто возвышенность, да, с тропочками, и все равно там определенная зона отдыха была, и все приходили туда, и поэтому простонародье его называют «пойти на горку». Потом, конечно же, да,
2: его обозвали, топонимики.
3: Да, память этот самый сделали непосредственно уже определенное. Там детские площадки сделали, мы сделали площадку для выгула собак. Ну а символизирует еще, там поставлен памятник пограничникам, представляющим из себя небольшой пограничный столб. Это символ могилы солдатам, момент, посвященный 12-й погранзаставе московского погранотряда, которые погибли в 1993 году в боях с меджихедами на таджикско-афганской границе. Ну и, конечно же, да, вот сам по себе для жителей Вторчермета необходим там благоустроенный парк, чтобы действительно приходить со своими детьми, наслаждаться природой, прогуливаться, ну и, конечно же, да, чтобы были там малоархитектурные формы для того, чтобы там хорошо проводить свободное время.
2: Вот я сейчас смотрю текущие результаты голосования, еще раз повторюсь, они вот на данный момент нашей беседы, кто будет потом слушать нашу программу в записи, в повторе, да даже к концу эфира картина уже может слегка поменяться. Но вот на данный момент парк Южный в границах улиц Шварца, Фучика, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы на двоих суммарно, к сожалению, пока нет даже 25 тысяч голосов. И это при тех цифрах, при том населении, при том самом населенном районе. Евгений Викторович, вот как-то цифры даже меня немножечко огорчают. Вроде бы активные чкаловцы, вроде бы такая история. А вот что?
3: Вот даже сказать не могу. Работа проводится колоссальная. Мы организуем и проводим все мероприятия, которые действительно необходимо провести, чтобы довести до наших жителей, что реально давайте мы поучаствуем в голосовании и приведем, и проголосуем за наши замечательные парки, чтобы у нас действительно было комфортно жить. Да, ну вот не знаю почему, пока отток такой какой-то, ну, негативности есть, наверное, из-за того, что складывается, что, видите, парк Чкалова, например, мы уже третий год подряд, да, голосуем, ну и пока не являемся победителями. Но я думаю, что все равно сейчас все жители включатся в процесс голосования, и мы действительно наберем то количество голосов, которое необходимо.
2: Да не все пока. Вы сколько говорили? 40 тысяч на Вторчермете. 15 тысяч даже на данный момент нет. Вторчерметчики, ау, вы где?
3: Ну, я думаю, включатся в процесс, потому что мы все размещаем и на сайтах у нас в администрации Чкаловского района, в соцсетях вся информация есть. Также работа очень проводится на предприятиях и организациях. Вот 20 градообразующих предприятий, которые непосредственно находятся на территории Чкаловского района, мы совместно с волонтерами, да, выходили на эти объекты, голосовали, просили, да, чтобы они поддержали нас и проголосовали. Очень активно сотрудничаем с войсковыми частями, которые находятся на территории Чкаловского района. Тоже надлежащий отклик есть, но вот пока действительно не то, что хотелось. Хотелось бы, чтобы действительно массово включились в процесс работы непосредственно, да, все наши жители Чкаловского района и поддержали нашу инициативу.
2: Давайте тогда напомним, может быть, кто-то все еще не в курсе. Я вот произношу эти слова и сам всегда сомневаюсь. Да ну неужели кто-то еще не знает, как голосовать за парки и скверы? Да ну неужели кто-то еще вообще не слышал про программу формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни»? Слушатели «Город ФМ»-то точно в курсе. Но мы должны уважать различные ситуации, различные обстоятельства. Поэтому давайте еще раз напомним, как и кто, самое главное, может проголосовать.
3: Остановлюсь на таком моменте, как жители могут отдать свои голоса за ту или иную общественную территорию. Ну, во-первых, напомню, что голосование продлится у нас до 12 июня. И Борис правильно остановился и сказал, что осталось уже меньше 10 дней. И нам необходимо действительно активизировать свои голоса, подавать за те территории, которые нам действительно необходимо поддержать. Проголосовать могут все жители города Екатеринбурга старше 14 лет. Есть два способа. Каждый из них очень прост. Сделать свой выбор можно через портал госуслуг, либо с помощью волонтеров. Все наши волонтеры действительно сейчас задействованы и работают на территории Чкаловского района. Это к ним можно подойти, да, и они отработают все мероприятия, которые действительно необходимо сделать. Они ваши голоса учтут, и она будет включена в ту базу, которая есть. Волонтеры у нас работают в торговых центрах, непосредственно на предприятиях и организациях. Если вы выходите или приходите на работу, то на КПП в обязательном порядке стоят волонтеры, которые призывают вас действительно проголосовать и попросить, чтобы вы поучаствовали в этом направлении. Особенно мы активно используем наших волонтеров в таких мероприятиях, как действительно общественность приходит на определенные праздники. Это, вы знаете, у нас мы организовали буквально вчера очень замечательный праздник, посвященный Дню защитника детей. И, в принципе, 122 человека поддержали нашу инициативу и на данный период в парке Южном проголосовали за парк Южный, а на непосредственно в парке Чкалово мы организовывали, проводили уже два субботника. И, конечно же, да, вот эти субботники способствовали тому, чтобы действительно заразить жителей и вторчермета, и непосредственно всего Чкаловского района поддержать нашу инициативу. Дальше хотел еще сказать, очень активно занимают позицию кураторы этих парков. Вот парк Южный у нас курирует депутат городской думы Павленко Сергей Александрович. Он со своей стороны тоже активно работает в этом направлении, выпускает определенное видео, зарисовки, фотоматериалы, чтобы действительно поддержали парк Южный. Парк Чкалова у нас куратором является Корякин Сергей Васильевич. Ну, Сергей Васильевич тоже активная жизненная позиция. Вы знаете, сейчас он находится, да, это наш чемпион мира, да, он сейчас находится на соревновании, но его команда тоже работает в парке Чкалова, чтобы пропагандировать, да, действительно, чтобы отработать, да, в программе формирования комфортной городской среды.
2: Соревнования уже закончились. Сергей Васильевич уже на пути в Екатеринбург. Я думаю, он скоро вернется в родной город. Может, и к нам заглянет даже.
3: Не, обязательно заглянет. Я думаю, да, все сделает для того, чтобы поддержать. Он организовывал автопробег, да, чтобы действительно привлечь жителей на голосование по парку Чкалова. И есть определенный отклик в его работе.
2: И все равно, согласитесь, Евгений Викторович, пока вот как-то немножечко, ну, недостаточно, маловато. И поэтому мы еще раз радиослушателям скажем, вы, пожалуйста, скепсис свой, ну давайте мы вот от него сейчас откажемся, от прочих принципов. Да все уже решено, да все сделано. Да, конечно, набережная и сети сейчас с большим отрывом лидируют, там уже, по-моему, за 50, может быть, еще больше. Действительно, фаворит какой-то вот неожиданный. Но, опять же, не забывайте, как резко поменялись расклады в прошлом году. Тоже ведь казалось, что Основинский парк без вариантов побеждает. Правда, там, конечно, отрыв все-таки был не такой большой. Там 10 тысяч, тут уже 20 тысяч плюс. Тем не менее, все возможно. И эту возможность предоставить способны вы. Ну вот сколько, мы же сейчас перечисляли цифры, сколько человек живет в конкретном микрорайоне Чкаловского района, Чкаловцы, ну так объединитесь. Вот сколько нам пишут, почему парки не благоустраивают, да в этом парке гулять страшно, а хочется погулять. Ну так проголосуйте вы, приведите еще 10, они еще 10, они еще 20, 30, 40 и так далее. И все это по цепочке. Ну покажите сами свое неравнодушие. Потому что вот за дискуссиями о том, кто кому что должен, кто как должен заботиться, следить, мы вот сами, собственно, забываем о том, что вот пока мы спорим, а город-то у нас немножечко застаивается, он развивается, он становится комфортнее, привлекательнее, но мы же можем эту динамику сделать еще более регулярной и такой изящной, я бы сказал. Евгений Викторович, а вы за кого, за какой объект проголосовали?
3: Я, честно говоря, поддерживаю парк Южный. Меня очень радует, чтобы действительно в Чкаловском районе появился памятник, да, нашему легендарному летчику. И поэтому, да, я свой голос отдал за парк Южный. Ну, конечно же, да, если бы была возможность едва отдать, я бы отдал и за парк Чкалова, потому что реально, действительно, нам необходимы вот эти замечательные парки.
2: Еще такой момент, с которым тоже приходится сталкиваться. До сих пор многие с опаской относятся к общению с волонтерами, потому что им нужно будет назвать некий код. Код из СМС от госуслуг. И это тогда, когда из каждого, громко говоря, и вообще из каждого устройства нам говорят, пишут, ни в коем случае не называйте никакой код, который к вам приходит. Это мошенники. Как убедить еще раз всех, что волонтеры... Это, наоборот, гарантия безопасности.
3: Действительно, очень важно отличать мошенников, ну, или поддельные сайты от настоящих способов голосования. Ну, проверяйте ссылки сайтов, где вы, ну, вводите свои данные. Что касается волонтеров, при голосовании, при их помощи, вам придет код из 4 цифр, а не из 6. Для авторизации. Это важное отличие. С помощью кода из 4 цифр войти... или взломать вашу учетную запись не выйдет. Это специальный отдельный код для голосования на ФКГС, для волонтеров. Ну и, конечно же, волонтеры у нас сейчас выходят, они специально подготовленная или федеральная форма одежды у них есть, ну или мы специально готовим, да, их, чтобы они действительно жилеточки были для организации проведения узнаваемости, да, по формированию комфортной городской среды.
2: Мы уже вашему коллеге из Октябрьского района Игорю Витальевичу Костенко предложили, и Николаю Смирнягину, по-моему, кстати, самому побыть волонтером, облачиться в эту специальную униформу. Главы признали, что эта идея хорошая, а вы не хотите?
3: Нет, попробуем.
2: Тем более время-то еще есть, и наверняка ведь еще какие-то активности, в том числе мероприятия на объектах, планируются.
3: Нет, конечно, в обязательном порядке организуем и проводим мероприятия. Вот у нас вчера мы тоже организовали и провели очень хорошее мероприятие, да, в спортивном зале «Локомотив», где привлекали действительно все спортивные школы, да, и ребят, которые действительно хотели записаться бесплатно в наши школы дополнительного образования по вовлечение их в спорт. 11 числа как раз проведем тоже еще дополнительное вовлечение не только в спорт, но и в культурно-массовые мероприятия. Это вовлечение в творчество. Все наши учреждения культуры тоже организуют и проведут такое мероприятие. Я думаю, там около 300 человек будет присутствовать. И, конечно же, мы поработаем с нашими волонтерами и на этих объектах. Помимо этого, да, 12-го, вы знаете, у нас...
2: День России.
3: День России. Ну и, конечно же, да, у нас 12 число – это День образования Чкаловского района. Для этого мы организуем и проводим мероприятия. Помимо этого у нас пройдут и Нахимаши в Центре культуры «Экран» мероприятия, концертная программа. И реально, действительно, мы расскажем исторические справки о нашем районе. Также пройдут у нас в Центре культуры «Горный щит». Обязательно пройдут тоже мероприятия. Ну и 10 числа мы проведем мероприятие в центре, в ДК Елизаветинском, где тоже жители Елизаветов, Торчермета И все жители Чкаловского района присутствовать будут на наших торжественных мероприятиях.
2: Мы сейчас еще ненадолго прервемся, послушаем выпуск новостей, а потом сразу продолжим.
0: Повтор программы.
5: На 107,6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
7: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
6: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года.
8: Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
5: О погоде.
8: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов.
6: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: повтор программы.
1: Радио «Город ФМ» по-прежнему с вами. И с нами по-прежнему глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын. Продолжаем говорить о голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Чкаловском районе. Парк имени Чкалова и парк Южный участвуют в голосовании. Всего 17 объектов, как никогда много в этом году. Пока не так много голосов, и мы вот об этом повздыхали с Евгением Викторовичем, мы еще раз призываем чкаловцы, ну, объединяйтесь уже, чтобы потом не жаловаться на судьбу, в том числе в нашем мессенджере и в наших комментариях. Кстати, еще раз напоминаю, группа «Город ФМ» ВКонтакте и наш канал на Рутюбе – это площадки и платформы, как сейчас модно говорить, где все программы нашей радиостанции вашему вниманию доступны абсолютно в любое время. Пропустили эфир или, наоборот, хотите переслушать, пересмотреть, поделиться с друзьями, заходите ВКонтакте или на Рутюб, подписывайтесь, и «Город ФМ» таким образом будет с вами в любое время, круглосуточно и даже в любой последовательности. Если возвращаться к голосованию, я вот во всех эфирах, которые уже были посвящены ФКГС и которые еще будут, скажу, вот как все-таки, и как я проникся каждым из вас, вот как хочется каждому из вас помочь, посочувствовать, что ленинцы, что кировцы, что октябрьские, что моя историческая родина Уралмаш, что ленинский, в котором я сейчас живу. Вот была бы воля, я бы каждому по своему голосу отдал и еще бы больше. Вот сейчас, поверьте, я бы сам с удовольствием бы поддержал. Ну, пока вот у меня только моральная поддержка, потому что я свой голос уже за бульвар по улице Амундсена отдал. Вот, поэтому право только одного голоса. Поэтому, чкаловцы, давайте на вас вся надежда. Ну, давайте все-таки посмотрим. Вот в случае победы, и если все-таки не победит, ну, какие-то текущие же работы по благоустройству, они все равно проведутся. Вот голосование закончится, итоги подведут. А какой будет дальше жизнь этих парков? Ну, хотя бы в 2026 году, потому что следующее голосование, оно только весной 27-го.
2: Ну, в дальнейшем территория-победитель, которые проголосовали и поддержали и выиграли непосредственно в программе, она будет включена в программу формирования современной городской среды, и в рамках мероприятий муниципальной программе будет разработан дизайн-проект, проектная смета документации, на основании которой в 2027 году будут организованы и проводиться работы непосредственно на территории победителя по благоустройству. Конечно же, да, хотелось бы, чтобы и чкаловцы сейчас действительно объединились, поддержали наши два замечательных парка, и чтобы мы действительно могли рассчитывать на то, чтобы действительно дизайн-проект был по нашим паркам. Я тоже хочу сказать то, что действительно, чкаловцы, давайте объединимся, поддержим, да, наши замечательные парки. Нам тоже с вами необходимо, чтобы у нас комфортная жизненная ситуация в нашем Чкаловском районе действительно была. Очень хотелось бы, чтобы действительно победили наши замечательные парки, и мы с вами действительно их благоустроили.
1: Евгений Викторович, ну, а все равно какие-то, вот если бы только это от вас зависело, какие работы будут проведены?
2: Ну, я думаю, там благоустройство, вы имеете в виду по паркам, если
1: да,
2: кто победитель.
1: Текущее.
2: Ну, я думаю, да, вот этот сам проект, дизайн-проект, он будет способствовать тому, чтобы реально действительно были комфортные эти парки. Что для этого необходимо? Я думаю, в обязательном порядке это предусмотреть и беговые дорожки, да, и прогулочные дорожки. Это малоархитектурные формы в виде все-таки детских площадочек, да, площадок для выгула собак. Это и спортивные составляющие, которые нам необходимо действительно на каждой территории, чтобы приходить и действительно развиваться в свое физическое совершенствование. Потому что вот если говорить о парке Южном, который реально действительно сейчас находится в центре, юг-центр и ботаника, вот каждое утро, приезжая на работу, я вижу, что там занимаются спортом, там катаются на велосипедах, там бегуны и, да, наши жители, да, занимаются скандинавской ходьбой, да, полностью площадка воркаут, занятая нашими жителями, да, которые проводят, спортивные состязания на этих площадках. И поэтому, конечно же, бы хотелось, чтобы действительно эти площадки были насыщенными. Также, наверное, да, предусматривается в обязательном порядке сейчас, да, в контексте, если общественное пространство предполагая свыше 50 даже жителей, это необходимо видеонаблюдение и звуковая сигнализация. Это тоже немалые деньги, способствующие для того, чтобы действительно создать паспорт безопасности для наших парковых зон. И это тоже непосредственно организация проведения вот способствует тому, чтобы необходимо вложить определенные средства. Ну и, честно говорю, если говорить по нашему парку, то хотелось бы, чтобы действительно вот, да, создали нам, действительно помогли создать памятник нашему легендарному летчику. Вот в этом контексте хотелось бы, конечно, и затронуть момент, да, по парку Южному, да, я вот для жителей хочу сказать, то, что, в принципе, если мы все-таки победим, мы создадим и вернем, ну, правда, назовем его не Могилевским дворником, если вы помните, у нас там был Могилевский дворик, который мы действительно делали вместе нашими действительно братьями, да, белорусами. Вы знаете то, что Чкаловский район действительно с советским районом является побратимы.
1: Побратимы, да.
2: Они к нам приезжали, мы к ним приезжали, мы совместно с ними, да, где-то 15 лет назад был построен Могилевский дворик. Ну, вот так получилось то, что действительно он уже устарел, и мы вынуждены были его демонтировать. И вот в контексте, если мы побеждаем с вами, дорогие чкаловцы, мы сделаем и вернем, только уже назовем его не Могилевский дворик, а, наверное, Белорусский дворик, да. Да, и где действительно, да, символы Белоруссии, да, наших братьев тоже будут поставлены в этом парке. Видите, сколько много особенностей для того, чтобы действительно наш парк победил. Да, и мы очень-очень хотели, чтобы он действительно был замечательным и красивым.
1: Я еще такое наблюдение себе позволю, оно уже слегка выходит за рамки темы ФКГС, но оно связано с другой темой 2026 года, который объявлен президентом России годом единства народов России. А ведь сколько на территории Чкаловского района улиц, а еще больше переулков, названных в честь либо народов СССР, бывших советских республик, и столиц, там и Ашхабадский, и Алма-Атинский, и Киргизский, и еще много чего. То есть вот Чкаловский район, он в этом отношении представляет собой такую своеобразную карту вот тех самых народов России. Но мы отвлеклись. Евгений Викторович, и напоследок, у нас времени уже не так много остается. А какие еще планы по благоустройству в летний период? Ведь голосование закончится через 10 дней, а лето-то оно только началось, и оно потом продолжится.
2: Вы знаете, да, планов очень много. Наши силами подрядной организации, силами нашего дорожно-эксплуатационным управлением, да, разработаны и отработаны очень много мероприятий, которые действительно способствуют благоустройству нашей территории. Это и по заявкам наших жителей будет проведена определенная обрезка на территории Чкаловского района. Благоустроенные территории будут в виде ямочных ремонтных работ по дорогам Чкаловского района. Вот сейчас уже жители заметили то, что идет действительно капитальный ремонт в виде фрезерования, да, улицы 8 марта. Есть определенное затруднение по... для автомобилистов, но, тем не менее, действительно, сама дорога преображается и реально будет поменен бордюрный камень и появится новый асфальт. Планируем в организации проведения мероприятий высадку определенных насаждений. Это в плановом порядке хотели бы действительно благоустроить территорию Нахимаша, поменять ограждение на улице Грибоедова, чтобы действительно обещали уже второй год, но сделаем в этом году, поменяем ограждение, сделаем там, уберем сухостои, высадим тоже деревья на сквере Грибоедова. И, конечно же, да, отработаем все мероприятия, которые необходимо провести непосредственно по пешеходным зонам. Сейчас вот уже в отдаленных территориях, в Горном Щиту, мы уже один тротуар заканчиваем отработать по улице Ленина. Ну и в дальнейшем будем также заниматься и тротуарными частями, и дорожными работами. Если подвести к тому, что вот за последние 5 лет выполнены текущий ремонт дорог в объеме 122 тысячи квадратных метров и отремонтировано около 20 тысяч квадратных метров тротуаров. Также мы планируем в обязательном порядке подготовить и высадить цветники. Это будет сквер Комсомольский на Химаше, это и на Грибоедово цветники будут разбиты и по улице Инженерной. По улице 8 марта тоже будут организованы и проведены непосредственно цветники организованы. Это академика Шварца и Фучика. Ну и, конечно же, да, замена, произведем старых урн, да, уберем старые урны, сделаем более вместительное, чтобы действительно у нас мусор не валялся, где ни попадя, не раздувало его ветром. Потому что подрядчик, вроде мы действительно все, что касается непосредственной работы по территории Чкаловского района, они проводятся. Ну и будем заниматься, конечно же, благоустройством территории. Улицы мы помыли, привели в надлежащее состояние. Вот сейчас необходимо поддерживать эту чистоту в надлежащем порядке.
1: А еще необходимо поддерживать парки и скверы как Чкаловского района, так и всего Екатеринбурга. Поэтому либо голосуем через госуслуги, заходим на портал Екатеринбург.РФ и там сразу же по ссылке проходите, либо на улицах встречайте волонтеров и не бойтесь назвать им тот самый четырехзначный код, не шестизначный. 10 дней остается, интрига, развязка все ближе, а главное это победа Екатеринбурга, который в случае набора необходимого количества голосов получит федеральное финансирование. Евгений Шипицын, глава администрации Чкаловского района. Евгений Викторович, огромное вам спасибо, удачи и до новых встреч.
2: Все, спасибо, Борис, вам. И, конечно же, призываю еще раз жителей Чкаловского района поддержать наши замечательные парки.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Наш эфир продолжается. Впереди еще много интересного. Оставайся на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
4: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского. 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Добрый день нашим радиослушателям. В эфире программа «В центре внимания». Меня зовут Евгения Лемесева. У нас сегодня по календарному такому поводу День защиты детей. Замечательная, очень ценная гостья Лариса Владимировна Лазарева, президент Межрегиональной общественной организации «Аистенок». Сегодня поговорим про помощь не только детям, но и семьям в кризисных ситуациях. Здравствуйте, Лариса Владимировна.
3: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Екатеринбург на днях буквально стал центром притяжения всех людей, задействованных в благотворительности. Была конференция «Сохраним семью для ребенка». Расскажите, наш город в благотворительности, получается, имеет какой-то особый вес и статус?
3: Ну, данная площадка уже в 6-й раз. Екатеринбург принимает конференцию «Сохраним семью для ребенка», приюты для женщин с детьми. Проводится с периодичностью раз в 2 года. И мы вот с 2013 года приняли эстафету у московских коллег. И с 2014 ведем данное мероприятие. И съезжаются на данную площадку более 45 регионов нашей страны. Вот в последнее время, это 26-й год, 27-го, 29-го была конференция, было 38 регионов участников, 90 организаций и из Российской Федерации и Республики Беларусь.
2: А почему Екатеринбургу так повезло? Потому что у нас есть вы?
3: Ну да, мы перехватили инициативу, приняли эстафетную палочку, и теперь вот эта нагрузка, она такая немалая нагрузка, она

0: легла на нас, и мы объединяем вокруг себя сообщество организаций, профессионалов, которые работают в теме приютов для женщин с детьми, приютов временного проживания. А с недавних пор это не только женщины с детьми, но и 6 регионов берут уже семьи с детьми, то есть полные семьи в кризисе.
1: А с чего «Аистенок» начинался?
0: Начинали мы с профилактики отказов от детей в роддомах. Тогда как раз нам Татьяна Леонидовна Савинова дала добро, и мы стали ходить в роддом. Это вообще-то явилось по Российской Федерации, это первая практика. Вот так что мы пионеры. И теперь в нашем городе и области у нас совсем другие показатели отказов от детей. Снизились гораздо прямо в сотни раз.
1: Чем нужно обладать, ну вот, чтобы этого добиться? То есть благодаря чему удается отговорить от отказа?
0: Ну, вначале я, когда не имела еще психологического образования, я выходила в роддома, просто разговаривала с женщинами и выясняла причины отказа. Я вообще не знала о том, что могут быть какие-то такие сложные причины. Я думала, что это будут в основном несовершеннолетние девочки,
1: которые просто оказались
0: запутались, оказались не готовы. Вот. Но потом узнала, что причин много. Это могут быть и 43-летние. Это в первый год на нас прям посыпался вал отказов. Это было 256 отказов в год в городе Екатеринбурге. И он давал ровно половину отказов от Свердловской области. Вот был 2004 год, когда мы выяснили причины и поняли, что основная причина — это все-таки отсутствие жилья, личного жилья, либо конфликты серьезные, либо невозможность проживать с родными, конфликты с родственниками, разводы, зависимости, в том числе членов семьи.
1: А сейчас очень много стали говорить о послеродовой депрессии. Она какую-то роль играет в этом?
0: Да, конечно, она играет, и как бы профессионализация врачей в этом смысле растет, и нужно прямо угадывать эту депрессию изначально, когда ты выходишь к роженице, уже когда она отказывается, планирует отказ от ребенка. То есть здесь уже играют не только психологи, тут и врачи могут сыграть такой симбиоз, должен быть и врача, и психолога. Но сейчас у нас во всех роддомах уже есть собственные психологи, и они выходят на отказы, когда женщина только планирует, либо она приезжает на сохранение, и они видят какое-то состояние такой депрессии.
1: То есть заранее, заблаговременно тоже
0: заблаговременно, это... Заблаговременно, да. Заблаговременно должны и врачи женских консультаций об этом тоже помнить, заботиться и выявлять вовремя.
1: Какие это цифры сегодня, какие-то достижения на сегодняшний день в этой области у вашей организации?
0: По годам росло. У нас чистых отказов это 179, это которые на стадии просто роддома мы аннулировали отказы. А так у нас 419, это когда к нам обращаются женщины с риском возможного отказа, но они еще не планируют, но либо направляют субъекты системы профилактики к нам, уже семьи в кризисе, в том числе и в глубоком, не на ранней стадии, когда мы можем поместить в кризисное отделение женщин и работать с ними на реабилитацию, на сохранение родной семьи для ребенка.
1: А дальше ведется какая-то работа с этой женщиной, которая хотела отказаться от ребенка, но оставила его. Ну, то есть как ребенку дальше гармонично расти и развиваться в таких условиях, где были ли риски?
0: Конечно, если риск, например, на стадии беременности, да, то, естественно, женщина планирует 9 месяцев отказ от ребенка, и, соответственно, одним посещением психолога это не решит. То есть должна быть такая пролонгированная психологическая, психотерапевтическая работа, социальная помощь этой женщине, проживание в кризисном жилье, как вот у нас, например, это дает большой такой большой ресурс, когда женщина проживает, и тогда быстрее можно выйти с этого замкнутого круга кризиса и уже выйти в самостоятельную жизнь. То есть обязательно нужно сопровождать. Это первое условие для того, чтобы не было никаких рецидивов и вторичных отказов.
1: Вот. А как диагностируется вот этот некий кризис? То есть у него есть какая-то характеристика по длительности, по, не знаю, психическому состоянию женщины?
0: Да, в зависимости от состояния, к которому пришла женщина, психолог выясняет, да, делает скрининг такой небольшой, да. Это зависит от многих факторов. Это и от самой женщины зависит, от ее состояния. Если это депрессия, как мы уже об этом говорили, тоже это может играть существенную роль. Бывает, когда не с первого раза, последнее время участилось, когда женщина с психическими заболеваниями, возможно, да.
1: Как, они развиваются во время беременности, что ли? То есть человек не знает об этом?
0: Бывает, усиливаются, угу. да. И это тоже риски своего рода. Вот, бывает, когда конфликты с родственниками, с родными, когда родственники бросили, отвернулись, и женщина один на один, она думает, что...
1: Она не справится.
0: Да, она не справится, да, и это вводит ее в такой ступор, когда ребенок для нее как обуза, да, считается. Когда мы ей поможем, то и потом уже наладим детско-родительские отношения, естественно, сохраняется ребенок в семье. То есть здесь много очень факторов, и психологи на входе должны четко продиагностировать эту ситуацию. Бывает так, что не все ситуации сразу с первого раза диагностируются, потом в течение уже, когда женщина раскрывается, когда она, например, приходит не только амбулаторно к нам, а проживает в наших кризисных отделениях, то тогда с ней ведется прямо работа комплексная, то есть многих специалистов. И с ребенком ведется. Это же не только профилактика отказов. То есть женщины бывают, приходят и с тремя детьми, и с четырьмя детьми. Бывают конфликты серьезные в семье, жесткие такие разводы с дележом имущества. Бывают, когда родители злоупотребляют, и ее родители злоупотребляют, и невозможно проживать на одной территории с детьми, а своего жилья нету. Бывает, когда вообще потеря жилья. У нас сейчас живет, вот, кстати, семья, полная семья, и муж, и жена, и четверо детей, когда просто помогали. Вначале наша юрист-адвокат помогала этой семье, а потом поняли, что не справляются со всем, и мы временно взяли эту семью на проживание.
1: Кризисное жилье и кризисные центры — это разные вещи?
0: Нет, по-разному называют. До сих пор единого понятия нет. И над этим работает сейчас Государственная Дума, чтобы немножко... привести в единое поле понятие приюты. Кто-то называет приюты, кто-то кризисные центры, кто-то безопасные квартиры, кто-то шелтеры, по-разному называют. Да.
1: Интересно.
0: Но единое, у нас это называется кризисное отделение в составе общественной организации.
1: Ну давайте тогда поподробнее конкретно уже о них поговорим. Mm-hmm. Вот это кризисное жилье, для кого оно сегодня существует, помимо...
0: В начале мы начинали это как раз с профилактированные отказы, когда мы берем на сопровождение, долгое сопровождение женщин.
1: А долгое проживать, это сколько?
0: Проживать можно в кризисном жилье, по крайней мере, у нас, в общественной организации нашей, от месяца и до года. Вот, то есть довольно-таки долго, потому такие цифры бывают вроде бы на первый взгляд не очень большие, да, но потому что женщины с детьми живут довольно продолжительное время, чтобы выйти из кризиса.
1: И как-то социализироваться при этом.
0: Да, и социализироваться, и помочь им встать на ноги, обрести, помочь. Мы содействуем еще поиску работы. Если нужно, мы обучаем, помогаем повысить квалификацию, если видим, что женщина прям нуждается в этом. Вот.
1: А в чем еще суть вот этого кризисного жилья? Что оно в себя включает и какие, может быть, обязательства с каждой из сторон есть?
0: Да, мы заключаем договор, соответственно, женщина составляем реабилитационный план совместно с женщиной, потому что бесполезно составить самим. Да? Мы-то знаем, что нужно, да? Но если это мы составим, она просто подпишет, потому что ей негде жить, да, человеку. Понятно, что мы ее ставим в такое зависимое положение. Да? У нас все-таки бывает очень часто, 70% это все-таки с насилием к нам попадают, и потому зависимые отношения от одних к другим получается не очень хорошо. Да? Вот, потому это мы составляем реабилитационный план совместно с женщиной, и потом дальше и ставим сроки. И когда срок подходит, мы смотрим, выполнено что-то или нет. То есть определенные условия. Женщина должна, соответственно, ходить на все занятия с психологом, психологом. Если это дети более старшего возраста, и они еще... У нас бывает и логопед, у нас бывает и... Ну, бывает. Что значит бывает? Это значит, раз в неделю к нам приходит логопед, это узкий специалист, женщина. Если серьезная какая-то депрессия, то мы передаем на долгосрочное ведение. Это психотерапевт, специалист, работает уже в долгую. Психологи два раза в неделю принимают женщин. Выезжает детский психолог в кризисное отделение, работая с детьми, налаживая детско-родительские отношения, гармонизация. Есть группа дневного пребывания до сентября. Сейчас мы ее немножко переформатировали. Группу, как типа детский садик, у нас могли приводить женщины, а сами могли заняться поиском работы, могли оформить документы в государственный садик. Вот сейчас, в общем-то, проблема с государственными садиками более или менее решена, потому мы переориентировали. К нам приходят на консультации многодетные семьи, и детей можно оставить. К нам приходят дети, которые в кризисных проживают после школы, они могут позаниматься у нас. Вот, то есть, вот
1: я вас немножко прерву, Лариса Владимировна. Прервемся все вместе на одну короткую паузу и продолжим разговор.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
6: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Повтор программы.
1: Программа «В центре внимания» продолжается. Сегодня говорим про помощь семьям в кризисной ситуации. У нас в гостях Лариса Владимировна Лазарева. В 2009 году... Насколько мне известно, была одна квартира, да, помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в кризисе.
0: Да, верно.
1: Сколько этих квартир сегодня?
0: Ну, сегодня у нас две кризисные квартиры и два кризисных дома. Ну, это все отделение. У нас 4 отделения при общественной организации. На 23 места, то есть разово могут проживать там 46 и даже больше людей. То есть мама и 2 ребенка, мама и 3 ребенка в каждой комнате в отдельной.
1: В основном вы подчеркнули, что есть такая проблема, как насилие, да, в семье.
0: Да.
1: Ну вот все наблюдатели отмечают, что в последние годы стало насилие больше. Как тогда развивать эту отрасль? Становится ли больше таких кризисных домов? За счет чего?
0: Ну да, потребность, например, в домах, в кризисных домах, потребность, значит, на одно место на 10 тысяч населения. А сейчас где-то на 1,5 миллиона одно место, если считать в целом по России. Вот, то есть мало. То есть потребность больше, чем предложение. Вот
1: так скажем. Вообще, как, ну, получается, ведется некий учет нуждающихся? Как это происходит?
0: Ну, нет, если знать изначально, что одно место на 10 тысяч населения кризисное должно быть, именно стационарное, да, то взять все население, да, Российской Федерации, все города, всего в 45 регионах есть кризисные центры, в остальных нет. Вот, и потому, естественно, нужно увеличивать кризисные места для временного пребывания семей с детьми. Бывают сейчас уже и 2 года, как дается, не дается, а 2 года, как уже имеет место быть, что полные семьи обращаются. То есть не просто женщины с детьми, которая считалась раньше, ну, самое слабое звено в семье, да, а полностью, прям полные семьи, когда остаются без жилья погорельцы, когда остаются ну, новые территории, когда остаются люди без средств к существованию. Вот, то есть потребность растет, и насилие увеличивается, в том числе это отметили все присутствующие на нашей конференции, когда анкету заполняли, да, был такой срез.
1: И какие тогда ну, тренды, что ли, новые направления в том, как помощи в этом направлении развиваться?
0: Ну, мы вот как раз и объединяем вокруг себя профессиональное сообщество, потому что именно специалистов, организации, в которых есть именно кризисные центры временного проживания. Это специализация, это прежде всего профессионализация обучения специалиста, вот это обмен опытом, супервизии. За этим, ну, как бы не то, что будущее, а невозможно без профессиональной помощи помочь быстро женщинам. Бывают разные случаи, кризисные, сочетанные травмы, бывает и насилие, и алкоголизация, и конфликт, и сексуальное насилие. И сам специалист должен быть, ну, вот просто в ресурсе. И мы вот именно создаем тот ресурс для обмена опытом и вообще, чтобы сам специалист был сохранен и не провалился в профессиональное выгорание. Мы помогаем вот этим самым. Мы стажировочная площадка по всей России с 2018 года. К нам приезжают, мы выезжаем для открытия кризисных центров в других регионах. Те организации делают запрос нам, и мы можем помочь открыть с нуля кризисные центры в любом регионе Российской Федерации.
1: А почему?
0: Это вот тренд на профессионализацию и тренд на объединение, потому что без хорошего взаимодействия с межведом, то есть с субъектами системы профилактики, государственными центрами, государственными министерствами, соцполитики, Министерством здравоохранения, тоже невозможно. Вот. И на это тоже на сближение, и для некоммерческой организации является таким большим ресурсом, тем более у них большая практика, и они более мобильны, подвижны, чем все-таки государственные структуры. Вот. Они могут брать на вход людей, например, мы берем, у нас низкопороговый вход, да, в отличие от некоторых государственных структур, у которых нужно, в общем, более расширенный вход документов медицинских, чтобы попасть в кризисное отделение.
1: Вот так, ну, есть вот. Чем гордиться.
0: Ну, есть чем гордиться, и государственным есть к чему стремиться.
1: Угу. Почему родственникам не хватает, ну, я не знаю, чего? Почему не могут родственники в кризисных таких ситуациях как-то взять это на вооружение, помочь там женщине или мужчине, или ребенку? Почему им приходится обращаться именно в кризисные центры? Чего у нас не хватает в общественных связях, может быть?
0: Ну, наверное, все-таки разрушены детско-родительские отношения, да, и за каждой женщиной, за каждым планируемым даже отказом от ребенка либо попаданием в кризис стоят отношения в собственной родительской семье. Когда мама не является ресурсом, бабушка для мамы не являлась ресурсом, да, когда такие конфликты, и скорее семья является иногда не столь ресурсом для того, чтобы устояться, да, и помочь женщине с ребенком, а наоборот является как бы каким-то препоном. Ну, к примеру, женщина долго терпит, например, унижение, побои мужа. Она говорит маме, а мама говорит, да ты что, он тебя содержит, ты что? Вроде, есть, терпи, ага, терпи, он и тебя содержит, и меня содержит, да, вот, и можно будет вот закрыть на это глаза долго-долго, пока женщина не понимает, потому что информирования сейчас гораздо больше, сейчас уже много создается таких чатов общения, сейчас информирование населения идет, и потому женщина понимает, что что-то здесь не то, что эти отношения такие, ну, сейчас модное слово, абьюзивные, да, они не это не норма, да.
1: А из них вообще реально выйти? Вот не из самих конкретных отношений, а из модели поведения такой? То есть она же достаточно из них привычная для многих.
0: Для многих привычная, для нашей страны привычная, вот, и бьет, значит, любит, наша любимая поговорка, да, и, конечно, из этих отношений трудно выйти. Все зависит от того, насколько долгий этот процесс. Если это было в семье, да, вот как я повторила, если это и бабушка претерпевала такое, и мама, и вот молодая женщина, она, например, вот все так же, все. Она вырывается из семьи с надеждой выйти замуж, да, а там она именно попадает на такие же отношения, тогда труднее, и этот процесс более пролонгированный. Если эта женщина впервые так сталкивается с насилием, да, в собственной семье, то, соответственно, это быстрее выход в самостоятельную жизнь и отрыв. Это ни в коем случае не говорит о том, что мы за разводы, Да? Мы до последнего, если человек не физически не применяет насилие, а просто это конфликты, мы помогаем, и тогда садимся на семейные консультации, выходим. Если это серьезные телесные повреждения, если это насилие на глазах у детей, если, не дай бог, сексуальное насилие на глазах и непосредственно доходит до детей рукоприкладство, то, конечно, с такими...
1: Вы сотрудничаете с органами в таких случаях?
0: Ну, сотрудничаем, если они приезжают вовремя, да, uh-huh. если они соглашаются, да, мы сотрудничаем, нам как-то везет, и вроде бы и мы везем, да, вытаскиваем из этих ситуаций.
1: А есть какой-то, может, путеводитель? Вот как себя вести, если человек становится жертвой насилия в семье, что ему делать?
0: Ну, это в любом интернете есть, я не буду как-то что-то новое такое говорить, но самое главное, что нужно понять, когда ты заходишь в это. Вначале это такой букетный uh-huh. роман, да. Потом это начинается: зачем тебе подруги, а зачем тебе друзья, а зачем тебе.
1: Вот, а можно я вот да. прямо здесь вас uh-huh. прерву? Да. А всегда ли это означает, что вот за такими ограничениями последует насилие физическое?
0: Uh-huh. Нет, это не всегда, uh-huh. но это один из таких звоночков первых, uh-huh. когда человек не хочет. Когда у него у самого проблемы внутри, вот, и он начинает эти проблемы выплескивать на супругу.
1: Такой человек может исправиться? Да. Ну, то есть помогаете ли вы таким людям как-то стать адекватными, нормальными гражданами и больше по треугольнику Карпмана не ходить?
0: Да, конечно, мы можем помочь, но есть организации, которые специализируются именно на усмирении гнева. Да? Угу. То есть это мужчинам нужно посещать, но бывает так, что и женщинам, да, потому что у нас был как-то вопрос, позвонили, и мужчина говорит, я не могу уже больше в отношениях таких, она меня, ну, насилие угу. проявляет в отношении. Я говорю, ну, есть же всегда способ прийти к нам обратиться, да, и но если это на самом деле человек не может справляться с гневом и не хочет этому учиться, сохранять семью, то, конечно, ради детей не стоит сохранять такую семью. Наоборот, детям это будет лучше, когда будет разрыв семейных таких связей.
1: Должен ли кто-то извне, кто замечает это насилие, влиять как-то?
0: Извне?
1: Ну, то есть соседи, родственники mm-hmm. ближайшие. Ну, то есть mm-hmm. когда они знают, mm-hmm. что в семье происходит какая-то вот такая проблема. Понятно, что о каких-то вопиющих случаях мы, ну, ни в коем случае мы mm-hmm. в этих случаях не молчим, потому что там действительно и медицинская помощь срочно может быть нужна. А какие-то вот такие вялотекущие, ну, вот когда, может быть, даже еще не физическое насилие, mm-hmm. а какие-то оры, крики, угрозы.
0: Я думаю, каждый для себя должен решить, что для него приемлемо. И если за стеной вы слышите крики, да, в начале плач ребенка, да, не прекращающийся, потом удары, крики о помощи, то это однозначно нужно вызывать полицию и трубить об этом происшествии, потому что, ну, не думать о том, что это личные дела семьи. Вот. И об этом, слава богу, сейчас больше говорят, знают, и можно обратиться и 112 телефон, есть телефон, который горячая линия всероссийский 8 800 7600. Это телефон горячей линии, куда может позвонить не только женщина, не только соседи, а и подростки, дети. То есть, потому что
1: их
0: это
1: услышат?
0: Сейчас, да, их должны услышать обязательно, да. И есть у нас телефон горячей линии в Свердловской области, ну, то есть непосредственно. То есть можно обязательно нужно действовать, я так бы сказала. Да. Нельзя вот закрывать глаза, заткнуть уши и не помогать. Ну, по крайней мере, у меня так это всегда было.
1: А как выяснить, насколько эти причины для обращения тогда объективны? Может, просто повздорили дома?
0: Нет, но если повздорили,
1: человеку криков, уже кажется, да. что все там.
0: Ну, я когда вот, например, жила, я тоже не знала, что супруги все время конфликтуют. Где-то это по пятницам, когда муж за стенкой, да, он угу. выпивал, да, он там водителем работал, и пятница для него такое. Вот. А потом выяснилось, что был громкий скандал, когда я услышала, и когда попросила помощи жена, и они забежали вместе с дочкой. Причем дочке было 14 лет. Mm-hmm. Вот. И я осталась один на один вот с насильником, который на меня, значит, ну, стал. Вот, но правда его остановило что-то, да, и я уже им помогала. И понять, что я стала объяснять о том, что нужно идти. Тогда я не работала
1: не
0: в этой сфере.
1: Не с этой ли истории началась ваша профессиональная деятельность?
0: Нет, это я просто потом вспомнила на самом деле, когда у меня были эти случаи, потому что первые два года с таким явным насилием, вот 2004, 2005, 2006, я еще вот в 2006 году стали первые звоночки такие проявляться, когда было, ну, насилие становилось чуть больше именно в нашей сфере. В основном это профилактика отказа была, когда негде жить, отсутствие жилья, конфликты с родными. Да? Но конфликты, когда начинаешь дальше работать с женщиной, то в результате получается, что именно насилие было когда-то в детстве, да, в отношении, например, мачехи, если это не полная семья, либо отчима. Вот, и тогда уже начинаешь более профессиональную работу.
1: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Повтор программы.
8: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
9: Город ФМ. На 107.6.
8: Новости на Город ФМ.
10: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
11: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
10: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше.
12: Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года.
13: Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
14: О погоде.
15: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов.
16: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Возвращаемся в студию. У нас сегодня в гостях Лариса Владимировна Лазарева, президент межрегиональной общественной организации «Аистенок». Вы хотели во время рекламы напомнить нашим слушателям.
2: Да, в Свердловской области есть бесплатные телефоны экстренной психологической помощи при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Это 8 800 383 83 и телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 800 101 20 12.
1: Знаете, какой вопрос? Что нужно, чтобы в России не было детских домов? А стоит ли такая задача вообще?
2: Да, стоит такая задача, и аппарат уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации поставил такую задачу сокращение почти в два раза к 2027 году мест в детских домах для детей-сирот. Ну, то есть вот такая задача есть, стоит, и мы все, кто работает в профилактике, в теме профилактики социального сиротства, то есть чтобы помощь родной семье, что такое социальные сироты, да, это сироты при живых родителях, чтобы их было как можно меньше, то есть сейчас весь упор идет на сохранение родной семьи для ребенка, но в принципе то, чем мы с 2003 года занимаемся. То есть для нас это уже большая просто практика, и сейчас мы в тренде, так скажем.
1: То есть есть прям какие-то живые и долгие примеры исправления родителей? Я имею в виду, которые вот, ну, пошли по этому пути и сколько-то лет действительно живут там, не знаю, в трезвости, благополучно.
2: Да, ну, конечно, есть, да. И сейчас вот у нас с октября 2024 года действует программа «Вызов», такая всероссийская программа «Дети в семье», да, куда вошло 14 регионов по всей Российской Федерации, и Свердловская область – одна из регионов. Да. И Министерство социальной политики, и Министерство здравоохранения в этом направлении активно работает. Но это не значит, что мы должны теперь просто сохранять все семьи подряд, да, которые находятся в социально опасном положении. То есть, чтобы не было, самое главное, чтобы не было перекосов, когда видим, что семья не справляется, да, все-таки помещается ребенок в государственную структуру и работает все-таки с семьей именно более предметно, комплексно, со всех сторон. Это, как правило, семьи с зависимостями, с нарко-алкозависимостями. И с ними должна быть такая тяжелая реабилитационная работа. Это трудная работа, чтобы их в трезвость привести и быть опорой для ребенка, ресурсом, а не наоборот. Чтобы, не дай бог, рецидивов не случилось, все равно нужна пролонгированная помощь со стороны специалистов. А специалисты должны быть хорошо обучены и работать во многих методиках, в разных направлениях помощи. То есть от профилактики отказов до психотерапевтической помощи. Потому что здесь и даже психиатрическая. Вот, то есть здесь большая, большая работа, но главное, что государство сейчас нацелено на помощь родным семьям.
1: А есть ли такое, что у вас, может быть, кто-то закреплен пожизненно на помощь?
2: Есть такие люди, которые, это процентов 10 таких людей, которые, ну, ведут, к сожалению, иждивенческий образ жизни, они не хотят менять что-то, да. Это не те, которых мы на долгое сопровождение, это те, кто приходит к нам за просто гуманитарной помощью, социальной помощью, и у нас есть социальный склад. И мы принимаем одежду, вещи, ну, в общем, вещи, обувь, посуду, канцелярию, подгузники, в общем, питание детское. Мы все принимаем и выдаем населению два раза в неделю. Вот. И есть такие, которые ходят вот постоянно к нам, потом постоянно еще в другие религиозные структуры, государственные центры, и везде получают помощь, и не хотят ничего менять, к сожалению. Да? Но если у нас семья до 3 лет с ребенком...
1: А вот таких людей, да, больше становится с течением лет?
2: Такие люди, ну, они стабильно где-то 10%, сейчас это даже 15% стало. Угу. И мы как раз вот такое исследование проводим, в том числе были озвучены первые результаты этого исследования на нашей конференции. Почему люди, обращаясь в кризисные центры, недореабилитируются, выходят, возвращаются к насильнику. Либо,
1: у вас есть ответ?
2: У нас пока еще нет ответа, но у нас есть предположение, да, что либо это внутреннее состояние женщины самой, и нужно с ней серьезно работать долго, либо это она возвращается потом в этот же социум, где не нужно дальше расти, самообразовываться и все прочее, и повторяются опять незапланированные беременности, когда ребенок вот просто является тем не радостью, да, для семьи, а просто продолжением получения детских пособий. Да. А бывает, что нехватка именно профессионализма специалистов, то есть три варианта, когда специалисты не дорабатывают что-то женщины. И вот мы в этом направлении будем работать, и в ноябре 2026 года уже результаты будем иметь. То есть мы работаем, исследуем специалистов, это фокус-группа для специалистов по всей Российской Федерации, которые работают в рамках кризисных центров. И работа отдельно идет, исследование, и биографические материалы исследует специалист при работе с женщинами и интервью женщин самих, которые проживали в кризисных центрах. Вот, и потом два исследования мы объединим в одно и выдадим на гора.
0: Мы будем ждать результатов.
2: Да, обязательно.
0: Ну, вам бы в вашей работе что помогло? Чтобы какие структуры и чем могли посодействовать?
2: Именно нам в образовании, чтобы было...
0: Ну, чтобы и процесс легче шел, и, может быть, меньше было обращающихся.
2: Ну, я даже не знаю. Меньше обращающихся точно уже не будет, да. Но, по крайней мере, люди, которые... Чтобы было больше некоммерческих организаций, которые работают с семьями. У нас сейчас вот, в принципе, по пальцам можно пересчитать, несмотря на то, что, по-моему, 2000 с лишним организаций в Екатеринбурге работают с семьями единицы. Там вот... Я могу до 10, наверное, и то не могу насчитать полностью. Вот если бы было больше организаций, которые работают с семьями, нам бы было легче. Нагрузка на наших специалистов бы немножко снизилась, потому что нагрузка на специалистов... Мы же оказываем комплексную помощь, и нужно... А комплексная помощь предполагает такие точечную работу, долгую работу. Это не просто принял, да, семью и сказал, ну все, вот вам нужно то-то-то, и до свидания. Вы можете в свободное плавание идти. У нас довольно долго, и год, и полтора бывает психотерапевтическая помощь. Это вообще 3 с лишним года. Вот. И, соответственно, нужен на это ресурс и нужны средства.
0: А сколько у вас сотрудников на данный момент?
2: На данный момент у нас 12 сотрудников в штате всего. Да. Ну и плюс специалисты, которые работают с отказными детьми, плюс те, которые работают по совместительству. В том числе это узкие специалисты, психотерапевт, психолог, клинический психолог, логопед,
0: давайте как-то
2: юрист.
0: Подытожим, наверное, нашу беседу вашими грядущими еще проектами, или, может быть, проекты, которые сейчас реализовываются, которые мы не затронули.
2: Ну, сейчас, наверное, у нас есть такое направление, раз мы комплексную помощь оказываем людям, то невозможно, например, реабилитация без трудовой реабилитации. Да? Когда женщины проживают вот в кризисных домах, то обязательно это и работа на земле, и швейная мастерская. Вот те, кто попадает у нас в кризисные дома, они, конечно, имеют навыки такой трудотерапии. Вот. И мы сейчас в городе Дегтярск уже с 2009 года, мы так активно началось с 2019-го активное строительство. Мы строим подсобное хозяйство, где уже есть тепличный комплекс, где есть, построили козлятник и курятник, где есть хозяйственный корпус. Вот. И сейчас и дом построили для проживающих, кто там будет работать. И теперь мы хотим вообще будущее, то, чтобы мы агротуризм начали развивать, и для этого нам вот нужно строительство, чтобы люди могли приезжать и просто вообще окунуться в атмосферу. Женщины могут работать, а обычные семьи, которые могут с детьми проживать там, приехать, поучаствовать в сборе урожая, что-то увезти с собой, ну и вообще чтобы ребенок понял, что такое, что помидоры на деревьях не растут, да, и как можно ухаживать за птичками и за хозяйством, чтобы немножко окунуть в это направление.
1: Я правильно понимаю, что вы берете на попечение, ну, кризисную семью или женщину, или мужчину, или ребенка, в общем, ведете их со всех сторон, в том числе даете трудоустройство.
2: Да, в том числе
1: это
2: мы
1: потрясающе.
2: Даем еще навыки, ну, просто труда, и мы еще содействуем трудоустройству, потому что многие наши партнеры звонят нам и говорят, что у меня есть вакансия, да, и мы предлагаем, мы, конечно, отбираем, потому что всем нужно, чтобы все-таки человек был работоспособный, и чтобы у него была занятость, там, например, по 12 часов, не все могут себе позволить, если это мама одинокая, да, и у него еще, у нее еще нет того ресурса, чтобы прям семья ей была опорой, да, мы только на это работаем, вот, то, ну, это более трудно, но все равно мы помогаем вот таким. И, конечно, без партнеров, без волонтеров, ну, не было бы у нас без поддержки администрации, которая нам безвозмездное пользование дала, площади ресурсного центра, куда, в принципе, стекаются не только семьи, но и общественные организации, у которых нет своих своей площади, они могут на нашей площади провести любое мероприятие, те мероприятия, которые касаются именно поддержки семей и детей. И вот будет такое мероприятие 3 июня, когда ресурсный центр Российский союз молодежи организует на нашей базе встречу для ресурсных центров и администрации города и области.
1: И у вас как раз день рождения?
2: А у нас раз день рождения. Я даже, когда соглашалась, да, я говорю, да, конечно, здорово, я не вспомнила про день рождения, потому что готовились к конференции.
1: Это потрясающе, очень дальновидно, и огромных вам, значит, и ресурсов, и помощи, и сотрудников, и успехов. Спасибо вам большое за этот разговор. У нас в эфире была Лариса Владимировна Лазарева, президент Межрегиональной общественной организации «Аистенок». Спасибо большое, оставайтесь с нами.
2: Спасибо, с днем защиты детей.
3: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
2: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: О, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: 18+.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
7: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
8: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
9: В 1986 году в свердловских кинотеатрах наблюдалась интересная картина. Как только заканчивалась демонстрация традиционного, предваряющего основной сеанс выпуска журнала «Советский Урал», зал пустел, иногда более чем наполовину. Но при этом на сам «Альманах» приходили много и заранее, тогда как раньше все было наоборот. Никто не боялся опоздать на 10 минут. Ничего страшного, если не узнаешь новости с полей или репортажи о стройках. Стройку показывали и на этот раз, но всего несколько минут. Да и начинался фильм с голоса строителя.
10: Владимир Шахрин, строитель, депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
11: Музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь, это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная. Музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить этот вакуум, который создает советская наша эстрада, которую мы видим по радио, телевидению, которая не заменяет этих западной музыки, которую слушают ребята.
9: Когда к Владимиру Шахрину, строившему в те годы нынешний микрорайон ЖБИ, прямо на работу приехала съемочная группа, бригадир, строитель-орденоносец Николай Лисин, был в шоке. Он считал, что приехали-то к нему, а тут к рядовому сотруднику, пусть и очень ценному. Да, все знали, что Шахрин любит петь под гитару и даже что-то там сочиняет сам, но чтобы кино... Впрочем, своего начальника Владимир уважал и ценил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока еще один большой фрагмент с глубокой социальной проблематикой.
12: Все время считалось, что наше творчество какое-то
13: не такое,
12: которое нужно народу. То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите вот, так сказать, вот такую сторону?
14: Они формулировали не то, что не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка.
12: Конкретно не могли ничего сказать.
14: Полезности нет, понимаешь?
11: Мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе, и этим музыкой мы занимаемся в свободное от работы время. То есть на чистом энтузиазме. У нашего коллектива была база ДК Горького. Но директор Дворца культуры сказал, что мы не приносим ей никакой коммерческой выгоды, то есть материальной пользы. Просто попросил нас очистить помещение.
15: Во Дворце культуры Горького Свердловского домостроительного комбината в настоящее время действует 26 коллективов художественной самодеятельности, большая часть из которых посещают молодые люди, девушки. У нас действует несколько клубов. Клуб «Подружка», клуб интересных встреч, клуб «Кругозор» для молодых людей. Проводятся активные формы массовой работы, такие как конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
12: Ведь большинство тех, кто решает за нас, что нам слушать и что на нас выпускать, они же в дедушки годятся. Вот это же порочно, что сидит чиновник и думает, что вот мне можно, А им, обывателям простым, нельзя что-то знать и чего-то слушать. Это же неуважение к народу. И если сохранить практику запрещения того, что идет снизу, это всегда так будет.
11: А просто не отталкивает нас, как будто нас нет. А то закрывай глаза, как будто нас нет. Но мы не есть, вот мы существуем.
12: Нас не пускают ни в один дворец культуры. Нас просто отодвигают от молодежи.
9: В роли пылкого молодого человека – участник школы юного марксиста Саша Гашицкий. Имя культработницы клуба неизвестно, но это не важно. Важно, что с экрана к городу впервые обратились сами музыканты. Не только словами, но и песнями. Особенно яркими получились эпизоды с группой «Урфин Джуз». Александр Пантыкин с длинными волосами, Егор Белки, настоящий мачо и философ, рассуждают о роке, его смысле и необходимости для современников. И поют очень символическую песню «Контакт».

0: эти эпизоды снимали в клубе Горного института, где Егор Белкин тогда подрабатывал руководителем местного вокально-инструментального ансамбля. Зал пустой, это четко видно, но группа работала в концертном режиме. Там же снимали и эпизод с группой «Наутилус Помпилиус», первый случай исполнения прощального письма. До выхода на экраны «Зеркала для героя» оставался год. Вячеслав Бутусов тоже предстал в рабочей обстановке у архитекторского чертежного стола. А еще героями фильма стали обычные прохожие, молодые люди, которые в том числе проявили свою осведомленность в знании свердловской рок-музыки.
1: А такие группы, как «Наутилус», «Урфинджу» знаете?
2: Знаем.
1: Слышали?
2: Да.
3: Слышали.
1: И как вы к ним относитесь?
3: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
4: Ближе для нас лично.
5: «Урфинджус».
4: «Урфинджус», да.
0: В финальных титрах указаны всего три человека. В. Белов, А. Батрак, А. Балабанов. Да-да, именно Алексею Балабанову принадлежала идея сделать именно такой киножурнал. Символично, что по счету этот советский Урал оказался 13-м. 7 апреля 1986 года ленту посмотрели его герои, им понравилось. 3 мая состоялся и тоже удачно показ в рок-клубе, но в кинотеатры журнал почему-то пока не поступал. 23 мая на Свердловскую киностудию специально приезжала комиссия из обкома КПСС для просмотра. Он длился всего 10 минут, но за это время успели поползти слухи, что киножурнал запретят. Обошлось. Прокатное удостоверение подписали, и в последних числах весны, то есть, по сути, вот в эти дни 40 лет назад, началась демонстрация на больших экранах. И, как мы уже рассказывали в самом начале, многие покупали билеты, чтобы посмотреть именно «Советский Урал», да еще не по разу. Когда в зале ненадолго выключали свет между журналом и фильмом, часть публики просто уходила, кино их не интересовало. И с уверенностью можно утверждать – этот выпуск стал самым востребованным во всей истории уральского киножурнала. И именно так Свердловск узнал, что с 1986 года является одним из главных городов новой музыки. Той самой музыки.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Даже у ЗТМ слушает город FM.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6, город FM. Слушаем мою новую песню «Царевна-лягушка». Предлагаю вам отключить царевну, включить лягушку и расслабиться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Движение по правилам.
1: Сегодня в нашей программе мы поговорим на тему перевозка детей, нарушения правил перевозки, которые совершают взрослые, и рекомендации для длительных автопутешествий. С нами сегодня Дмитрий Вячеславович Сидельник, инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции Свердловской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте вот чего начнем. Какие нарушения правил перевозки детей чаще всего фиксируются в нашем регионе?
2: Перевозка детей — это, соответственно, у нас ответственность предусмотрена с Кодексом Российской Федерации о административных правонарушениях. Чаще всего фиксируется это неиспользование детских удерживающих устройств и не применять ремни безопасности.
1: Несмотря ни на что, да, до сих пор вот такие вот элементарные вещи.
2: Да. То есть, если говорить о статистике, то за 5 месяцев 2026 года госавтоинспекции Свердловской области выявлено порядка 4500 нарушений правил перевозки детей.
1: И это только то, что выявлено?
2: Да.
1: Статистика здесь в какую сторону идет? Все-таки родители становятся более сознательными, менее сознательными. Что вы фиксируете?
2: Если взять... Конечно, у нас мы не сравниваем аналогичные периоды прошлых лет, но по нарушениям снижение. То есть в плане. А если брать аварийность, у нас за 5 месяцев произошло 101 дорожно-транспортное происшествие с участием детей.
1: Это с пострадавшими, которые.
2: Пострадавшими, да, это все учетное дорожно-транспортное происшествие. Но это вместе с пешеходами и велосипедистами, а из них 28 это столкновений. В результате 101 дорожно-транспортного происшествия погибло один ребенок, и 106 получили ранения.
1: Да. Как вам кажется, все-таки, почему взрослые продолжают игнорировать использование детских удерживающих устройств, кресел, бустеров там, и так далее при перевозках? Даже давайте так переформулируем вопросы. При коротких поездках даже.
2: Вот, да. В основном, да, действительно, это использование при коротких поездках. Мы проводим профмероприятия, выставляем вблизи образовательных учреждений, детских, дошкольных, школьных, и проверяем правила перевозки детей. Ну, чаще всего это родители спешат либо на работу, либо быстрее ребенка довести до образовательной организации. То есть вот буквально там, не знаю, 3-4 минуты 5 экономят, посадили ребенка в автомобиль, не пристегивая, сами сели за руль. Привозят так, без
1: удерживающего
2: устройства.
1: Или без фиксации.
2: Да, он удерживает, что чаще всего оно все-таки есть в автомобиле, но просто закинули, так скажем, на заднее сиденье и
1: не пристегнули.
2: Короткая поездка, да, и там.
1: Какие последствия это может повлечь? Казалось бы, короткая поездка, да?
2: Да, санкция статьи для водителя будет штраф в размере 5000 рублей.
1: А если что-то случится, какое-то столкновение?
2: Ну, не дай бог, конечно, да, там уже от тяжести последствий все зависит.
1: Угу. Есть ли ошибки, которые родители чаще всего допускают при установке детских удерживающих устройств, сидений?
2: Да, в первую очередь необходимо родителям все-таки обращать внимание на сертификацию, чтобы детское удерживающее устройство было сертифицировано. И при покупке, соответственно, выдается инструкция по его эксплуатации. И у нас есть такая система EasyFix. Если со современные автомобили это жесткое крепление к кузову автомобиля, а такие детские удерживающие устройства при помощи ремней безопасности фиксируются.
1: Штатных ремней безопасности,
2: да,
1: автомобиля.
2: Да. Mm-hmm. У нас даже бывают случаи, когда ребенок пристегнутый в детском удерживающем устройстве, а само устройство
1: не зафиксировано.
2: То есть, да, тут и смысл, получается, теряется безопасность перевозки. Mm-hmm. Безопасной перевозки ребенка.
1: Давайте, кстати, напомним нашим слушателям, кого нужно перевозить обязательно в детском удерживающем устройстве, а кого уже не нужно.
2: Да, в соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, то есть до 7 лет включительно ребенок должен находиться в детском удерживающем устройстве, что впереди, что сзади, при перевозке. А от 7 до 11 включительно разрешается при габаритах ребенка, скажем, да, если рост позволяет, пристегивать уже не используя детское удерживающее устройство.
1: Ну, лучше использовать.
2: Конечно.
1: Некий,
2: да,
1: бустер там,
2: да,
1: и так далее.
2: Да, да. Ну, должна быть, в первую очередь, должна быть безопасность перевозки. Uh-huh. То есть ремень должен фиксироваться, идти не на шее где-то, uh-huh, проходить лямка должна быть отчетка на плече, через грудь.
1: А как правильно подобрать кресло, автокресло, в зависимости от... Они же по весу подбираются, да ребенка?
2: Да, у нас, ну, считается, что у нас 5 категорий детских кресел, согласно ГОСТ, то есть это до 10 килограмм, до 13, там, от 9 до 25, и самое, скажем так, до 36 килограмм, тоже бустеры. Соответственно, дети все разные, то есть весовые категории, так скажем. И если, ну, опять же, вот безопасность, это как фиксируется ремень. Надо, uh-huh, смотреть по ребенку, все-таки по росту и по весу.
1: Uh-huh. Хорошо. Еще один вопрос, в котором многие путаются. Можно ли перевозить ребенка на переднее сиденье автомобиля? и при каких условиях?
2: Да, ребенка можно перевозить на переднем сиденье, но это считается самым опасным местом для перевозки детей, потому что это все-таки предусмотрено для взрослых. Рекомендуется отключать подушку безопасности, потому что, опять же, эта подушка предусмотрена для взрослых, и при срабатывании даже ребенок может травму получить. Только в детском держащем устройстве. Uh-huh. До 11 лет включительно, с 12 лет уже позволяется, но если ребенок, соответственно, рост и вес.
1: Нормального роста, достаточного роста. Насколько опасно, это ведь тоже такая достаточно частая встречающаяся, насколько я понимаю, история, когда родители держат ребенка на руках во время движения автомобиля. Угу. Частая история?
2: Это очень частая тоже история, да. То есть дети бывают капризничают, что-то еще какие-то ситуации происходят, но это небезопасно абсолютно. То есть ребенка при незначительном даже ударе родитель может не удержать.
1: И случаи были?
2: Были, конечно.
1: Ситуации, которые иногда становятся достоянием общественности, это когда родитель, папа, как правило, садит ребенка порулить автомобилем. Были смертельные случаи у нас в регионе, я помню.
2: Да, это часто, даже в интернете у нас видео появляется. Мы таких случаев фиксируем, то есть ребенка, так скажем, обучает, не знаю, но такие факты мы пресекаем, и это тоже абсолютно небезопасно, то есть... Угу. И родитель уже не может в полной мере контролировать свой автомобиль. И ребенок может дернуть что угодно, руль, что угодно.
1: Ну и родитель потом своим весом может ребенка придавить, конечно, если на то пошло. Да. Или подушка, если она отстрелится, тоже может нанести травму ребенку. Давайте напомним еще раз, какие меры ответственности предусмотрены за нарушение правил перевозки детей.
2: Так, на водителя идет штраф в размере 5000 рублей.
1: Так. Это все. А если повторные нарушения?
2: Нет, повторные нарушения нет. Там еще есть, конечно, подразумевает, там должностные лица, юридические лица. Самый штраф 50-200 тысяч, это уже...
1: Ну, это уже скорее к организованным перевозкам детей относится, да? Хорошо. Проводит ли госавтоинспекция региона у нас специальные профилактические акции, рейды, связанные с безопасностью детей?
2: Да, мероприятия проводятся на ежедневной основе. Наряды выставляются вблизи образовательных организаций, вблизи тоже самое пешеходных переходов, если связано с детской безопасностью. Инспекторами по пропаганде проводятся акции. То есть мы даже водителя просто остановили, вручили памятку, напомнили о правилах перевозки. Угу. Ну, если, соответственно, есть нарушения, соответственно, все фиксируется.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать семьям, которые отправляются в длительное автомобильное путешествие, которых будет в этом сезоне много, как мы с вами понимаем, да, наверное, с детьми?
2: Ну, здесь все-таки, да, тоже индивидуально, да, дети разные. Есть непоседы, есть кто усидчивые дети. Ну, это с детьми... В любом случае сложнее, чем просто взрослым ехать в дальние поездки. Ну и рекомендовал бы, конечно, отдыхать, не торопиться в поездках, соблюдать правила. Ну и если ребенок устал, видно, что уже не может находиться в кресле долгое время, лучше остановиться.
1: Сделать разминку какую-то?
2: Погулять где-то, на полянку заехали, размялись. И водителю будет, во-первых, это отдохнет от дороги, и ребенок. И
1: это для безопасности, опять же, да, как мы с вами понимаем. Как часто вот действительно во время дальней поездки лучше делать остановки для отдыха ребенка и взрослых?
2: Ну, опять же, здесь нет, наверное, какого-то универсального способа, когда касается детей. Если для взрослых грузы перевозок у нас определенные часы, для труда дня, так скажем, а для детей это все индивидуально, то есть по состоянию ребенка это, соответственно, надо смотреть.
1: Ну и, наверное, стоит подчеркнуть, что все-таки лучше останавливаться не просто на обочине, съезжать с дороги по возможности.
2: В порядке, подальше. Съезжать куда-нибудь, кемпинги, на стоянке, для длительного отдыха, может быть, в первую очередь безопасность. И, соответственно, если, не дай бог, у вас что-то случилось с дороги с автомобилем, и вы перевозите детей, желательно не забывать вообще про знак аварийной остановки, выставление 30 метров вне населенного пункта, аварийную световую сигнализацию включать. Лучше детей, чтобы все-таки они покинули автомобиль, что тоже небезопасно находиться на обочине.
1: Ну, потому что, бывают случаи, когда едущий транспорт врезается, сталкивается с стоящим транспортом. Что бы вы хотели сказать, донести до родителей и водителей, которые до сих пор недооценивают, наверное, важность соблюдения правил перевозки детей?
2: Я хотел бы, наверное, подтолкнуть водителей и родителей ответственно относиться к безопасности перевозки детей и пассажиров. Ну и напомнить, что использование детских удерживающих устройств снижает степень тяжести последствий и, возможно, жизни ребенка сохранит. Берегите детей.
1: Самое главное. Спасибо вам большое. Напомню, с нами сегодня Дмитрий Сидельник, инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции Свердловской области.
0: Движение по правилам.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: В эфире Город ФМ, программа «В центре внимания». Меня зовут Евгения Лемесева. В студии у нас директор Свердловской филармонии Рустем Талгатович Хасанов. И выпуск этот мы посвятим искусству, конечно же. Свердловская филармония отмечает в этом году 90-летний юбилей. Мы вас поздравляем. Во-первых, здравствуйте. Что это мы так сразу поздравляем?
3: Да, здравствуйте, конечно. А что, очень приятно.
2: Ну, да? Хорошо. Конечно. Ну, хотим, конечно, узнать, что для вас этот юбилей означает.
3: Ну, 90, может быть, не совсем юбилей, скорее круглая дата, потому что в голове у нас уже столетие. И для нас 90 — это 100 минус 10.
2: Вы хотите сказать, что вы уже расписали подготовку к столетию?
3: Дело в том, что 90 — это такая точка, с одной стороны, итоговая, да, потому что большой путь позади, но она же и отправная для того, чтобы двигаться вперед. На самом деле наше планирование, планирование концертной деятельности, которое мы осуществляем и в городе, и в пределах Свердловской области, и в российских концертных залах. Раньше еще был один пласт — международная концертная деятельность. Мы планируем минимум на 1.5-2 года вперед. И поэтому о наших новостях, например, о программах нового сезона, мы публику информировать начинаем, ну, условно говоря, вот в декабре 26 года мы уже будем говорить о том, что 1 февраля 27-го наши слушатели не просто получат всю программу сезона 27-28, а получат ее с исполнителями, с программами, с датами, с ценами. То есть и творчество, и экономика все будут уже сведены, и люди, придя 1 февраля 27-го года, зайдя на сайт филармонии или придя нашу в кассу, смогут планировать свое концертное, классическое, академическое время, свое, своей семьи, своих коллег по работе, соседей, родственников на 1.5 года вперед. Вплоть до конца июня 28-го. Вот так мы работаем.
2: Какие вы организованные. Мы вам завидуем.
3: Это технология. Это технология. Потому что действительно есть идеология деятельности, а есть технологии. Поэтому мы концептуально крепко стоим на ногах. Вот. А это перспективное творческое экономическое планирование. Это, конечно, наши творческие силы. Это, конечно, сообщество вокруг филармонии, наша лига друзей, насчитывающая около 20 тысяч членов. Это среда вокруг филармонии, поэтому это все технология работы, которыми мы пользуемся.

0: А как отмечать-то будете? Конкретную, может, программу нам расскажете?
1: Тут интересно. Цифра 90, у нее есть прямо точная календарная точечка. 10 июня 1936 года. Вот мы, собственно, с вами. Лето началось, да? И мы уже в преддверии, собственно, этой праздничной даты. Но также в июне у нас и завершение 90-го концертного сезона, в течение которого, конечно, мы очень много чего сделали. И вспоминали историю филармонии, и готовили свой архив. Кстати говоря, у нас свыше 7 тысяч единиц хранения оцифрованных. Это афиши, начиная с послевоенных лет. И даже первые афиши у нас сохранены, оцифрованы. Я вам, кстати, хочу сказать, что первые концерты Свердловской филармонии и симфонического оркестра состоялись 29 и 30 сентября 1936 года. Это были концерты в трех отделениях, и начинались они в ту пору в Свердловске в 21:30. Вы представляете, что такое сейчас 21:30 начать?
0: Не представляю. Сейчас уже бай-убай пора.
1: Да. Вот. На самом деле мы играли произведения, написанные специально для Уральского филармонического оркестра. Мы играли премьеры российских композиторов. Мы играли премьеры, которые в свое время, например, 4-я симфония Владимира Юровского была посвящена основателю Уральского филармонического оркестра Марку Израилевичу Павермано. Так вот, внук Владимира Юровского, замечательный российский дирижер Дмитрий Юровский, в этом сезоне исполнил эту симфонию впервые на нашей сцене. Вот, и это действительно открытие истории. Это мы как бы в историю филармонии заглядываем по новой. Но если говорить об эпицентре, вы спросили, да, как будем праздновать. Конечно, все фестивали этого сезона шли под лозунгом «Филармонии 90». Это и наш фирменный знаменитый Бахфест, и хоровой форум России, который впервые прошел в нашей стране, именно в столице Урала в апреле. И, кстати говоря, 11-й международный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге», о котором мы тоже чуть дальше поговорим, он тоже посвящен этой цифре, но эпицентр это все-таки вокруг 10 июня. И вот мы счастливы, что нам удалось договориться с Денисом Мацуевым, нашим многолетним давним другом, творческим партнером. Сейчас, наверное, горожане видят очень много баннеров. Денис Мацуев, 30 лет с филармонией. Денис Мацуев в день рождения филармонии. Действительно, это так, потому что 8, 9 и 10 июня на нашей сцене 11-й музыкальный фестиваль Денис Мацуев представляет, который неизменно проходит при поддержке губернатора Свердловской области. И ни разу даже в пандемийный 20-й год фестиваль не прекращался. Так вот, 8 июня программа «Классика» встречается с джазом. Денис Мацуев и его команда маститых и молодых музыкантов. Ну, среди маститых, например, Борислав Струлев, филончелист, Аркадий Шелклопер, мультиинструменталист, который привезет и флюгельгорн, и альпийский рок. И масса инструментов, которые как бы и не сочетаются с джазом. Мы привыкли, что саксофон, да, контрабас, да. А, например, домра Екатерины Мочаловой, да. Интересное сочетание. Так вот, эта программа вместе с Уральским молодежным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова и, конечно, во главе с Денисом Мацуевым, потому что будет разнообразнейшая программа как бы мировой джазовой классики, авторские композиции самого Дениса. Вот это такое открытие. Затем 9-го сольный концерт Дениса Мацуева. Там, кстати говоря, знаменитая пассионата Бетховена, соната си минор Листа, вершина фортепианного романтизма. Ну а 10 июня, в день рождения филармонии, гала-концерт на сцене наш филармонический оркестр под управлением Дмитрия Листа, который, кстати говоря, оркестр в этом году отмечает свое 90-летие. Симфонический хор, руководит которым Андрей Петренко. Во-первых, слушателям будет представлено произведение, которое в нашем зале слушала публика 90 лет назад. Симфоническая поэма итальянского композитора от Торино Респиги, она называется «Пини Рима». Дальше будет одна из летаний Моцарта для хора с оркестром и солисты из команды Дениса Мацуева. Виолончелист Александр Рам, скрипач Павел Милюков и сам маэстро Мацуев в тройном концерте Бетховена для скрипки, виолончели, фортепиано с оркестром. И Прометей Скрябина с хорами фортепиано. Это наша устремленность в будущее. Это наш филармонический космос. Вот такая будет точка. И вот когда мы упоминаем 90-летие оркестра, мы решили развести.
0: В августе, да, состоится этот, позже, юбилей?
1: Он состоится в сентябре.
0: В сентябре?
1: Дело в том, что раз мы говорим первые даты оркестра 29-30, то есть филармонию создали 10 июня, вышло постановление Совета рабочих, солдатских, крестьянских депутатов выделить филармонии здание делового клуба. Вот где мы сейчас находимся, это здание было выделено для работы 10 дней в месяц. Потому что там, извините, был и театр кукол, и театр юного зрителя, и все ютились под одной крышей, и шло много всяких культурно-просветительских мероприятий.
0: Это поэтому они так поздно начинали программу филармоническую?
1: Кстати говоря, вот это хорошая версия. И Маяковский читал стихи, Луначарский делал лекции для образования, для учителей и педагогов. И Лундстрем играл там, понимаете, и Утесов играл, потому что пути-то шли из Харбина, из того же, где наши джазмены обретались, через Свердловск. Вот, на 10 дней сначала дали, выделили бюджет 150 тысяч рублей в тех деньгах, а первые-то концерты состоялись как раз в сентябре. Так вот, весь сентябрь, начиная с 11 по 30, наш юбилейный фестиваль филармоническому оркестру 90. Во-первых, открываемся мы грандиозным произведением Бенджамина Бриттона, называется он «Военный реквием». Это, кстати, арка из этого сезона. Ведь 17 июня, совсем скоро, мы 90-й сезон закрываем, и это будет монументальный реквием Джузеппе Верди. Очень редкий, кстати, гость на концертной эстраде. Приедут замечательные солисты из Мариинского, из Большого театра, из Московского театра Нового опера вместе с филармоническим оркестром. Это действительно будет яркая кульминационная точка юбилейного сезона. И реквием Бриттона откроет сезон 91-й. Два оркестра, большой и камерный, два дирижера, два хора, смешанные взрослые и детские, орган. Нам придется несколько рядов убирать. Это произведение, которое повествует об ужасах и разрушениях войны. Оно очень актуально, очень созвучно сегодняшнему времени. Там солисты еще, кстати, из театра Нового опера будут выступать. В рамках этого фестиваля мы же хотим показать, что у нас оркестр универсальный, ему подвластно все. Будет концертное исполнение оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова. Причем это перенесенный спектакль из Московского театра Нового опера. И за пультом наш замечательный Дмитрий Лис. Именно он осуществил постановку в Москве и было решено показать в концертном исполнении эту оперу нашей публике. 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, выдающегося великого советского композитора, мы отмечаем в рамках фестиваля прямо день в день рождения Шостаковича, 25 сентября. Выдающийся скрипач Вадим Репин приезжает. И, кстати говоря, в этом же концерте прозвучит 13-я симфония Шостаковича. Она тоже имеет очень такую, знаете, программу. Одна из частей называется «Бабий Яр». Там тоже тема войны, тема борьбы с нацизмом там звучит. И в день рождения оркестра мы делаем концерт для партнеров и друзей 29 сентября. А их у нас много. А 30-го концертная программа называется «Хиты и солисты филармонического оркестра». То есть мы сыграем то, что звучит обычно на бисы, на гастролях, за рубежом, на лучших сценах нашей страны. Ну и концертмейстеры нашего оркестра выступят в качестве солистов. Мы говорим, что каждый из музыкантов у нас может встать и солировать с оркестром. Вот такая программа.
0: Рустем Талгатович, вы совершенно упоительно рассказываете. Очень жаль вас перебивать, но нам нужно прерваться на маленький рекламный блок.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
5: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
6: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург. Ясная, 31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.
2: Повтор программы.
0: Возвращаемся в студию. Это программа «В центре внимания». У нас директор Свердловской филармонии Рустем Талгатович Хасанов. И говорим об искусстве, о 90-летии филармонии Свердловской, о юбилее оркестра симфонического. И теперь мы хотим передвинуться в сторону детей. Да? Какая у вас программа есть для этого возраста? Как вы их задействуете, прививаете любовь к искусству?
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что кажется, ну вот зал филармонии, звезды, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев. Как это замечательно, прекрасно. Хибла Герзмава, да, и иные звезды. На самом деле филармония — это еще и огромная просветительская работа. Если говорить о детях, у нас очень тесное взаимодействие с администрацией города Екатеринбурга и, в частности, с Министерством образования или управления, да, образования города, потому что уже несколько лет развивается совместный проект, который называется «Филармонические уроки». И сейчас в орбите этого проекта 75 общеобразовательных школ Екатеринбурга. Ребята приходят классами по 50 или 100 человек. По существу заходят в филармонию где-то в 4 часа вечера. Идет обзорная экскурсия, причем с элементами интерактива. Мы показываем все наше закулисье, репетиционные помещения, как хранятся музыкальные инструменты. Мы даем потрогать, не просто потрогать, а почувствовать себя музыкантом. Дунуть в трубу, стукнуть в барабан, поиграть на колокольчике, отбить ритм, задать вопрос музыкантам и сделать селфи с ними, выложить потом в соцсети. Затем мы поднимаемся в камерный зал, полный впечатлений, и там проходит круглый стол. А как слушать музыку, как вести себя в филармонии, потому что до 90% школьников попадают в филармонию впервые, доучившись до 10 класса, где-то 87-89%. Мы рассказываем о той музыке, которую они сегодня услышат, о композиторе, показываем слайды, даем историческую справку, в какой период жизни Петра Ильича Чайковского была написана та или иная симфония или фортепианный концерт. Это отвечая на многочисленные вопросы. Потом у ребят небольшой перекус, бизнес-ланч и, собственно, посещение концерта, к которому они уже готовы. И таким образом у нас школьник выходит где-то около 9 часов вечера, а то и в 10 часу. Вот такая вот культурная прививка.
0: Это потрясающе, и огромное, знаете, вам за это спасибо. А ведь вы же еще в детские сады выезжаете с концертами.
1: Да. Вторая, как бы, сторона этого процесса. Есть еще специальные программы, подготовленные для восьмиклассников. Это мы с методическим объединением учителей города делаем. Мы берем школьную программу, смотрим, что ребята проходят, и вместе формируем уроки. Музыка и физика, музыка и литература, музыка и химия, музыка и
0: история. Потому что музыка — это наука?
1: Музыка, вы знаете, это синтез всего, она вбирает в себя столько. Это и жизнь, это и удовольствие. Вот сейчас идет целая серия имиджевых роликов на рекламных поверхностях города. И здесь тоже большая благодарность администрации Екатеринбурга за то, что нам удалось ресурс социальной рекламы использовать. И у нас идет целая серия «Музыка здесь». И там музыка — это вдохновение, музыка — это любовь, музыка — это счастье, музыка — это радость. Потому что музыка, она действительно человека выручает в трудные минуты, она вдохновляет на подвиги. У нас даже такие программы есть: музыка, вдохновляющая на подвиги, или музыка любви, или музыка одиночества. Да? То есть музыка, она выражает совершенно разные эмоции и чувства. И, кстати говоря, мы стараемся как раз эмоционально тех же школьников как бы зацепить, вовлечь. Потому что ребята приходят и спрашивают, а где здесь буфет? А где здесь, как пройти в зал? Мы понимаем, что они пришли первый раз. И мы не показываем мультфильмы. Мы не показываем, знаете,
0: развлечения нет, вот этого,
1: моря,
0: «Властелин колец».
1: Там прекрасная музыка, она для других программ. У нас идет, в зависимости от школьной программы, идет «Князь Игорь Бородина». «Ледовое побоище», значит, на экране кадры из фильма Сергея Эйзенштейна, музыка Прокофьева, стоит хор, сидит оркестр, например, молодежный, да, и мы школьникам говорим, а вот сегодня можно пользоваться в нашем зале телефоном, достаньте телефоны. Недоумение, да, можно, оказывается. Ведущий у нас тоже адаптированный, это как бы учитель и школьник. Это наши коллеги из Екатеринбургского театрального института нас выручают. Вот. И мы даем задание. На экранах после каждого музыкального номера QR-код с вопросами. А раз ты должен ответить на вопросы, ты должен очень внимательно слушать и тихо сидеть. И потом победителей мы награждаем филармоническим мерчем. Ребята выходят, говорят, мы не думали, что в филармонии так классно. Оказывается, это интересно, это целый квест.
0: А вы вообще модерновые и передовые, правда же? У вас же есть там и виртуальный зал.
1: Мы стараемся соответствовать времени. У нас, во-первых, есть, правильно, в зале детские сады. Я вам скажу, что вот за прошлый сезон мы работали в 91 школе, да, и дошкольных учреждениях. 42 тысячи школьников только в Екатеринбурге посетили наши концерты. А если брать виртуальный концертный зал, например, детское направление, да, виртуальных филармонических уроков, в области прошло около 6 тысяч показов филармонических уроков, причем мы их делаем в серии по 7-8 программ для каждой параллели. Вторые классы, третий, четвертый, уровень-то детей разный. И это 60 тысяч человек в области пришли на филармонические уроки. А виртуальный зал, который существует у нас с 2009 года, это 123 филармонических собрания более чем в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. И я вам хочу сказать, что в этом сезоне юбилейном прошло 7200 трансляций, показов, да, концертов. В основном это онлайн из зала филармонии. Совершенно бесплатно. Хоть за 300, хоть за 500, хоть за 100 километров. И на них побывало 130 тысяч человек. Возвращаясь к детской теме, я хочу сказать еще о том, что есть проект «Открытая филармония». Вот тут вообще с 4 лет. У нас есть еще отдельное такое помещение на Первомайской, 24В, где проходят вот эти музыкальные мастерские, так называемые воркшопы, где дети приходят с родителями, это достаточно камерные помещения, и целые циклы знакомства со струнными смычковыми инструментами, с ударными, с деревянными духовыми. Циклы идут по несколько программ, с медными духовыми, с народными. Можно купить абонемент, можно прийти на отдельное занятие. Вам выдается специально изданная тетрадь, домой дается задание раскрасить, составить, ответить на вопросы, отметить. Мы вовлекаем ребят, принимая их в клуб исследователей симфонического оркестра. Игра. Через год они уже идут на более крупные формы. Мы им даем квартеты, струнный квартет, квартет народных инструментов, брас-квинтет, который может немножко и джаз сыграть. Это медные духовые. Но это уже камерный зал филармонии. Пространство расширяется. И на третий год перед ребятами распахивает двери большой зал филармонии. И там сидит оркестр, к которому они могут выйти, подирижировать сами, сесть в оркестр. То есть вот эти интерактивные формы, они сейчас очень популярны. Почему у нас сейчас огромный спрос на экскурсии по филармонии? Экскурсия к органу, экскурсия в оркестр. Они разлетаются за полчаса. Огромный интерес к лекционным форматам, к творческим встречам. Все хотят. Многие, особенно молодежь, общение, интерактива. Вот, скажем, лаборатория современной музыки. Сейчас вообще тренд. Возьмите любой крупный город. Москва, Санкт-Петербург, Омск, Казань и много-много другого. Молодежь хочет слышать актуальное искусство. Живой композитор. Ему можно сказать все, что ты думаешь о его музыке. И плюсовое, и минусовое, и негативное, и положительное. Живая жизнь. Вот вы говорите, что музыка в жизни. А музыка рождается здесь, сегодня, сейчас. Ведь когда-то Моцарт для людей того времени, конец 18 века, был современным композитором. И некоторые говорили, это что за диссонанс? Это невозможно слушать. Так же, как Рахманинов, Прокофьев. Сегодня другое время, другая музыка, другой слушатель.
0: А разве классическая музыка — это не богемный жанр? Или, ну, вы хотите сказать, что она для всех?
1: А вы знаете, Фредди Меркьюри — это ведь тоже классика. И Биджиз — это тоже классика. Или возьмите какие-то вещи даже советской эстрады, которые, ну, просто вот с молоком матери впитались. Мы все-таки вот... Я родился в Советском Союзе, да? Есть вещи, которые, ну, просто являются классикой по определению. И неважно, к какому жанру музыкального искусства эта музыка относится. То, что сегодня актуальная современная музыка, она докажет через годы свое вот это вот место, и она станет классикой. Время уберет все ненужное, а все ценное останется.
0: То есть к смешению жанров вы позитивно относитесь?
1: Очень. Потому что именно поэтому филармонической афиши есть, например, абонементы из серии «Кроссовер». Да. Это действительно перекресток музыкальных жанров, стилей, направлений. Мы, кстати говоря, когда абонементную книжку даем слушателям, мы сразу делаем путеводитель. Главные события, там звезды, это высшая лига музыкального искусства, да? Классика, симфонический оркестр. Чтобы было лучше ориентироваться. Классика, ансамбли и солисты. Классика, орган. Не только классика. Там, например, слово и музыка, джазовые абонементы, Music Night. Для тех, кто долго работает, можешь ходить только вечером. Джазовые пятницы – самый лучший день для того, чтобы сходить на джаз. Но в 21 час вечера, когда закончена учеба, прошла рабочая неделя, и можно действительно расслабиться и прийти в зал филармонии. Ведь люди приходят за разным. Меломаны, кто может отличить пятую симфонию Бетховена от четвертой, приходят целенаправленно, да. Есть люди, которые говорят, вы знаете, я не учился музыке, я не знаю, как называются инструменты, мне нечего одеть, и, наверное, это дорого. Для этих людей есть определенные абонементы и есть фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге. Цена на билеты практически на все 350 рублей. 113 концертов за 3 дня на 9 площадках в центре нашего города. Кстати говоря, ближайший фестиваль с 25 по 28 июня – это 113 концертов различных жанров.
0: И наши слушатели очень благодарны, что вы в этом году не совпали с ночью музыки, потому что нужно успеть и туда, и туда. Они между вашими концертами бегают бегом просто с точки на точку.
1: А это спасибо администрации города, которая учла пожелания многих лет, когда действительно в одном пространстве сталкивались вот такие разные музыкальные, да, события. И мы...
0: Что нас ждет-то, да, в этот раз?
1: Ой, нас, знаете, ждет, во-первых, около 600 музыкантов. Во-первых, мы сохраняем статус международного.
0: Как
1: у нас
0: вам
1: будут
0: удается
1: участники
0: это организовать?
1: Из Индонезии, Кубы, Венгрии, Испании, Китайской Народной Республики. Россия охвачена, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Хабаровск. Конечно, лучшие силы Екатеринбурга. И вы знаете, здесь будет и большой ансамбль кураистов из Уфы, например. Или квинтет флейт, или дуэт мандолин. Такие сочетания очень интересные. Фламенко, испанские артисты приедут. Много программ для всей семьи. Есть сказки с оркестром русских народных инструментов. Классика. Кстати говоря, есть тема. На прекрасных берегах мы говорим о великих реках мира и музыке, которая родилась на их берегах. Скажем, Дунай протекает через 9 стран Европы. Поэтому и Австрия, и Венгрия, и другие, и музыка других стран будет представлена. Конечно, лучшие силы, лучший репертуар. И будут композиторы, которые специально пишут музыку для нашего фестиваля, и мировые премьеры пройдут именно здесь, в Екатеринбурге, и их услышит тот, кто пришел на фестиваль. Это Ольга Викторова, наш замечательный композитор. Кузьма Бодров приедет из Москвы. Денис Хоров. Наши музыканты учат, сейчас готовят эти партитуры. Вот мы говорим, вот так мы потихоньку и современное музыкальное искусство, да, вводим в обычную классическую афишу, и мы как бы публике говорим, что весь мир этот прекрасен. Вот Моцарт, а рядом произведение, написанное твоим современником. Оцени, послушай. Для этого мы делаем и творческие встречи с композиторами. Можно задать вопрос, понять то, что ты еще не понял, заинтересоваться и прийти в этот мир. И этот фестиваль, он действительно тот ключик, который открывает многие двери непознанного. И после этого наши слушатели, а мы ведем статистику, учет, пусть не в массовом порядке, хотя свыше 47 тысяч билетов покупается на наш фестиваль, но даже если пусть 300 человек потом станут слушателями филармонии, еще переведут нам своих детей, мы уже будем считать, что наша задача и миссия выполнена.
0: А мы сейчас послушаем новости и вернемся в студию говорить об искусстве и музыке.
2: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
7: На 107.6. Новости на Город ФМ.
8: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
9: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды. национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
8: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
7: О погоде.
8: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: В эфире «Город ФМ» продолжается программа «В центре внимания». У нас в студии директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов. Мне, знаете, что интересно? А получается, что вы сравниваете Моцарта и современных композиторов. Музыка, она что, не стала примитивнее?
2: Вы знаете, встречный вопрос могу задать. А жизнь стала примитивнее вокруг нас? Вот смотрите, какой прогресс. Казалось бы, цифровизация, электронная музыка, да, музыка, которая делается в компьютере. Тут вот у меня, например, знакомые присылают мне песни, по-моему, такая программа из Suno, если вы слышали.
1: К сожалению, это реклама, но она уже прозвучала. Я как раз хотела про это спросить, что да, появились новые технологии, появилась нейросеть. Благодаря этому создаются новые какие-то произведения вот там. То есть они создаются искусственным интеллектом, а вообще не людьми. И ну, мы все пользователи плюс-минус соглашаемся с тем, что ничем человеческим оттуда не пахнет. Вот и вопрос. А вы как к этому относитесь? Может быть, используете эти технологии как-то в своем, ну, в своей деятельности?
2: Вы знаете, мы все-таки проповедуем классическое искусство, вот. И в этом смысле, наверное, наша задача той же, в первую очередь, молодежи показать разницу, потому что давить и, так сказать, насильно действовать — это, наверное, не метод, а надо действовать методом убеждения, причем такого, знаете, очень практического показа. Вот придите в зал. У нас зал очень комфортный. Во-первых, он акустически комфортный. Один из лучших акустических залов нашего города, потому что музыка, особенно классика, должна звучать в благоприятных условиях. Он красивый архитектурно, он эстетический, он исторический. Да, это прямо вот такая вот шкатулка для...
1: А кто его строил, кстати, расскажите?
2: Вы знаете, это вообще очень интересная история, потому что, скажем, здание, которое рядом с нами... Учебный театр Екатеринбургского театрального института – это здание Екатеринбургского общественного собрания, которому недавно исполнилось 150 лет. И если в других городах России большую роль играли дворянское собрание, например, благородное собрание, то у нас общественное. Его создали отцы города, люди бизнеса того времени, уважаемые люди. Там был устав. Там была своя иерархия, своя структура управленческая. Помимо того, что они главной задачей поставили просветительство народа, то есть там была библиотека, там была нотная библиотека. Каждое лето формировался и оплачивался за счет взносов членов общественного собрания оркестр, который играл в саду. Вот сейчас это сад Вайнера, а когда-то это был клубный сад, потому что Первомайская была клубной улицей. Понимаете, да? Это была усадьба, кстати, купцов Баландиных. И город на Первомайске заканчивался. Сад Вайнера — это был уже загород. Вы так, представляете?
1: А у вас, кстати, за городом-то есть
2: границы?
1: Программа этим летом?
2: Да, 6 программ. Мы вообще, кстати говоря, сейчас просто закончу. И вот как раз отцы города решили, что должно быть здание для отдыха, для времяпровождения, для расширения своего досуга, и объявили конкурс на строительство здания делового клуба в 13-м году, в 1913. Один из победителей — архитектор Бабыкин, знаменитый наш, который и оперный театр проектировал, и железнодорожный вокзал, старое здание. И здание за 2 года, первый камень заложили в 15-м, к революции здание было построено без внутренней отделки, очень быстро. Потом оно долго стояло, потому что революция. Вот. А почему деловой клуб-то? НЭП же был. Мы должны были быть после Москвы и Питера минимум 3-е. А потом и Дом работников народного искусства, и все там было, вот пока в 36-м году не заехала филармония. Поэтому история общественного собрания, мы как бы их правопреемники на самом-то деле, да? Вот, это как бы историческая часть. Что касается сада Вайнера, он давно уже составная часть нашего воздушного сезона, который, кстати говоря, дорогие друзья, через несколько дней, в пятницу, 5 июня, в историческом сквере стартует наш воздушный сезон вместе со старт там 3-го фестиваля мотокультуры, музыки и спорта движения. Ведь несколько тысяч байкеров со всей России, с семьями приезжают в Екатеринбург, и открытие будет посвящено 40-летию уральского рока, Уральский молодежный симфонический оркестр с Дмитрием Филатовым и группа «Смысловые галлюцинации». Вход прямо свободный. Это не реклама, это событие для нашего города. Кстати, мы гордимся, что живем в Екатеринбурге. Это действительно город возможностей. И вот наш сезон открывается 5 июня. Затем у нас 6 концертов Саду Вайнера в рамках «Безумных дней». Затем у нас в Ирбите «День любви, семьи и верности» тоже на улице. Затем приезжает Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы» и проект Чайковского в Алапаевске 18 июля. И закрытие воздушного сезона 23 августа в Летнем театре парка Маяковского. 90 лет «Союз мультфильму» и 90 лет нам. Совместный проект «Музыка из любимых и лучших советских мультфильмов». Но мы делаем 2 концерта в этот день, потому что один мы полностью отдаем детям из малообеспеченных семей, детям с нарушениями здоровья, воспитанникам детских домов, детям участников СВО со всей Свердловской области. Такая благотворительная акция, которую мы вместе с мультфильмом делаем вот буквально за неделю до начала нового учебного года. Вы видите спектр как бы деятельности филармонии. Это и областные филармонические залы, муниципальные, органные концертные залы в области, которых 17. Это виртуальный концертный зал, 123 точки на карте области, и еще 19 социальных. Кстати говоря, в Екатеринбургском центре реабилитационном для детей в минувшую пятницу мы открыли проект «Музыка с потолка». Лежащие дети, многие они вот с паллиативными изменениями, которые не могут встать и только могут на каком-то уровне ощущать что-то, могут смотреть только в потолок, где звучит классическая музыка. Это тоже филармония, потому что это наша миссия. И мы стараемся людей объединять вокруг себя. Поэтому члены Лиги друзей филармонии, сообществу которому больше 25 лет, насчитывают около 20 тысяч членов. Это люди, которые считают филармоническое искусство своим и несут, вот знаете, как миссионеры, информацию о наших концертах. Амбассадоры «Безумных дней» есть, да? Есть члены Лиги друзей филармонии, которые рассказывают об абонементной системе. Это тоже важно. Спланировать все время на 1,5 года вперед и сделать своеобразную инвестицию. Потому что когда вы придете через год в кассу филармонии, или билетов нет, или они стоят уже на 30% дороже. Это вот тоже технологии.
1: А вот для постоянных слушателей, для любителей классического высокого вот искусства, им это не скучно? Это с точки зрения, знаете, какой? Вот репертуар, он как выбирается? Нужно ли брать какие-то все-таки, да, вот известные композиции? Или нужно расширять музыкальный кругозор слушателей, если это классическое
2: искусство? Ответ на ваш вопрос — это золотые и серебряные клубы Лиги друзей филармонии. Люди, которые свыше 15 лет покупают абонементы. Да, серебряный клуб там от 5 лет. Что касается репертуара, конечно, мы смотрим, что было там 5 лет назад, 3 года назад. Абонементы, кстати, каждый имеет свое название. Или «Вечера с большим оркестром», русская симфоническая музыка. Или «Окно в Европу», где в каждой программе представлена музыкальная культура той или иной страны. Музыка Франции, музыка Венгрии, значит, там бельгийская баллада или там лондонские симфонии. Да? То есть у нас программные абонементы. И потом у нас же спектр. Любителям романса, линейка органных абонементов, органисты зарубежные или, например, органный час для всей семьи, да, детские абонементы, симфонические приключения, путешествия с оркестром или мультижанровые, где с ребенком можно послушать и орган, и оркестр, и струнный квартет, и, например, чувство ритма, шоу барабанщиков, да. У нас есть и шотландские волынки, и джазовые программы, музыка из кинофильмов, и симфорок-хиты, хиты, причем и зарубежные, и отечественные. То есть спектр предложения и джаз, и, конечно, высокая классика, где рядом и симфония Густава Малера или Дмитрия Шостаковича, и музыка, например, Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». То есть вот эти полюса, когда вы говорите, какая музыка и что она несет сегодня. Мы стараемся, чтобы музыка была на любой вкус, музыка на любой кошелек, музыка на любой уровень образования, музыка на любой возраст, музыка на любое настроение.
1: Это так мило и так ценно вообще.
2: Приходите.
1: А вот скажите еще, пожалуйста, вы неоднократно упомянули, что приезжают солисты там, и мировой оперы, в том числе звезды. Как они сыгрываются с оркестром, когда они успевают? Как это происходит?
2: Вы знаете, ну, все, во-первых, у нас же профессиональное искусство. На самом деле симфоническая программа, да, вот в двух отделениях, она готовится оркестром всего за 3 репетиции. и одну генеральную.
1: Там что за метры, что за асы?
2: И солист, ну, высшее образование, потом все же работают над собой, и дирижеры наши замечательные, Дмитрий Лис, Дмитрий Филатов, Алексей Доркин, маэстро Энхи, Андрей Петренко, да, Александр Рудин, те, кто работают с нашими коллективами, это просто асы своего дела, это выдающиеся исполнители. А солист приезжает максимум, репетиция накануне концерта с оркестром и в день концерта. Но так как все очень заняты, мировые звезды, вот Денис Мацуев приезжает, он прилетает в 3 часа, полпятого он уже сидит или в 5 с оркестром, а в 7 концерт с одной репетицией. Или, например, приезжает, ну, скажем, Нонна Гришаева. Или, например, Олежка, да? Или Александр Олежка.
1: Кстати, вообще...
2: Или, например, Мария Александрова, да, и... вот скажем. Или Екатерина Гусева, или Юлия Пересиль.
1: Мы всех их любим,
2: нет,
1: знаем.
2: Нет у них времени. Они прилетают в 5 утра, в 10 репетиция оркестра до 12, в 15 концерт, 18 артист уже в самолете.
1: Но они же, кстати, не профессиональные певицы и певцы.
2: Но они читают сказки с оркестром, например.
1: Хорошо.
2: То есть есть композиция, и профессионально проходятся все связки, текст читается на музыке или так, и все это с полуслова. Профессиональный оркестр, профессиональный дирижер, профессиональный артист.
1: Рустем Талгатович, спасибо вам огромное за этот визит, за эти слова, за то, что вы делаете, за то, что вы нам рассказываете, за то, чем вы напитываете наше подрастающее поколение. И успехов вам огромных, с юбилеем еще раз. Это была программа «В центре внимания». До встречи в эфире.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского. 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения — «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
6: Служба по контракту. 5 670 000 рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефизконтракт.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 19:30.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А. И я к тебе с посланием. Остановись на минутку и послушай сердце. Оно хочет сказать тебе что-то важное. Слышишь?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет. Мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
11: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
12: Свердловский рок-клуб невозможно представить без его знаменитой эмблемы – вороны с сыром и гитарой. Но и она была не всегда и не сразу. Над сценой первого фестиваля в конце июня 1986 года висел вензель из букв «С» и «Р» – «Свердловский рок», напоминавший перевернутую ноту и придуманный Ильдаром Зиганшиным, о чем он сам рассказал в предыдущем выпуске и упомянул о вороне, нарисованной Вячеславом Бутусовым. Продолжение последовало скоро. И отчасти случайно. Вспоминает тогда молодой дизайнер, а в наши дни профессор кафедры графического дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета УРГАХУ Павел Ковалев.
13: Нам приходилось часто сидеть на так называемых научно-технических советах, где принимались представителями коллектива какие-то проектные работы по дизайну. Это было довольно длительное и скучное мероприятие. Дизайнер нормальный, он не может сидеть слушать, как другой дизайнер что-то там разговаривает. Он либо должен его критиковать, либо взять, найти бумажку и чего-то там рисовать обязательно, что в голову приходит. Ну вот оно как-то так и нарисовалось. У меня где-то первый эскиз даже Юркин валяется, но он был сделан, естественно, в ироничном юмористическом ключе. Странная ворона, очень смешная. Вот. Ну и, собственно, потом моя роль уже состояла в том, что я ее немножко причесывал и доводил до ума.
12: Юрка – это учитель Ковалева, руководитель его дипломного проекта и напарник по творческому тандему Юрий Чистов, которого, к сожалению, уже нет в живых. Но есть тот самый рисунок вороны, предоставленный нам Павлом Геннадьевичем, за что ему огромное спасибо, и доступный в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте или на Рутьюбе. Как и весь цикл, как и другие исторические проекты, не только об уральском роке. По воспоминаниям Павла Ковалева, точное авторство установили невозможно, потому что рисовали оба, отбирая друг у друга бумагу и фломастер. А вот почему именно ворона, сейчас узнаем.
13: Два момента, которые повлияли на выбор, собственно, персонажа. Песня «Чайфа. Белая ворона». Ну и басня о том, что ворона упустила сыр, лисица его унесла. Вот. В этом плане нам казалось, что уральский рок, он не так, чтобы на баррикады идти. Мы, собственно, не отличались особым бунтарством, в отличие от Питера, например. Вот. И поэтому возник образ вороны, которая и сыр удержала, и на гитаре сыграла. Вот. Ну и потом как-то различные эскизы были, вот, в меру разгильдяйские, трэшевые, а потом как-то вот мы ее обработали, и итоговый вариант получился такой достаточно мягкий, и многие говорили, что он даже как бы попсовый. Николай сказал, собственно, что вот это и хорошо, мы будем отличаться от непонятно куда идущей Москвы и слишком бунтарского Питера. Так, спокойный уральский рок, знающий себе цену.

0: Историю песни «Белая ворона» вы можете узнать в 33-м выпуске. А это геральдическая. Белой не была никогда. Первый вариант, размноженный фотоспособом, появился на пропусках-контрамарках. Если зритель в перерыве между концертами шел на улицу, то на выходе ему вручали клочок бумаги с вороной. И обратно, без билета и этого квитка, не пускали. А иначе как докажешь, что ты не набрал билетов по залу и не провел левых зрителей? Музыканты, к слову, озорную птичку сначала не приняли. Да и таможня в лице Николая Грахова дала добро не сразу. Но в результате, как это часто бывало, сам президент рок-клуба заказал в Прибалтике, и все поди без пошлины, 4 вида наклеек разных цветов. И вуаля! Тряпичная ворона внушительных размеров с не менее внушительной гитарой взмыла над сценой Дворца молодежи на 3-м дне рождения рок-клуба, после чего без нее не обходились ни сувенирная продукция в конце 80-х, ни издание архивных альбомов свердловских рокеров в 90-е, ни проекты, посвященные истории уральского рока в 21 веке, в том числе и наш. И уж, конечно, следующие слова к вороне относятся самым прямым и непосредственным образом.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то. Хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.
1: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: Юлия Сорокина, организатор, идейный вдохновитель фестиваля «Атмофест», управляющий собственник, да, прям так и звучит.
1: Да.
0: Я хотела сказать «управляющая я и собственник», но окей, формулировка другая. Управляющий собственник группы компании «Urban Green». Здравствуйте, Юлия.
1: Добрый день.
0: Здорово, что вы до нас таки добежали. Мы вас дождались, но правильно, хороший гость, он должен быть долгожданным. Мы больше всего знаем вас, конечно, как организатора городского фестиваля ландшафтного дизайна, и все интервью обычно ограничиваются вашей экспертностью. Сегодня мы захотели немножко расширить, да, спектр тем и поговорить хотим именно о вас и о том, как вы стали той, кем стали. Давайте стартанем с новостей. У вас вышла книга. И,
1: да,
0: собственно, для тех, кто заходит на нашу прямую трансляцию, она проходит у нас ВКонтакте, прежде всего, на страничке. Открывайте, подключайтесь к беседе обязательно, и вот можете взглянуть собственными глазками на это потрясающее создание. Я просто в шоке от обложки. Я сначала увидела ее в соцсетях у вас, и думаю, ну надо же, это как красиво, как какой-то вдох, я не знаю, свежего воздуха, первый глоток воды после жажды, засухи и все такое. Я не знаю, какие еще ассоциации подобрать. Мало что меня так впечатляет. Почему-то она настолько живая и какая-то свежая. Вот именно слово «свежая» здесь ключевое. Что, ну, потрясающе. А так она еще и большая, такого размера, что там можно порассматривать художественное вот это вот все оформление. Вы можете взять ее в руки, потому что я сейчас, знаете что? Мы сейчас увидим это крупным планом. Да. Давайте начнем, наверное, с какой у него повод у этой книги?
1: Повод.
0: А желательно, чтобы вы ее прям держали,
1: да,
0: тогда уж. Да. Вот смотрите, вот здесь вот видно, как это выглядит. Можно чуть-чуть повыше. Можете что-то проиллюстрировать по ходу. Тяжело, я знаю. Вы, главное, показываете и рассказываете.
1: Повод написания книги — это передача знаний, которые собраны в голове, собраны в нашей компании. И мне очень хотелось показать, как женщина делает свой бизнес от первого шага, от первой задумки. Вообще, надо ли это? А надо ли делать такие шаги от набора? И когда у нас один всего лишь там сотрудник компании, и когда мы доходим до состава там 150 человек и продолжаем расти. Как это все происходит? Как я делала первую зеленую крышу, и началось это все с мечты, когда очень сильно хотелось увидеть вообще где-то зеленую крышу.
0: Мы не презентовали название, это зеленая крыша. Да,
1: да, это зеленая крыша, название зеленая крыша или путь наверх. Путь наверх имеет двоякое название. Это как путь наверх по крышам, это путь наверх компании, которая развивается, это путь женщины, которая выстраивает свой бизнес. И, в принципе, там очень много путешествий, поэтому про путь там очень много. Хотелось соединить все в одной книге и в то же время читателя повести очень простым языком, понятным, вот по развитию какой-то сюжетной линии. Но к сюжетной линии сначала она начиналась только с крыш, только с мечты, с желания посмотреть зеленые крыши первый раз. И начинается она с 2010 года, а где же увидеть зеленые крыши? И очень тесно вплетается в нее Екатеринбург. Потому что все, что происходило, везде вот Екатеринбург. Первый Екатеринбург предоставляет возможность. У нас была бизнес-поездка в Лондон, и я вижу первую свою зеленую крышу. Это фонд предпринимателей Екатеринбурга, областной фонд Свердловский фонд. И дальше я вижу эту зеленую крышу, я ищу возможность, как же ее воплотить, как ее воплотить. И она, мысль бьется в голове, где же ее сделать, как ее сделать. И начинаются наши частные сады, и есть очень много смешных сюжетов. Например, первая крыша, в ней использовался вообще кошачий наполнитель.
0: Как? Это зачем?
1: А просто у собственника, где мы делали первую крышу, она была частная, был друг, у которого был завод по производству кошачьего наполнителя. И это был самый дешевый материал, потому что его можно было использовать. И это и смешно, и просто, и в то же время это говорит о том, что мы дойдем дальше до сложных технологий, мы станем резидентами Сколково, мы действительно перейдем к действительно очень тяжелым техническим решениям. Но начинается все с первого шага, с таких очень смешных сюжетов. Описывается крыша Екатеринбурга, и первая крыша, она была в Клевер-парке. Это была самая высокая крыша в Екатеринбурге. А сейчас это курилка под открытым небом, крыши нет этой, ее уже не существует, но тот труд, который был в нее вложен, да, я бы хотела, чтобы он остался в описании. И постепенно мы шли и создавали зеленые крыши в Екатеринбурге.
0: А как вообще это возможно сделать крышу зеленой, особенно, ну, если это высотки? Вот вы сами говорите, что это, ну, одна из самых высоких построек была.
1: Растения настолько умеют приспосабливаться. И опять же, в книге есть поездки, путешествия от Арктики до Южной Африки, когда растения живут в абсолютно разных условиях. А растения — это супер приспособленцы, если мы им создаем условия для роста. Поэтому растения теперь растут не только на крышах, но и на фасадах. И мы пошли дальше, чем крыши, сделали первый фасад в Екатеринбурге. Это тоже такое было прорывное решение, потому что с крышами стало понятно.
0: Это где? Фасад.
1: Прямо недалеко от места, где мы записываемся,
0: да, да.
1: А недалеко от администрации нашего города. Это задняя сторона ресторана «Огонь», это театральный 2А. Выход из метро.
0: То есть вот эта самая стена зеленая, которую мы видим, когда выходим из метро, и там такие креативные лавочки. Ну
1: да.
0: Как лавочка.
1: Да, бионической формы.
0: Какой?
1: Бионической формы.
0: Как потрясающе. Даже не выговорю, чтобы не ошибиться. Так. Ну, это, конечно, отдельная красота. А как вообще, в чем идея, замысел вот конкретно у этой стены, раз уж мы ее коснулись?
1: Мы понимаем, что действительно, когда мы берем при строительстве взаймы у природы, буду такими словами, терминами употреблять, когда мы берем у природы взаймы и строим здание, мы им должны отдать где-то зеленое пространство. И мы можем его отдать на крыше. То есть этот паттерн, который мы взяли внизу, мы отдаем вверху. Ну а как нам вообще увеличить зеленое пространство в городе? Это очень сложная задача, при том, при таком трафике, который у нас есть. Как создать клумбу около выхода из метро 1905 года? Невозможно. Ее тут же затопчут, там, она и месяца не проживет. И в то же время, да, 200 квадратных метров, та же самая клумба, только в вертикали, оказывает те же экосистемные услуги, собирает пыль, ионизирует воздух, увлажняет воздух, дает нам фитонциды. То есть она нам все услуги, которые растения оказывают городу, оказывает. И в то же время ее никто не может затоптать. Она антивандальна, потому что она высоко. И действительно нам такой тоже очень интересный долгий путь был. Мы сначала решили, что не только китайцам копировать, попробуем мы скопировать китайцев. И заказали зеленые стены из Китая. Пришло понимание, что они вообще не жизнеспособны в Екатеринбурге, от слова совсем. То есть они только в теплом климате.
0: Это вот ожидание реальность, да, при доставке?
1: И очень много просто они с точки зрения... Ведь вообще на самом деле в Екатеринбурге много инженеров. Это здесь инженерный замысел, инженерная мысль, она светла и развивается вперед. А где копируют друг у друга, уже вся инженерная мысль уходит. И системы автополива, которые призывают корни расти вглубь, совершенно не предусмотрены были. А дальше мы попробовали поработать с Турцией. Подписали с ними контракт. Но и зеленые стены совершенно не подходили для Екатеринбурга, и уже нам пришлось мыслить самим. Мы купили 3D-принтеры, распечатали на 3D-принтерах, потом это все очень долго собирали и не открывали стену тоже очень долго, потому что необходимо было понять, а вообще растения у нас перезимуют или нет, потому что ставку на то, что растения перезимуют, практически никто не делал.
0: Мы с вами прервемся на короткую паузу и продолжим рассказ.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
5: Вижу все четко, как видел когда-то. Как же приятно забыть катаракту.
6: Современное лечение катаракты с применением лазерных технологий в Центре рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Запись по телефону 231-00-11. Екатеринбург, Ясная, 31. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: программы.
0: Прямой эфир на Город ФМ продолжается. Это «История успеха». У нас в студии Юлия Сорокина. Ну так что там про ввоз этих всех заморских растений?
1: Да, мы искали зеленые стены по всему миру. Реально прямо потрудились, поднимали.
0: А что это за сорта растений вообще? Как, ну вот вы говорите «зеленая стена». Стена — это же уже итог.
1: Ну да, конечно. Если мы говорим про сорта растений, там их 20 разных сортов. Но чем отличается наша стена? Ведь мы живем в холоде. И самая главная была задача сделать зимой и летом одним цветом. Что зимой и летом одним цветом? Елка, да? Соответственно, у нас стена из хвойных. И мы только в этом году добавили лиственное растение. Изначально мы делали ставку на нее как на хвойную стену. У нас действительно очень долго не сезон, а нам надо, чтобы она была красивой всегда. И, соответственно, стена из хвойных, там сосны, можжевельники, были ели. Вот как раз ели мы заменили. Единственное растение, которое не перезимовало, это ель. Ели бывают маленькие, карликовые, да, и она на стене не захотела жить. Нам пришлось ее полностью убрать и заменить на спиреи.
0: Как устроена система полива, если это хвойные, вот вы говорите?
1: Да, дальше все, что нужно растениям, это внутри. Очень многим кажется, что это горшочки, воткнутые в почву. Это абсолютно не так. Это метр земли, поднятый вертикаль. То есть мы взяли и подняли просто вертикальную землю 5 метров высотой, глубиной метр.
0: А гравитация на нее не действует.
1: А там еще есть специальные системы, потому что когда почва переуплотняется, в ней действительно начинают плохо расти растения. И у нас там разные системы внутри применены, чтобы она не переуплотнялась. И система автоматического полива, которая сама заставляет растения так врастать вглубь, чтобы корни все переплетались, армировали эту стену. Ну, там очень много всякой разной инженерной мысли. Я 16 лет занимаюсь ландшафтами, все, что я знаю, я внесла в эту стену. Вот. Она, конечно, будет еще разрастаться, нарастать. То есть до 30 лет мы ей ставим срок. И это круто, потому что она в России первая. И мы прямо этим гордимся.
0: Вот вы уже упомянули, мы же хотим все-таки о вас-то поговорить, о вашей личности, о вашем устройстве. Ландшафтный дизайн — это все-таки как бы любовь к растениям, или это некая жажда до красоты? Или это вообще больше как бы инженерная какая-то история, то есть, ну, не знаю, архитектором надо быть для того, чтобы совершить?
1: Да, я описываю это в книге, у меня даже есть такая иллюстрация. Иллюстрации, кстати, у нас девушка делала 7 месяцев. Иллюстрации все сделаны красками, акварелью, потом переведены в цифру, обведены там, то есть 7 месяцев ежедневной работы, это только иллюстрации.
0: Ну, это того стоит, это совершенно точно. И, собственно, эта же девушка обложку
1: она сделала.
0: Создала
1: обложку, при этом там совсем...
0: И это вы.
1: Да, да, там совсем нет меня, но она, когда дочитала книгу до конца, она говорит, я хочу вас. У нас было 3 варианта обложки. Все варианты у нее были согласованы, первая и вторая. На первой у нас были вообще коптеры и зеленые крыши, такая, знаете, техническая. А вторая у нас была что-то тоже там с зеленью, но без... И на последней она говорит, я хочу вас. И вот я говорю, ну тогда давай как-то так аккуратненько, что я смотрю на город будущего. И получилась эта обложка.
0: Ну, давайте мы назовем дизайнера, зовут Анна...
1: Мичурова.
0: Мичурова.
1: Угу. Да. Это графический дизайнер, иллюстратор. Вот, и очень много времени ушло. И у меня есть там такая картинка, где стою я, и передо мной 3 пути. Один инженер-конструктор, это мое первое профильное образование. Другой ландшафтного инженера, ландшафтного архитектора, это тоже мое образование. А третий путь предпринимателя, потому что только предприниматель может взять этот опыт, соединить и получить какой-то финансовый результат от этого. Ну и там вплетается такими цветочной композицией писатель. Это первый шаг, но мне действительно нравится писать. Может быть, это будет еще. Я очень хочу, чтобы люди читали. Я спрашиваю у тех, кто только начинает читать книгу, и они делятся на 2 категории. Первая говорит, еще не успел открыть, а вторая говорит, прочитал залпом.
0: Я первый.
1: Да, ну поэтому я очень и сама испугалась, когда увидела, что она такая объемная. Я ее представляла 2 раза тоньше, когда писала. Но когда пишешь, ты не понимаешь, сколько это будет по объему, но мысль вот идет, она просто течет, и руки успевают ее записывать.
0: А у нее какой-то интересный жанр — бизнес-роман. Это вы сами так придумали? Или такое
1: нет,
0: есть?
1: Такое есть.
0: Интересное сочетание.
1: Есть такое.
0: Ну, то есть это науч-поп? Или как?
1: Нет.
0: Что это за... Не понимаю стилистику.
1: Вообще это очень популярный научный жанр, который используют в основном за рубежом. Потому что у нас о бизнесе вообще пишут мало. И особенно о личном бизнесе. У нас часто... боятся рассказать об успехе, а о неудачах не хочется рассказать. Об успехе вроде как ты расскажешь, вроде как скажут. Успех же такое очень неизмеримое понятие. Кто сказал, что
0: всегда
1: это успех?
0: Хочется больше. Да-да-да.
1: Да, посмотри, да, какая-то фигня, там, что там они там достигли, да, там, 150 человек, у нас 1500, что это за успех такой. А вот. И хочется писать честно, и хотелось писать очень по-женски. Потому что все-таки женщина, она по-другому чувствует, она по-другому видит. У нее другая ответственность перед людьми. И вот те события, которые мы переживали, и ковид, здесь он тоже описан, и путешествия по разным странам, это все вплеталось в книгу с зелеными кровлями. И, конечно, у нее базис. Все ландшафтные архитекторы, дизайнеры, которые прочитают, научатся строить зеленые крыши. По всей России это точно. У нас пользуется популярностью, это очень большое, это первые читатели. А все девелоперы смогут строить крыши сами, потому что там
0: и
1: достаточно.
0: И не жалко вам тогда делиться этим?
1: Там целая техническая глава, которую можно прочитать и знать все. Вот. Честно говоря, было немножечко... Не то, что жалко, а был такой, такая была мысль, ну как же я вот у своих сотрудников... Они же, это же их коммерческое предложение, мы же как бы предлагаем этот уникальный продукт, а тут я беру и рассказываю всем о том, как мы это делаем. Но это такая, ну, как бы степень внутренней зрелости, когда на самом деле не жалко. Мы сейчас рассказываем про крыши, а сами уже делаем фасады. Мы рассказываем про фасады, а сами уже дальше мыслим о цифровом городе, о мониторинге городской среды. И в этом во всем идем, действуем, делаем шаги. А все равно вот надо делиться, потому что так легче идти дальше. Налегке. Надо вообще двигаться налегке по жизни. Поэтому надо много отдавать.
0: А давайте тогда поговорим про смыслы. Какая у вас вообще цель, какая-то, ну, вот сверхидея?
1: Да, у меня даже в голове есть описание, и звучит оно так. Я открываю окно на 37-м этаже, а с правой стороны у меня гнездо, и только что мама, стриж, кормит своего маленького птенца в открытый клювик, а с левой стороны у меня растет земляника, клубника, а у соседки снизу растет салат. Потому что я очень сильно верю, что здания оденутся в зеленые одежды, и зеленые фасады, они перейдут и будут пользоваться популярностью, так как действительно растения могут нам снижать температуру, экономить электроэнергию. Ну, с помощью снижения температуры мы меньше пользуемся кондиционерами, меньше пользуемся утеплением, когда у нас грунты, они тоже выступают как утеплитель. Мы действительно имеем чистый воздух, хочется иметь чистый воздух, чистую воду. Простые такие, знаете, банальные моменты. То, что мы получаем за городом, почему бы нам не иметь этого в городе? Но для этого надо создать ту среду, которая не мешает нам, а мы не мешаем ей. И фасад для этого идеально подходит. И, по сути, фасады и крыши — это то, куда мы можем отправить растения, и они с удовольствием туда пойдут, если мы им создадим условия.
0: А кто тогда за ними будет ухаживать? Мы сами должны разбираться?
1: Вы знаете, здесь тоже мы, конечно, вот тоже некоторые философские вопросы я поднимаю в книге. Вообще, зачем нам растения? А зачем растения мы? Потому что природа, она очень мощная, а растения в ней основной состав имеют. И вообще, зачем человек нужен природе? Зачем мы нужны? Мы так много всего делаем, чего нельзя. И почему она нас все еще терпит? И мой вывод достаточно прост. Действительно, когда... Мы заботимся о растениях. Когда мы заботимся о земле, которая рядом, о природе, она нам очень сильно отвечает. Растения в городе похожи на бездомных детей.
0: Но ведь здание — это уже не земля вокруг, и это уже, ну, не природа.
1: А никто не отличает роботизацию, то есть все процессы развиваются, искусственный интеллект и роботы, да.
0: Если вы приветствуете все вот это и просто внедряете в них цветочки.
1: Нет, я 100% приветствую все индустриальные революции, которые были, и точно так же, как природу. Но только оно не должно взаимоисключать, mm-hmm. они должны параллельно развиваться. Потому что для зеленых стен есть роботы, которые сканируют их, видят, где какой сорян, где какое растение выпало, и туда же подаются питательные вещества. А питательные вещества подаются с помощью искусственного интеллекта, который Здорово. Может просчитать эти составы. Вообще искусственный интеллект очень сильно нам сейчас помогает, потому что если мы раньше мониторили городскую среду, и в единицу времени показателей было очень много, компьютеры не мог обработать. Искусственный интеллект с этим справляется отлично. То есть он вот здесь вот нам, он большой помощник.
0: А в Екатеринбурге, например, какие это могут быть растения?
1: Если мы переходим к растениям, у нас очень широкий список растений. Пока сопротивляется одна ёлка. Вот выпала только ёлка.
0: Удивительно.
1: Сейчас мы посадили туда спирею, она вообще... а счастливо нарастает. У нас там вдруг растут сорняки, которые тоже счастливо пробиваются, непонятно как, среди можжевельника. Можжевельники прекрасны. И мы, конечно, не могли не высадить гортензии. Всё-таки Екатеринбург — город гортензии. У нас там гортензия — новый сорт, который всего 30 сантиметров, но 30 сантиметров — это только цветы. То есть когда она в августе зацветет. И высадили гортензию древовидную. Ее в Екатеринбурге не садят, потому что это ампельная гортензия, она падает вниз. А так как мы всегда раньше садили внизу, да, у нас неоткуда было ей падать, то, по сути, как бы древовидные гортензии практически не применялись. Ну, то есть в Екатеринбурге я не знаю ни одного места, где древовидная гортензия растет, кроме теперь стены. Она не спадает с нее. Уже заложила бутоны. Вот я думаю, что на следующей неделе погода, как установится, она расцветет первый раз, и она будет падать вниз.
0: А вот. Если не брать во внимание конкретно стены, то какими растениями и деревьями стоит заполнять Екатеринбург, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, у меня здесь тоже прям технические главы, там целые разделы по растениям. Можно просто брать и высаживать эти растения, потому что мы их апробировали на многих объектах. Я считаю, что нет хорошего или плохого растения. Более того, я считаю, что мужчинам нравятся одни растения, а женщинам нравятся другие растения.
0: Тоже верно.
1: У нас всегда мужчины, вот если мужчина-заказчик, надо ему тогда обязательно бонсаи. Хвойные, чтобы было поменьше листы, чтобы поменьше убирать. Значит, соответственно, сосны у нас. Обычно это такой, знаете, запрос на стабильность. Стабильные,
0: сейчас...
1: зеленые.
0: Стабильные, зеленые. Наши новости сейчас расцветут в эфире, и мы вернемся.
2: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы активнее участвовать в программе формирования комфортной городской среды. Чтобы претендовать на федеральное финансирование, городу необходимо набрать еще как минимум 46 тысяч откликов.
8: Дорогие друзья, всего одна неделя остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, а также при поддержке партии «Единая Россия». Благодаря этой программе с 2018 года в Екатеринбурге удалось преобразить десяток общественных пространств. Поддержать один из 17 объектов можно через портал госуслуг или с помощью волонтеров. Принять участие могут все жители старше 14 лет. Если вы еще не проголосовали за благоустройство парков, набережных, скверов и аллей, то сейчас самое время. Не будьте равнодушными. Ваш голос – это шаг к тому, чтобы в 2027 году в нашем родном городе появилось новое место для отдыха, где будет кипеть жизнь и звучать детский смех.
7: Глава города добавил, что программа ФКГС не единственный способ развития общественных пространств, но именно при федеральной поддержке можно сделать гораздо больше. Власти Екатеринбурга определили подрядчика для капитального ремонта площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса и участка улицы Челюскинцев от дома номер 31 до пересечения с улицей Свердлова. Как следует из информации на портале госзакупок, контракт получила компания «Трест Уралтранспецстрой», выступившая в роли единственного участника конкурса. На первом этапе на участке будут проведены инженерные и при необходимости археологические изыскания, после чего компания приступит непосредственно к ремонту. На привокзальной площади заменят асфальт и гранитное покрытие. Открытие, бордюры, остановочные комплексы и системы освещения. Установят новые светофоры и системы видеонаблюдения с выходом в интернет. Оборудуют парковочное пространство со шлагбаумами, терминалами оплаты и системой контроля доступа. Остановки транспорта также оборудуют видеокамерами с функцией распознавания лиц. На тротуарах установят малые архитектурные формы, там появятся велодорожки и велопарковки. Кроме того, на привокзальной площади снесут торговые павильоны. Также будут вырублены деревья с диаметром ствола менее 30 сантиметров. Вместо них высадят 35 новых и смонтируют рулонный газон. На участке улицы Челюскинцев заменят асфальт, бордюры, опоры контактной сети, светофоры и остановочные павильоны. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года. Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тысячи жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону. В связи с периодом отпусков ГУ ФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, сказано в сообщении. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУ ФССП России по Свердловской области или на госуслугах. Приставы советуют не копить долги.
2: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 17 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: В эфире Город ФМ. Продолжается программа «История успеха». Наша гостья Юлия Сорокина. Ландшафтный дизайнер мы можем прям вот так просто обозначить?
2: И дизайнер, и архитектор можем, как угодно.
1: И теперь еще писатель. Раз уж мы все-таки про книгу, да, говорим, давайте она, потому что первая.
2: Первая.
1: Первая, но не последняя. Как шла редактура?
2: Да, я первый раз погрузилась вообще в написание книги. Это очень сложный процесс. Есть редакторы, есть корректоры, есть издательство.
1: Но она же у вас самиздат.
2: Да, она самиздат. Причем это я как предприниматель, знаете, свои риски избегала, потому что я часто слышала от авторов, когда они видят свою книгу, они об этом не знают. Я бы этого не хотела. И здесь, как предприниматель, я страхую риски. Поэтому издаю сама для того, чтобы здесь был тот шрифт, который удобно читать, те картинки, которого хочется размера, те подвисающие строчки, за которые постоянно ругают. А мне кажется, что когда мы доводим какую-то мысль до конца, нам надо ее переработать, понять, остановиться и перейти к следующему. И появляется подвисающая строчка, за которую, кстати, меня не ругал только ленивый. А редактор, она мне все говорила, она прямо писала: «Юлия, вы должны писать о себе в превосходительной степени».
1: Это как?
2: Я очень долго не понимала, как это говорю, как это я должна писать. Она говорит: ну вы должны так писать, чтобы вот читатели читали, и они восхищались. Я говорю: знаете, мне очень нравится то, какая я настоящая.
1: Какая вы молодец.
2: Вот мне как бы достаточно быть самой собой. И мы с ней не смогли дальше сойтись. Прям мы с редактором разошлись на этой ноте. И мне очень сложно было донести ту мысль, что я хотела, чтобы люди, читающие, видели не меня, а себя. Чтобы, читая книгу, они вспоминали: а, так вот так же у меня было. Вот я проходила эти сложности. И, наверное, одно из самых приятных для меня впечатлений было, когда после первого нашей презентации книги мы их подарили на презентации, и пошла такая обратная связь. Мне стали девушки, мужчины слать обратную связь. Они говорят: да, вообще там расписано, например, путешествие в Германию в питомнике. Они с нами не считаются. Мы там в питомнике бегаем с чемоданами. Железнодорожные пути, мы опаздываем. И они не увидели меня, они увидели, вспомнили себя. Там есть такие кризисные моменты, когда разваливается команда, когда предают друзья. И мне стали приходить их истории. И вот я считаю, что я очень верно с редактором разошлась, потому что эта история не должна была быть про меня. Эта история должна была быть про тех людей, которые читают, чтобы у них внутри возникло. Так я не одна такая. Я вот не столкнулась с этой ситуацией, когда разваливается команда, я не знаю, что делать. Нет, кто-то уже там был, кто-то проходил, я пройду. И вот такие моменты, вот мне это очень оказалось ценным. Я надеюсь, что каждый будет видеть себя, а не меня там.
1: А какой тираж у книги?
2: Первый тираж 500 экземпляров. Вот. И я очень сильно думаю, как ее уменьшить в размере. Я вообще хотела, чтобы она входила в дамскую сумочку, и когда мне ее принесли на стол, у меня брови...
1: Хозяйственная сумка нужна.
2: Да. Ну, а у нас есть шопер, да? Так, ну ладно, не все потеряно. Есть большие размеры сумок. Но в то же время, перед тем, как ее печатать, я опрашивала...
1: Давайте мы еще раз ее покажем. Да, только, наверное нужно правую можем... руку лучше взять, чтобы она была виднее для тех, кто смотрит нашу трансляцию.
2: Прекрасные иллюстрации. Там действительно очень красивые иллюстрации. Они все нарисованы вручную. Ну, вот я уже это говорила. И я думала, что она войдет в женскую сумочку, возвращаясь опять к этому же. И когда они ее принесли, я думаю: ой, а что же теперь делать? Как же ее уменьшать? Ну хорошо, мы перейдем на мягкую обложку. А как же иллюстрации? Как это все сжать? И теперь у нас стоит супер задача ее уменьшить. Но очень не хотелось уменьшать шрифт, потому что, когда вот опросы я делала, в основном говорили: делайте шрифт, чтобы удобно было читать. Часто делают мелкий шрифт и напрягаются глаза, особенно когда читаешь вечером, в самолете, в поезде, где не очень хорошее освещение. Хотелось вот продумать за тех, кто будет читать, чтобы им было комфортно.
1: А я все-таки опять хочу вернуться к вам и к вашей сверхцели. Вот разве вы не считаете, что формирование вот этой цветущей, благоухающей, окружающей среды влияет на самих людей, живущих в этой среде?
2: Считаю.
1: Вот. То есть, ну, не единомоментно, а как бы в долгую, да, в перспективе делает человека каким?
2: другим.
1: Ну, лучше.
2: Ну, среда формирует сознание, а мы формируем среду. И когда мы формируем среду в жилом комплексе зеленую, и ребенок, выбегая каждый день, видит зеленую, он следующий, когда он вырастет взрослым, он не купит себе двор каменный и не будет жить в каменных джунглях, потому что у него в детскую ДНК уже записалось, что двор должен быть зеленым, двор должен быть цветущим. У меня должно быть интересно и хорошо во дворе своем жить.
1: Почему это стало проблемой? Мне кажется, что если проехаться по нашим городам-соседям, то мы такие одни, кто растем вверх. И нам действительно понадобилась какая-то вот такая экстравагантная площадь для растений.
2: Я считаю,
1: то есть это
2: Екатеринбург
1: глобально применимо? Я вот почему.
2: Да. Екатеринбург вообще уникальный город, и многие ландшафтные архитекторы говорят о том, а, так у вас же получается, потому что у вас такие девелопер классные, вы растете классно. Да. У нас девелопер классный, мы растем, мы сами классные. Но что мешает вам быть такими же? Все начинается с первого шага, и мы как бы просто не боялись, шли. Я думаю, что вот эти внутренние страхи, которые есть, надо уметь преодолевать и дальше пробовать.
1: А изменения климата, ну, глобальные какие-то изменения, они как влияют на ваше представление о прекрасном, на вашу вот эту мечту?
2: У нас климат становится все теплее и теплее. У нас сегодня была выложена карта, как у нас опять на 2 до 6 градусов потеплее, даже в нашем городе. Представляете, вот у нас
1: в течение какого
2: зимы
1: времени
2: будут какие-то.
1: Вот грядущая уже зима потеплее?
2: Нет, нет, это примерно на 10 лет прогноз, что у нас
1: то
2: будет.
1: То есть нужно с этим
2: теплеть
1: расчетом проектировать клумбы.
2: То есть когда-нибудь пальмы у нас будут расти. Ну, непонятно когда, но когда-то будут. Причем лето практически не меняется вот по прогнозам. Растения работают с тепловым коридором. Тепловой коридор — это то, что вот тепло дорогой, асфальтом, оно копится, копится, а потом отдаётся вверх. А растения его вверх не дают, они его сами забирают. То есть вот человека нагреваешь, да, он это тепло поглощает. Растение нагреваешь, оно тепло поглощает. Плитку нагреваешь, плитка обратно отдаёт. Асфальт нагреваешь, асфальт обратно. Все инертные поверхности искусственно они отдают обратно. И когда мы отдаем обратное тепло, у нас создается такой тепловой купол над нашим городом. И вот над Москвой вылетаешь из Москвы, наверное, многие вспомнят, что на самолете пролетаешь облака, а там солнце. А в Москве солнца нету. То есть над Москвой солнце есть, но облака не дают ему пробиться. И вот эти серые города, мы не хотим жить в сером городе. Мы хотим жить в солнечном, ярком городе, чтобы у нас пели птицы под окном. Я живу на Воеводина 4, это практически у плотинки, и мне каждое утро в 4 часа будет птиц. Представляете, просто они в 4 начинают петь.
1: А вот, кстати,
2: местные... это центр города.
1: Вот, жители-то замечают, что когда вот вы начали, например, атмофест, да, благоустраивать территорию, высаживать там растения, там сразу появились и шмели, и какие-то мышки полевые. То есть получается, что вы сами вот это биоразнообразие повышаете, да, высаживая растения.
2: То есть мы создаем начало этой цепочки, начало это растение, а дальше эта цепочка начинает нарастать. И мы действительно же хотим, чтобы наши дети слушали пение птиц, да, а не шум дорог, например. Каждый родитель желает там лучшего своим детям, внукам и себе в том числе. Мы за долголетие, чтобы жить
1: этом, вот, про долголетие
2: эффективно, долго и счастливо.
1: Вопрос про долголетие. Правда ли, что есть такая тенденция, что в городе, в принципе, стали высаживать многолетние растения?
2: Да.
1: Так, а это чему способствует, особенно в корреляции с климатом?
2: Способствует экономии бюджета. На самом деле, конечно, многолетние растения чуть дороже, но когда мы смотрим, как часто их надо было закупать каждый год, какие бюджеты туда шли, в первую очередь это про правильное рачительное отношение как хозяина к своему городу, к своему дому. Единоразово высаживая растения, мы не тратим туда постоянно деньги. А дальше это же и про некую ответственность, ведь что такое однолетнее растение? Оно где-то многолетнее, но просто в нашем климате не зимует. А почему тогда выбирать такие растения, которые не зимуют? Давайте выберем, которые зимуют и красиво цветут.
1: А у вас есть какой-то совет, можно ли что-то сделать с тополями, ну вот, которые регулярно стригут, и слава богу, но они превращают улицы в незеленые автоматически, то есть вот, ну, в какие-то невзрачные. Может быть, стоит как-то перебивать от них внимание? Может быть, у вас есть какой-то план какие-то другие просто растения высадить?
2: Ну, вообще, на самом деле, у нас город лип. И я, когда писала книгу, в том числе проводила достаточно много исследований. И когда-то у нас ЛИ было 83% в городе. Конечно, у нас в Советском Союзе высадили тополя, и была закрыта проблема, та проблема того индустриальной среды. Липы прекрасные, яблони наши цветущие прекрасные, и еще куча-куча растений написано в книге.
1: Так, давайте коротко ваши дальнейшие планы. У вас будет вторая презентация?
2: Нет, я хотела сделать одну презентацию. Меня пригласили в Дом книги на презентацию, наверное, там будет. Вот. А вообще я хотела бы очень написать вторую книгу о фестивале, но на эту книгу у меня ушло 2 года, и не знаю, будет ли столько сил, чтобы написать еще один.
1: А вторая будет роман. Легче. Второй ребенок, он растет, как сорняк.
2: Надеюсь.
1: Это была Юлия Сорокина. Спасибо вам огромное за то, что пришли и рассказали. Меня зовут Евгения Лемесева. До встречи в эфире.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается. Исторически для уральского рока 1986 год начался 11 января в Институте Уралтехэнерго, концертом, в котором приняли участие Флаг, Чайф, Наутилус Помпилиус и Урфин Джюс. У лидера последних Александра Пантыкина на следующий день был день рождения. Вот и решил Сан Саныч преподнести себе подарок. Тем более группа уже полгода не то что не гастролировала, почти не репетировала. По этой или по иной причине выступление было просто потрясающим, по крайней мере, зрителям понравилось. Алексей Могилевский, только что выступавший в качестве сессионщика-саксофониста с наутилусами, переоделся обратно в тельняшку директора сельского клуба и на песне «Лишняя деталь» присоединился к Урфину. К сожалению, записи нет, поэтому остается слушать студийный вариант и фантазировать.

А вот выступление Чайфа многие признали провальным, хотя справедливости ради отметим, группе тогда не было и года. В тот вечер на сцене вместе с двумя Владимирами на бас-гитаре впервые играл Антон Нефантьев, на барабанах, вызванный прямо из зала и чуть ли не на лестнице, во всех смыслах на коленке, ознакомившийся с материалом, Владимир Маликов из музыкального училища. Не помогли ни капитанская фуражка Шахрина, ни детская панамка Бегунова. К тому же на середине выступления отказала аппаратура, сгорел усилитель. Пришлось досрочно покинуть сцену. Расстроенные музыканты даже подумывали отказаться от участия в

0: В «Уралтехэнерго» инструктора Кировского райкома Андрея Глухих завели персональное дело. Но рокеры не собирались с этим мириться, а говорят, что не всегда против власти. Инициативная группа, в которую вошли в том числе Николай Грахов, Игорь Скрипкарь и Евгений Горенбург, составила текст срочной телеграммы и письма в ЦК ВЛКСМ с копией в «Комсомольскую правду». Под письмом подписались почти 150 человек. Правда, так до сих пор и неизвестно, повлиял ли этот смелый поступок на судьбу опального комсомольца. А вот власти взяли на карандаш и 24 февраля перед самым началом отменили очередной концерт в ДК «Компрессорный», где, кстати, тоже должен был выступать «Урфин Джюс». Собрались 500 зрителей. После этого многие усомнились, а дадут ли вообще открыть рок-клуб. Но 15 марта историческое событие состоялось. Мы подробно рассказывали об этом в 29-м, 30-м, а также с 35 по 37 выпуски проекта. Весь он целиком доступен на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Там есть видеоверсии с уникальными архивными материалами, как это интервью Владимира Шахрина.
1: Я думаю, что создаваемый Свердловский рок-клуб может помочь восстановлению контакта между молодежью, музыкантами, между нами. Но хотелось бы, чтобы это была более открытая организация, широкая, чтобы туда каждый мог прийти, и чтобы каждый из нашей, в общем-то, хорошей молодежи, которая нас сейчас, как-то раскрыть свою индивидуальность.
2: Трудно осознать, зачем нужен здесь я.
0: Открыть рок-клуб открыли, правда, об этом почти никто не знал. Однако оперативная и отличная реклама подоспела неожиданно и одновременно помогла и навредила городским кинотеатрам. Еще никогда в Свердловске так не ходили в кино, как в конце весны, начале лета 1986 года. Продолжение следует.

Приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник. Душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте профилактика.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, любимый Екатеринбург! Здравствуйте, дорогие земляки и гости уральской столицы! Мы музыкальный проект «Звуки Бажова». Слушайте нашу песню «Маяковский» в Свердловске на 107.6 FM.
2: С Радищева на Хохрякова вечер завернет налево, скажет Тихвину здорово, подсветив неоном белым, фонарям кивнет и дальше с Малышева по плотинке. Нет тебя, мой город краше, изумруд лесной глубинки —

Небо сверкает напоследок за уральскими горами. Под сосновым ляжет пледом с малахитовыми снами. Утром сонное наружу, солнце выкатится в город. Эй, кому букет мой нужен? Познакомиться есть повод.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
5: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
7: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
8: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
7: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
11: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
12: Рассказ о подвиге Павла Андреева под названием «Отчаянный». Звенящая пустота предрассветного утра, холодного и прозрачного, пронзала слух. Это утро сержант Павел Андреев встречал в ноябре 41-го в деревне Сафоново Московской области. И оно было для него не совсем обычным. Его сердце охватывало странное предчувствие, похожее на затишье перед бурей. Молодой сержант думал о доме. Вдруг раздались выстрелы. Немецкие солдаты начали очередное наступление. Увлекшая ожесточенную бойню, подразделение несло большие потери, а к врагу присоединились еще два самолета. Советские солдаты отбивали одну атаку за другой, но при этом значительно сокращалась их собственная численность. В 11 часов дня был полностью разбит артиллерийский расчет, пока в конечном итоге к 15 часам живых не остались только сам сержант Андреев,
13: уже лишившийся глаза, и рядовой Иванов.
12: «Что же с нами будет?» С непреодолимой и многозначительной дрожью в глазах произнес испуганный мальчуган. «Прорвемся, родной!» Сержант положил руку ему на плечо. «Видишь, у нас все еще есть одна пушка. Теперь соберись, возьми себя в руки и неси снаряды. Бегом!» «Есть?» Иванов скрылся в дымовой завесе. «Похоже, в нем все еще теплится надежда. Тогда и мне унывать нечего. Но где ты, немец? Выходи, остались ты да я». Подбитый глаз давал о себе знать. Картина перед глазами становилась ужасно мутная. Небо казалось багровым, но сержант уверенно стоял за 45-метровым орудием и в одиночку отбивался от противника.
14: «А так даже интереснее», — сказал он самому себе.
12: На протяжении нескольких часов воин отчаянно сражался за родину. Под наплывом невероятной ярости ему удалось с 80 метров подбить головной танк противника, а затем и все остальные. От ужасного шума и взрывов он постоянно терял сознание. Несмотря на это, он сумел отразить атаку немцев и, наконец, когда пыль рассеялась и все утихло, упал на землю без сил. Когда герой очнулся, уже темнело. Жгучее чувство скорби окутало его при виде погибших товарищей. Иванову, последнему помощнику Павла, в этой битве выжить не удалось. Долго бродил солдат по полю боя, но в живых не осталось никого. Героически защитив Сафоново, молодой сержант Павел Андреев не позволил врагу пройти к столице. За свой подвиг он был представлен к ордену Ленина. Память о герое будет жить всегда.
11: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
15: Город FM на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

0: моем кармане. Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Цветы и мосты» на радио «Город ФМ». Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге хирурга Елены Дмитриевой под названием «Пальцы, видящие во тьме». Доктор Елена Дмитриева. До войны хирург с золотыми руками в ленинградской клинике. Ее дар – спасать жизни. Мирная операционная, светлые палаты и благодарные пациенты. Но пришел 1941 год. Город в кольце блокады. Теперь ее операционная – это фронт без выстрелов, где смерть борется с мастерством и волей. Голод, холод, бесконечные ранены и вера. Каждая спасенная жизнь – это победа. Ленинград. Январь 1942 года. Лютый холод, голод, смерть. Промерзшей больнице операционная. Тускло мерцает коптилка, еле освещает стол. На нем солдат. Жизнь уходит сквозь рваную рану. Руки хирурга Елены Дмитриевой движутся быстро. Точно. Усталые, исхудавшие, но уверенные. Каждое движение – борьба за секунды жизни. И вдруг грохот. Рядом взрыв. Стекла вдребезги. Свет коптилки погас. Совершенная тьма. Лишь запах крови, лекарств и пыли. Грохот не стихает. Сыплется штукатурка. Темнота. Холодный пот. Пациент на грани. Ждать света? Нет времени. И тогда ее пальцы... Ее измученные, голодные пальцы становятся ее глазами. В кромешной тьме, под аккомпанемент войны, она продолжает операцию на ощупь. Каждое прикосновение – миллиметр между жизнью и смертью. Каждое движение скальпеля вслепую, по памяти, по интуиции, по вере. Минуты. Вечность. И свершилось. Рану зашили. Пульс слабый, но есть. Во тьме блокады ее пальцы, ее воля, ее безумное мужество подарили свет. Не просто свет лампы, свет жизни. Это был подвиг не громыхающий. Это был подвиг тихий и святой. Пальцы, видевшие во тьме и победившие смерть.
4: Рассказчик. Ода подвигу от Подвиг РФ.
5: Благодарим за предоставленные материалы портал Подвиг РФ.
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефизконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали.
0: В Екатеринбурге лето.

0: В Екатеринбурге половина 12 ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню на радио «Го».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

будут дни, что со мною я не знаю. Умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107.6.
2: Твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню «Не случайно» на радио «Город ФМ».

0: роль секрета.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Montañero. Comprende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио Город ФМ.